рассказал о реабилитационном центре «Семь ступеней», где проходит обучение по 21 направлению. Открытие в июне центра содействия трудоустройству участников СВО и цифровом подмодуле «Трудовая адаптация» для мониторинга мер поддержки. Полпред Игорь Щеголев отметил, что окружной стандарт поддержки участников СВО лег в основу федерального указа президента. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач. Прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты Воронежской облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе. Увеличение с 3 до 4 нотариусов в муниципальном образовании – шаг, продиктованный объективным демографическим и социальными факторами, отметил председатель регионального парламента Юрий Матузов. Сегодня, по данным Воронежстата, численность населения Новоусманского района превышает 92 тысячи человек. Введение четвертой должности позволит равномерно распределить потоки обращений, сделать нотариальную помощь более доступной. Единый день приема пройдет 10 июня. Все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти Воронежской области. В правительстве Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты могут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Воронежцев предупредили о грозе, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде. Опасные погодные явления задержатся в регионе до завтрашнего вечера. В областном центре в ночь на 28 мая воздух остынет до плюс 9, будет идти небольшой дождь. В светлое время суток столбики термометров покажут плюс 14 градусов. Синоптики также прогнозируют грозу. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: проверено временем.
1: Буря замела поля города, буря замела поля города, буря замела поля города, буря замела поля города.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании Совета при полтрети президентов ЦФО Игоря Щеголева в Москве губернатор Александр Гусев представил систему поддержки участников СВО в Воронежской области. Сформирована база данных о работодателях и должностях бойцов до заключения контракта. Мы выстроили взаимодействие с 2500 работодателей, сохранивших рабочие места за сотрудниками, сообщил Александр Гусев. Он также отметил, что почти 60% вернувшихся бойцов уже трудоустроены. Действует кадровая программа «Герои земли Воронежской». В единый день голосования поддержан 59 участников СВО, трое из которых стали зампредами комитетов облдумы. Еще с 1 сентября для работодателей с численностью свыше 100 человек установлена квота в 1% от среднесписочной численности, подчеркнул губернатор. Александр Гусев также рассказал о реабилитационном центре «7 ступеней», где проходит обучение по 21 направлению. Открытие в июне центра содействия трудоустройству участников СВО и цифровом подмодуле «Трудовая адаптация» для мониторинга мер поддержки. Полпред Игорь Щеголев отметил, что окружной стандарт поддержки участников СВО лег в основу федерального указа президента. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач. Прокомментировал принятие. Это решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты Воронежской облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе. Увеличение с 3 до 4 нотариусов в муниципальном образовании – шаг, продиктованный объективным демографическим и социальными факторами, отметил председатель регионального парламента Юрий Матузов. Сегодня, по данным Воронежстата, численность населения Новоусманского района превышает 92 тысячи человек. Введение 4-й должности позволит равномерно распределить потоки обращений, сделать нотариальную помощь более доступной. Единый день приема пройдет 10 июня. Все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти Воронежской области. В правительстве Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты могут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Воронежцев предупредили о грозе, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде. Опасные погодные явления задержатся в регионе до завтрашнего вечера. В областном центре в ночь на 28 мая воздух остынет до плюс 9, будет идти небольшой дождь. В светлое время суток столбики термометров покажут плюс 14 градусов. Синоптики также прогнозируют грозу. Это были новости региона.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернется.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании Совета при полтрети президентов ЦФО Игоря Щеголева в Москве губернатор Александр Гусев представил систему поддержки участников СВО в Воронежской области. Сформирована база данных о работодателях и должностях бойцов до заключения контракта. Мы выстроили взаимодействие с 2500 работодателей, сохранивших рабочие места за сотрудниками, сообщил Александр Гусев. Он также отметил, что почти 60% вернувшихся бойцов уже трудоустроены. Действует кадровая программа «Герои земли Воронежской». В единый день голосования поддержан 59 участников СВО, трое из которых стали зампредами комитетов облдумы. Еще с 1 сентября для работодателей с численностью свыше 100 человек установлена квота в 1% от среднесписочной численности, подчеркнул губернатор. Александр Гусев также рассказал о реабилитационном центре «7 ступеней», где проходит обучение по 21 направлению. Открытие в июне центра содействия трудоустройству участников СВО и цифровом подмодуле «Трудовая адаптация» для мониторинга мер поддержки. Полпред Игорь Щеголев отметил, что окружной стандарт поддержки участников СВО лег в основу федерального указа президента. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач. Прокомментировал принято решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты Воронежской облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе. Увеличение с 3 до 4 нотариусов в муниципальном образовании – шаг, продиктованный объективным демографическим и социальными факторами, отметил председатель регионального парламента Юрий Матузов. Сегодня, по данным Воронежстата, численность населения Новоусманского района превышает 92 тысячи человек. Введение 4-й должности позволит равномерно распределить потоки обращений, сделать нотариальную помощь более доступной. Единый день приема пройдет 10 июня. Все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти Воронежской области. В правительстве Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты могут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Воронежцев предупредили о грозе, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде. Опасные погодные явления задержатся в регионе до завтрашнего вечера. В областном центре в ночь на 28 мая воздух остынет до плюс 9, будет идти небольшой дождь. В светлое время суток столбики термометров покажут плюс 14 градусов. Синоптики также прогнозируют грозу. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

никогда не

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

давно не писал писем на бумаге. Ручкой на бумаге. Вот так, чтобы конверт, марки, почтовый ящик. А теперь пишу. Пишу и отправляю. И не потому, что я решил слушать виниловые пластинки, и у меня случился припадок ностальгии. Нет. Просто я пишу письмо другу в тюрьму. Я пишу письма другу в тюрьму. Потому что...

школе в нашем классе был мальчик, у которого папа сидел в тюрьме. Я пытался дружить с этим мальчиком, но не смог. Когда я с ним разговаривал и даже играл, я всегда помнил, я всегда знал, каждую секунду знал, что у него папа сидит в тюрьме. Он из другого мира. С ним что-то не так. А теперь я пишу письмо другу, другу в тюрьму. А когда пишешь письмо другу в тюрьму, нужно обязательно усомниться. Непременно усомниться. Либо в себе, либо в друге, либо в родине. А как можно усомниться в друге? Или в родине? В себе-то сколько угодно. Я пишу письмо другу в тюрьму. Что происходит со мной, с другом и с родиной?

0: О чем писать другу в тюрьму? О том, что у меня все сложно, что завал на работе, что проблемы. Или написать ему наоборот, что у меня все хорошо, что замечательное лето, что мы чудесно отдыхали, и что я обязательно, обязательно зайду к нему домой, к его жене и детям. Другу врать нельзя. И как же сложно в конце письма в тюрьму написать: дружище, все будет хорошо. Что происходит? Что происходит? Что с нами всеми происходит? Я пишу письмо другу в тюрьму.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании Совета при полпредии президентов ЦФО Игоря Щеголеве в Москве губернатор Александр Гусев представил систему поддержки участников СВО в Воронежской области. Сформирована база данных о работодателях и должностях бойцов до заключения контракта. Мы выстроили взаимодействие с 2500 работодателей, сохранивших рабочие места за сотрудниками, сообщил Александр Гусев. Он также отметил, что почти 60% вернувшихся бойцов уже трудоустроены. Действует кадровая программа «Герои земли Воронежской». В единый день голосования поддержка 59 участников СВО, трое из которых стали зампредами комитетов облдумы. Еще с 1 сентября для работодателей с численностью свыше 100 человек установлена квота в 1% от среднесписочной численности, подчеркнул губернатор. Александр Гусев также рассказал о реабилитационном центре «7 ступеней», где проходит обучение по 21 направлению. Открытие в июне центра содействия трудоустройству участников СВО и цифровом подмодуле «Трудовая адаптация» для мониторинга мер поддержки. Полпред Игорь Щеголев отметил, что окружной стандарт поддержки участников СВО лег в основу федерального указа президента. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты Воронежской облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе. Увеличение с 3 до 4 нотариусов в муниципальном образовании – шаг, продиктованный объективным демографическим и социальными факторами, отметил председатель регионального парламента Юрий Матузов. Сегодня, по данным Воронежстата, численность населения Новоусманского района превышает 92 тысячи человек. Введение четвертой должности позволит равномерно распределить потоки обращений, сделать нотариальную помощь более доступной. Единый день приема пройдет 10 июня. Все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти Воронежской области. В правительстве Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты могут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Воронежцев предупредили о грозе, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде. Опасные погодные явления задержатся в регионе до завтрашнего вечера. В областном центре в ночь на 28 мая воздух остынет до плюс 9, будет идти небольшой дождь. В светлое время суток столбики термометров покажут плюс 14 градусов. Синоптики также прогнозируют грозу. Это были новости региона.
2: Проверено время.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Эта служба требует мужества, выдержки, дисциплины и бдительности, но главное, что во все времена отличало пограничников – это беззаветная верность долгу и родине. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла, а ратная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Распоряжением президента России за вклад в развитие жилищного строительства благодарность президента объявлена губернатору Александру Гусеву. Награду вручил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Регион стабильно занимает третье место в ЦФО по вводу жилья сразу после Москвы и Московской области. Только с 2020 года введено более 11 миллионов квадратных метров жилья. Рекордный 2023 – 2 миллиона квадратных метров. За последние годы появились самая большая школа России на 2860 мест. Новые корпуса онкодиспансера, десятки социальных объектов. За 2020-2025 годы введено 212 объектов в рамках областной адресной инвестпрограммы и народной программы «Единой России». Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов принял участие в заседании Совета законодателей ЦФО в Красногорске, где достигнуты договоренности о расширении реабилитационной помощи участникам СВО. Он поблагодарил замдиректора Национального центра реабилитации Анну Фомину. Стороны договорились расширять сотрудничество. Юрий Матузов подчеркнул, что встреча стала уникальной возможностью для обмена наработками. Хотя каждый регион погружен в повестку по-своему, Воронежская область имеет большой опыт, особенно в поддержке участников СВО и семей с детьми. При поддержке «Единой России» в Воронеже состоится третий этап чемпионата страны по гонкам на квадроциклах на стадионе «Воронеж-Ринг». 30 и 31 мая сильнейшие квадроциклисты из разных уголков России покажут свое мастерство на трассе с водными препятствиями, а также в кольцевых гонках. В каждой из дисциплин представлены 4 класса – мужчины, женщины, квадроциклы с объемом 1000 кубических сантиметров и новички. Зрителей ждет захватывающая борьба на сложной трассе. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу в 10 утра. Последнее похолодание в Воронежской области продолжится в последние весенние дни. Так, ночью 29 мая столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов по области и до плюс 5 в Воронеже. Днем температура поднимется лишь до плюс 10-15 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и ветер порывами до 14 метров в секунду. А в субботу 30 мая ночью будет еще холоднее. Плюс 2, плюс 7 по области, днем плюс 12, плюс 17. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

Все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
3: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Эта служба требует мужества, выдержки, дисциплины и бдительности, но главное, что во все времена отличало пограничников – это беззаветная верность долгу и родине. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла, а ратная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Распоряжение президента России за вклад в развитие жилищного строительства. Благодарность президента объявлена губернатору Александру Гусеву. Награду вручил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Регион стабильно занимает третье место в ЦФО по вводу жилья, сразу после Москвы и Московской области. Только с 2020 года введено более 11 миллионов квадратных метров жилья. Рекордный 2023 – 2 миллиона квадратных метров. За последние годы появились самая большая школа России на 2860 мест. Новые корпуса онкодиспансера, десятки социальных объектов. За 2020-2025 годы введено 212 объектов в рамках областной адресной инвестпрограммы и народной программы «Единой России». Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов принял участие в заседании Совета законодателей ЦФО в Красногорске, где достигнуты договоренности о расширении реабилитационной помощи участникам СВО. Он поблагодарил замдиректора Национального центра реабилитации Анну Фомину. Стороны договорились расширять сотрудничество. Юрий Матузов подчеркнул, что встреча стала уникальной возможностью для обмена наработками. Хотя каждый регион погружен в повестку по-своему, Воронежская область имеет большой опыт, особенно в поддержке участников СВО и семей с детьми. При поддержке «Единой России» в Воронеже состоится третий этап чемпионата страны по гонкам на квадроциклах на стадионе «Воронеж-Ринг». 30 и 31 мая сильнейшие квадроциклисты из разных уголков России покажут свое мастерство на трассе с водными препятствиями, а также в кольцевых гонках. В каждой из дисциплин представлены 4 класса – мужчины, женщины, квадроциклы с объемом 1000 кубических сантиметров и новички. Зрителей ждет захватывающая борьба на сложной трассе. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу в 10 утра. И последнее. Похолодание в Воронежской области продолжится в последние весенние дни. Так, ночью 29 мая столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов по области и до плюс 5 в Воронеже. Днем температура поднимется лишь до плюс 10-15 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и ветер порывами до 14 метров в секунду. А в субботу 30 мая ночью будет еще холоднее. Плюс 2, плюс 7 по области, днем плюс 12, плюс 17. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так звучит наше. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333.
2: 233-47-00 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Эта служба требует мужества, выдержки, дисциплины и бдительности, но главное, что во все времена отличало пограничников – это беззаветная верность долгу и родине. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла, а ратная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Распоряжением президента России за вклад в развитие жилищного строительства благодарность президента объявлена губернатору Александру Гусеву. Награду вручил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Регион стабильно занимает третье место в ЦФО по воду жилья, сразу после Москвы и Московской области. Только с 2020 года введено более 11 миллионов квадратных метров жилья. Рекордный 2023 – 2 миллиона квадратных метров. За последние годы появились самая большая школа России на 2860 мест, новые корпуса онкодиспансера, десятки социальных объектов. За 2020-2025 годы введено 212 объектов в рамках областной адресной инвестпрограммы и народной программы «Единой России». Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов принял участие в заседании Совета законодателей ЦФО в Красногорске, где достигнуты договоренности о расширении реабилитационной помощи участникам СВО. Он поблагодарил замдиректора Национального центра реабилитации Анну Фомину. Стороны договорились расширять сотрудничество. Юрий Матузов подчеркнул, что встреча стала уникальной возможностью для обмена наработками. Хотя каждый регион погружен в повестку по-своему, Воронежская область имеет большой опыт, особенно в поддержке участников СВО и семей с детьми. При поддержке «Единой России» в Воронеже состоится третий этап чемпионата страны по гонкам на квадроциклах на стадионе «Воронеж-Ринг» 30 и 31 мая. Сильнейшие квадроциклисты из разных уголков России покажут свое мастерство на трассе с водными препятствиями, а также в кольцевых гонках. В каждой из дисциплин представлены 4 класса – мужчины, женщины, квадроциклы с объемом 1000 кубических сантиметров и новички. Зрителей ждет захватывающая борьба на сложной трассе. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу в 10 утра. Последнее похолодание в Воронежской области продолжится в последние весенние дни. Так, ночью 29 мая столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов по области и до плюс 5 в Воронеже. Днем температура поднимется лишь до плюс 10-15 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и ветер порывами до 14 метров в секунду. А в субботу 30 мая ночью будет еще холоднее. Плюс 2, плюс 7 по области, днем плюс 12, плюс 17. Это были новости региона.
0: Радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце.
3: Радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня четверг, 28 мая. Сегодня прекрасный холодный день в Москве. Дубак такой, что люди включили буржуйки у себя в машинах. Это, конечно, говорит о чем? О том, что многие уже расслабились, оголив свой зад, и не прикрыв.

0: деньгах, потому что есть люди, у которых, которым может отпуск испортить просто вид из окна, не тот, который им обещали. Вы понимаете, несмотря на то, что они заплатили хорошие деньги. Тут, я думаю, все-таки все зависит от внутреннего состояния. А готов ли ты отдыхать? А где уже, это второй вопрос. Вот и все. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Ой. С днем пограничника, кстати, всех причастных. Давайте сразу
0: сегодня
2: поздравим.
0: 28 число.
2: Да, чтобы потом нам не писали и не говорили, забыли, да. И так далее.
0: Но писать все равно будут, потому что те, кто очухается чуть позже. Но мы вас поздравляем, уважаемые погранцы, чтобы граница была на замке. Так это говорить нельзя. Ну, в общем, с праздником.
1: С праздником вас поздравляем. Да. А еще день брюнеток сегодня.
2: Давайте тогда день специалиста негабаритных грузоперевозок, день негабаритчиков, есть и такой праздник. День оптимизатора Рунета, день SEO оптимизатора.
0: Брюнеточки, мы вас поздравляем, обнимашки, целовашки, я просто преклоняюсь перед вами. Вы делаете наш мир лучше, уважаемые брюнеточки. Извините, что я так по-небратски. Но я все-таки старичок. Поэтому...
2: Бровичок.
0: Вы для меня как внученьки.
2: Дожили. Это новое в нашем шоу.
0: А что было бы круто, что ты царь всех брюнеток в России. Это же круто.
2: Но это не внученьки, Саш, уже. Ты сейчас прыгаешь.
0: Подданные.
2: Это разные совершенно вещи.
0: Ну, слушай, я, так сказать, бравирую, лавирую, джонглирую словами, как хочу. Это мой язык.
1: Тут... Его язык и его брюнеточки.
2: Все его. Делай, что хочешь.
1: Да. В общем, друзья, если у кого-то есть что отметить сегодня, мы всех поздравляем и желаем прекрасного дня. Несмотря на то, что в Москве холодно, настроение, будем надеяться, у всех будет хорошим.
2: Поехали.
1: Поехали.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Семейная парикмахерская «Остужева-6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание, детский зал с мультиками. Уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева-6». Телефон 222-90-99. Код города 473. Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 20 минут в столице.
2: Поговорим о головной боли всех родителей выпускников.
1: Да, выпускной 11-классника в этом году в среднем обойдется россиянам в 46 тысяч рублей, показало исследование. Эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда. Ойли. Опять, мне кажется, что-то тут напутали. Для девятиклассников она несколько скромнее. 33 тысячи рублей. Но тут, мне кажется, и девятиклассники. Тут, видимо, брали, знаешь, вот есть пол цен, а есть потолок цен. Так вот, брали пол. При этом каждый восьмой родитель сообщил, что девятые классы их детей не будут проводить выпускные вечера. Среди родителей 11-классников таких ответов меньше всего 7%. Ну, то есть не все идут. Давайте мы про 11-классников, да?
2: Да, про выпускников. Именно про 11-классников и про выпускной. С последним звонком разобрались. Сейчас все готовятся к экзаменам. И пока родители переживают, как пройдут ЕГЭ у их детей, параллельно они все равно готовятся. Кто-то начал готовиться еще в сентябре, потому что родительские комитеты, чтобы снизить нагрузку
1: финансовую,
2: да. Некоторые родительские комитеты предлагали не там весной сбрасываться по всей сумме, а разделить ее на весь учебный год и по чуть-чуть вносить в общий банк, чтобы потом отпраздновать выпускной. Причем вот периодически нам приходят сообщения, там в Москве зажались, там или в крупных городах такие деньги собирают на выпускной, но часто бывает, что и не только в крупных городах достаточно большие суммы для региона собирают родительские комитеты на выпускные. Понятное дело, что не все семьи могут себе это позволить, но кто-то, чтобы ребенок, если ребенок сам хочет, да, не переживал, берет кредиты, занимает, достает, я не знаю, какие-то заначки, если они есть, и скидывается на выпускной.
1: Слушай, у меня ведь вот жена была организатором этого выпускного, и она вот мне...
2: У дочери.
1: Она вчера мне говорила, что в классе было два человека, которые по финансовым причинам не могли пойти на этот выпускной. И тогда родительский комитет, в котором были какие-то деньги, они вот заплатили за них.
3: Чтобы у всех детей была возможность
1: присутствовать. Чтобы у всех детей была, и были все. Другое дело, что все себя по-разному вели, но были все.
3: Так у нас так было в детском саду на выпускной. У нас тоже было несколько человек, которые не могли позволить себе сделать праздник детям, и мы общими усилиями решали эту задачу.
2: Ну, сейчас есть такие дети, их много, которые просто не хотят идти на выпускной. И там не празднуют последний звонок.
1: Раньше, конечно, это представить было невозможно, да, что ты не идешь на выпускной, но сейчас как бы ситуация другая. Вот это, ты иногда выходишь из школы, ты просто хочешь уйти оттуда, чтобы выбежать, чтобы не видеть никого.
2: На выпускной 11 класса приглашали одноклассников, с которыми учились до 9 класса. Несколько человек ушли там в ПТУ и так далее. И мы на выпускной хотели, причем весь класс хотел, чтобы они были, и они были с нами, отмечали. Не аттестат именно получали, а вот сама вечеринка, которая проходила у нас в кафе. На одежду мы не скидывались. Ну, по крайней мере, вот мои родители... Я был в...
1: Папином... Нет, зачем на одежду скидываться? Она твоя.
2: Кому? Ну, в смысле, не тратились. Я был в папином в костюме. Ну, это классика такая, в котором он женился.
1: Я был в дедушкином пиджаке.
2: И он к тому моменту стал таким модным.
1: Да.
2: Я даже тогда еще не понимал, насколько он модный, конечно же, хотел что-то новое купить.
1: Слушай, было ощущение,
2: не
1: что...
2: Не было возможности, а сейчас я так фотографии смотрю, прикольно. Если бы я в него влез сейчас, то тоже, в принципе, он снова был бы модным.
1: Ну и приоритеты раньше были другие.
3: Слушайте. Мы сыну ничего не покупали на выпускной вообще. Он там сам из того, что у него есть
2: но
3: в шкафу...
2: Но у них был выпускной?
3: Был выпускной, но у нас не было вообще таких катастрофических. Мы в Сохо отмечали.
2: Ну, это жирный ян все равно.
3: Но не было там больших цен. Не знаю, может быть, за счет...
1: Жирдяйство?
3: Может быть, ты знаешь, может быть...
1: Во сколько обошелся он?
3: Вот я пыталась найти сейчас, пока вы говорили, что у меня там около 17,5 тысяч. Я не знаю, это был единственный платеж или это была, ну, 1/2? Ну, по-моему, это и был единственный
2: не
3: платеж.
2: Не удивлюсь, если это было только на цветы.
3: Нет, нет, но... не было таких цифр,
1: там,
3: в принципе.
1: Слушай, вот эти общие школьные, когда собирают не только одну школу, а там, наверное, несколько школ
3: У нас было, я не знаю, по поводу количества школ. Меня не было на выпускном. Ну, дети были сами, но у нас было несколько классов из нашей школы. Я точно знаю, они объединились.
2: Еда денег стоит?
1: Ну, 17 тысяч это...
3: Ну, мне кажется, вот 17,5, говорю, на одежду мы не тратились вообще, ну, потому что он сказал, что мне не нужны никакие наряды, ну, вот как бы я там вот хочу пойти вот в этом и вот в этом. И достал из шкафа, ну, то, что ему казалось оптимальным. Все! И мы легко отделались.
2: А как у вас, дорогие родители выпускников, сейчас, вот если ваш ребенок заканчивает или закончил уже 11 класс, поскольку вы скидывались, в каком формате и в каком регионе или городе вы живете? Это тоже важно. Сейчас посмотрим, действительно ли крупные города жируют и какими-то большими цифрами удивляют всех.
1: Жируют. Иногда просто некуда деваться.
2: Нет, это я сейчас цитирую нашего слушателя, а не себя. Ждем ваши цифры, пожалуйста, пишите. Наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Аня из Питера. Пока.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру 12+.
9: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
11: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 35 минут столица.
3: Дочь в прошлом году закончила 11 класс, и мы скидывались по 15 тысяч на все, вместе с альбомами. Банкет проходил с модным ведущим нашего города и его девочками-танцовщицами. Был только наш класс, правда, пошли не все, а только 23 человека, плюс родители и учителя. Мы из Пскова.
4: Да. Каждый раз удивляюсь, неужели выпускники сами хотят шика, или это мамкины амбиции? Сын выпускался два года назад. Занимается тяжелой атлетикой, найти костюм была проблема. 1,78 м рост, широкие плечи, узкая талия. В итоге нашли в секонде за 600 рублей. Отмечали, сняв на двое суток коттедж, обошлось примерно все в 10 тысяч с цветами. Живем в 40 минутах от Санкт-Петербурга.
3: У нас две выпускницы, 9 и 11 класс. Для 9 класса выпускной 35-40, ребенок плюс родитель. Для 11 класса около 45-50, ребенок плюс родитель. Вечеринку в ресторане. Отдельно для 11 класса на последний звонок форма времен СССР. На сам выпускной вечернее платье, прическа, макияж. Очень надеюсь уложиться в 150 тысяч на двоих. Еще допом сняли теплоход для 11 класса покататься после вручения аттестатов. Цены Нижнего Новгорода.
4: На выпускной с 9 класса в 2015 году просто купили платье и пошли в кино с одноклассниками. Тогда в прокате был мультфильм «Головоломка». Соответственно, мы не скидывались вообще. На последний звонок из 11 класса купили платье, потом пошли к однокласснице в гости, ели шаурму. А выпускной отмечали с размахом, арендовали домик и жарили шашлыки. На все ушло 5 тысяч с каждого, еще и деньги остались. Зачем переплачивать за рестораны и ведущих, если цель уютно посидеть и попрощаться?
3: Я выпускница 2025 года, то есть прошлого. С самого начала 11 класса нам сказали, что наш выпускной будет проходить в Кремле. Сначала мы расстроились, думали, что все пройдет не очень и будет скучно, да и цена была подозрительно низкая. Как итог, мы с удовольствием провели наш выпускной. У нас был замечательный концерт с известными артистами и прекрасной программой. Так что не обязательно тратить много денег на выпускной. Платье купила очень красивое в обычном торговом центре.
2: Слушайте, насчет уютно посидеть, я вот тут, ну, во-первых, они хотят оторваться, многие. Они просто попрощаться. Они просто попрощаться. Не, ну я тебе основную мысль вот пытаюсь донести.
3: 30 тысяч рублей, ребенок плюс двое родителей. Ресторан с развлекательной программой «Петергоф», пригород Санкт-Петербурга.
4: 34,5 тысяч сдали за двух родителей и выпускника. Плюс 6 тысяч альбом и 20 тысяч примерно платье. Итого 60,5 тысяч рублей.
3: Москва. Ничего не тратили на выпускной. Собянин проводит для выпускников гуляние на ВДНХ, поэтому никто и не хотел кафе и ресторанов. Купили выпускнику костюм на последний звонок, и в нем же пойдет на выпускной.
2: Иди.
3: Я в прошлом году,
2: смотри,
3: кстати, был вот в канун выпускных на ВДНХ. Огромная сцена стояла. Я уж не знаю, какие артисты, но явно там все известные артисты выступали. И я думаю, что это классная история провести в парке, особенно если хорошая погода.
4: Да. Подмосковье 50 тысяч, плюс цветы, плюс платье, плюс причесонные ногти. В общем, 1120 в сумме. Я сойду с ума. Почему у меня не пацан?
2: Ну, это вы сами же позволяете такое.
3: А выпускной у сына
2: так расширится.
3: В прошлом году бронировали Арбат-холл за полтора года до выпускного. Вышло около 13-14 тысяч с программой и едой. Отдельно платили за автобусы из школы около 2 тысяч человека. Пошел в рубашке и костюме, который был у него, ничего не захотел покупать. В Арбат-холле были не несколько школ и несколько классов. Родители не пошли, дали детям оттянуться.
4: Ну вот. На выпускной начали собирать в октябре. Аренда помещения на берегу озера, ведущий, меню, подарок учителю 14 520, и выпускной альбом 4 000, а платье 7,5.
3: Сколько вы потратили или планируете потратить на вашего выпускника 11 класса? В первую очередь мы, конечно, их называем выпускниками и о них говорим. И в каком городе вы живете? У нас еще будет несколько минут почитать ваши сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение. Про выпускные мы заговорили, а именно про трачу.
2: Помню, про траты.
3: Помню себя в 9 классе, 2000 год. Все пошли на дискотеку, я после вручения аттестата пошел в компьютерный клуб с приставками, поиграл пару часов, потом выпил пиво, познакомился с девушкой, мне хватило, и всего потратил 700 рублей. Вот смотрите, сколько воспоминаний.
2: После 9 класса, 3 года назад, сын с классом в Питер поехал. 30 километров вместе с дорогой на 3 дня. Отлично, всем рекомендую. В прошлом году 11 класс... 40 тысяч, выпускной в кафе с 2 родителями, альбом, подарки, цветы учителям, плюс костюм 15 тысяч. Был еще клип, который родители снимали. Изначально заявили, что все будет бесплатно, потом предложили скинуться по 4 тысячи. Я отказалась из принципа, это Жуковский. А так, да, чисто родительские гештальты закрываем.
3: На линейку и выпускной за все вместе с украшениями, цветами, мероприятием, фото и одеждой 22 тысячи. Новосибирская область. Выпускник мальчику, девочек, конечно, больше выйдет.
2: А моим девчонкам-близняшкам 5 лет, но уже есть копилочка на выпускной.
3: Выпускной с трансфером выходит порядка 26 тысяч. Прическу и макияж дочь будет делать сама, а вот платье еще не покупали и не выбирали. Говорит, пока не до этого. Боюсь представить, как это будет, когда станет до этого. Москва, Химки.
2: Выпускной в саду, 6 тысяч альбом, 4 страницы твердый переплет, 5 тысяч мероприятий на воздухе с аниматорами и мини-фуршетом, 500 рублей на шарик и медаль, шоколадная медаль и диплом. На подарки воспитателям еще около 5. Ужас, создала 500 и сходила сама с ребенком погулять, потратила в разы меньше. А ребенок счастлив, целый день с мамой был провести.
3: Выпускные альбомы, я тут видел ролик с девочкой-фотографом, которая рыдала на камеру и рассказывала, как ее довели родители выпускников. Она делала фотосессию, а потом делала же им альбом, вот выпускной. И ну, там скриншоты переписок с родителями, ну, в основном с мамами, понятно, почему мой ребенок вот так получился, здесь вот так получился. Хотя там, ну, судя по всему, она предлагала несколько фотографий на выбор. Ну, всем не угодишь. На общей фотографии, на общей фотографии ну, половина себе не нравится, да? Хотя там тысячи общих фотографий. Ну, вот на одной вроде как нравится, да? Но кому-то не нравится. Да. Наверное, им отдельно печатают.
1: У нас была такая история. Значит, приехал фотограф, мой знакомый, фотографировал, делал этот альбом, и всех выстраивал. И двоих не мог, ну, никак. Ну, а я все это снимал, типа, бэкстейдж, там, туда-сюда. И мальчик сказал, да пошел ты. Вот так ему. И ушли. Я все это заснял. Все, сделали фотографии там туда-сюда. И мама, которая сдавала деньги этого мальчика, не увидела его на общей фотографии. Сказала, типа, верните деньги, ужасно туда-сюда. И я это видел. Прям ей лично.
3: Доказательство. И все. Все успокоилось? А другая мама скажет, профессионал бы заставил ребенка. Объяснил бы ему, что это важно.
1: Это оскорбление. Никаких профессионалов. До свидания. Ему хватило профессионализма, ему не врезать. Вот и все. За такие слова.
3: Зная, как современные дети не любят фотографироваться, ну, многие, не все, то заставить их сделать классные фотографии, чтобы было видно лицо, и чтобы это устраивало не только родителей, но и самого ребенка, наверное, это та еще задачка.
2: Да, я у нас лицо тоже видно не на всех фотографиях, я сейчас подумала. Очень такой своеобразный у нас альбом получился. Но ребенок доволен, это самое главное.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
7: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль. Я не люблю писать о пошлом и продумывать любую деталь.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым в Астане и примет участие в форуме ЕАЭС. Политолог Евгений Миченко рассказал НСН, что сегодня у России отношения с Казахстаном лучше, чем со многими другими постсоветскими странами. Но создание нового внешнеполитического блока ждать не стоит.
3: Токаев достаточно мудро выстраивает свою внутреннюю и внешнюю политику, понимает весь набор рисков, тот баланс, который он выстраивает, комфортен для Российской Федерации. Форматы, в которых сотрудничает Россия и Казахстан, преимущественно экономико-культурная, есть уже работающие темы, связанные с транспортными коридорами, с нефтегазом, со строительством АЭС. Сногсшибательных новых проектов ожидать не стоит. Я бы не сказал, что у нас радикально усиливается интеграция, потому что продолжение специальной военной операции для Казахстана является ограничителем для более глубокой интеграции.
2: Путин прибыл в Астану накануне вечером с государственным визитом. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Режим ЧС из-за паводков ввели в еще одном муниципалитете Ингушетии. После проливных дождей в городе Карабулак затопило 19 частных домов и больше 80 придомовых территорий. Ранее режим ЧС ввели в селе Троицкое Сунженского района. Там также затоплены десятки домов и придомовых территорий. Эвакуированы 75 человек. Турция сократит импорт нефти из России до самого низкого уровня за полтора года. Об этом пишет Рейтер. Турция привыкла к российской нефти со значительной скидкой. Они не были готовы покупать Urals по таким высоким ценам, рассказал трейдер крупной западной компании. Турция является крупнейшим и третьим по величине в мире импортером российской нефти, поставляемой морским путем в Средиземноморье. Ранее стало известно, что Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой. Уганда закрыла границу с Конго из-за распространения вируса Эбола. Решение носит временный характер. Оно было принято после того, как угандийские медработники заразились вирусом от пациентов из Конго, которые пересекли границу до объявления вспышки заболевания в республике, сообщает Associated Press. Принятая мера противоречит рекомендациям ВОЗ, так как закрытие границ может перенаправить людей и грузопотоки к неформальным, неконтролируемым погранпереходам, что увеличивает вероятность распространения вируса. НАСА хочет создать орбитальную станцию на Луне размером с город к 2032 году. На сайте агентства сказано, что лунная база станет местом базирования астронавтов программы «Артемида», которые будут жить и работать на первом лунном форпосте человечества. Строительство базы планируется вблизи Южного полюса Луны. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 7 минут в столице, сегодня 28 мая, сегодня уже четверг, прохладно на улице, до 11 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики, поэтому тепла, такого жары не будет.
3: Давайте сыграем в кинопробы, 28-й правильный ответ мы принимаем, сегодня простейшее задание, поэтому никаких подсказок, разыгрываем.
4: Приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни и легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа, панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом. Все это дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина, друзья, подождет вас все это время совершенно бесплатно.
3: Кстати, вот мы сегодня говорили про выпускные. Мне кажется, отличная идея отметить в «Седьмом небе» выпускной с прекрасным панорамным видом на город.
4: Да, там действительно очень красиво и вид потрясающий.
3: И несколько залов.
4: Угу. Все так.
3: Так, давайте послушаем фрагмент.
5: Марин, ты давай ешь смелее. Давай, я тебе еще положу. Ты знаешь, как в старину работников нанимали?
6: Бать, 100 раз уже говорил.
5: А ты помолчи, что ты понимаешь, каждый раз меня останавливать. 100 раз. Марин-то не слышала. Первым делом работнику давали много есть. Если работник плохо ел, его не брали на работу.
4: Отец, да ну что ты?
6: Что вы все?

0: Пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева-6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева-6». Телефон 222 90 99. Код города 473. Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 7461.
1: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, 8 часов и 14 минут в столице. Давайте еще раз послушаем этот фрагмент.
3: Мы принимали 28-й правильный ответ.
4: Марин, ты давай ешь, смелее. Давай, я тебе еще положу. Ты знаешь, как в старину работников нанимали?
5: Бать, 100 раз уже говорил.
4: А ты помолчи, что ты понимаешь, каждый раз меня останавливать. 100 раз. Марин-то не слышала. Первым делом работнику давали много есть. Если работник плохо ел, его не брали на работу.
6: Отец, да ну что ты?
4: Что вы все? Дай лучше хлеба.
6: На, поешь.
2: Что вы все, да что вы все.
7: Ну, в общем, практически не было неверных ответов, но вот разве что «Любовь и голуби» почему-то вспомнили люди наши, и «Белые росы». Вот два фильма, ну, из таких популярных неверных ответов. А так, в целом, все справились. Мы действительно переозвучили для вас фрагмент фильма «Москва слезам не верит». И приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни, легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа, панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом. Все это дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина подождет вас совершенно бесплатно. Кто же отправится у нас, спросите вы, друзья? Человек с номером телефона 916-272-36 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 28 мая. Партнер темы дня — российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Helmitex не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Холодильник, ковер, шторы — все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на всех маркетплейсах страны. Ну и за лучшее сообщение мы вручим специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex.
3: Сегодня мы поговорим о том, как, по каким запахам вы скучаете, какие запахи исчезли из вашей жизни. И мы тут с коллегами сейчас начали вспоминать. Конечно же, в нашем детстве... я думаю, у многих были похожие запахи, по которым мы все скучаем. Это свежий хлеб. Наверное, в пекарне или когда ты покупаешь где-нибудь булочный свежий хлеб, можно найти что-то подобное. Но, как правило, вот в супермаркете, когда ты покупаешь хлеб или упакованный уже хлеб, он, конечно, не пахнет. А вот тот хлеб, когда тебе родители отправляли с батоном или за буханкой, у нас был черный и белый. Не серый, а именно черный и белый. И ты нес его домой, откусывал, и он так вкусно пах. И, конечно,
4: меня ругали за откусывание?
3: Ну, тебя отправляли еще раз за хлебом, потому что ты доносил, ну, как минимум полбатона.
5: В лучшем случае.
3: Лично для меня, человек, который все детство проводил у бабушки в деревне, это, конечно же, запах печки, вот угля зимой в морозный день, когда, во-первых, вот запах этого мороза деревенского, не знаю, с чем это сравнить и как описать это, и как пахла дома печка, которую дедушка с бабушкой топили углем. Вот моментально этот запах переносит в детство. Немножко напоминает иногда в поездах запах этот, где еще топят углем. Но в целом вот моя ассоциация... сильная с печкой именно. В нашем детстве было огромное количество запахов у мальчишек. Пистоны, помните? Вот сейчас, наверное...
2: Да.
3: Ну, хотя, может быть, и сейчас есть пистоны.
2: Но сейчас вот... они есть, и они примерно такие же. Я пробовал буквально года 3 назад, наверное.
3: Запах шпал, когда вот мы гуляли по железной дороге. Дети, не делайте так никогда. Но вот этот запах шпал, я не знаю, как называется это вещество, которым их обрабатывали, но этот запах точно ни с чем не перепутаешь. Я знаю, что некоторые беременные девушки испытывали какое-то непреодолимое желание погулять возле железной дороги, чтобы понюхать этот запах. Что еще у вас,
5: коллеги? У меня пирожки с черемухой бабушкины. Очень по ним скучаю. Запах чистого белья, которое сохло на улице. Сушилась. Вот мы сейчас уже на улице не сушим белье, ну, только если в деревне, но это, в общем, не так часто бывает. А так, чтобы в Москве оно теперь сохнет в квартире, это, конечно, совершенно другое.
3: Конечно, запах скошенной травы, но, опять же, когда это скошенная трава в городе, где намешано огромное количество других запахов, то тут просто мимолетно там проходишь, и кто-то газонокосилкой где-то косит, и можешь уловить этот запах ненадолго. А вот когда ты находишься за городом, там он достаточно стойкий, или во время покоса, или вот свежескошенная трава, она пахнет совершенно потрясающе. Еще вспоминаю запах DVD-дисков, ну или компьютерных дисков. Знаете, вот этот пластик, такая коробка, которую ты открывал, у нее тоже был очень характерный запах, и запах аудиокассет. Они тоже пахли по-разному.
2: Утрачено.
3: Утрачено.
2: Мною утрачено.
3: Утрачено.
2: Я, честно говоря, сейчас не помню, чем пахли кассеты. Но я вас удивит. Я, как человек городской, меня все-таки вот давно наших дней дошел запах парного молока, потому что у нас в спортивном лагере, я куда ездил каждый год, давали по кругу прям банку. И прямо из-под коровы давали. Значит, никто не болел. Никто никуда не бегал, в больницу не увозили.
3: У деревенских такая же история.
2: Да, и вот эта банка, то есть нос у меня был не сверху, а снизу. То есть он прям вот так вот. И он мне, ты знаешь, не очень нравился. Но вот этот запах, он все равно остался. И я вспоминаю о нем очень тепло.
3: Оно было теплое.
5: Да.
3: Его процеживали.
2: Парное
3: сразу
2: молоко, да.
3: И пили его. Хотя пили. Говорят, что это не очень полезно.
2: Ну, тогда никто... У нас
3: тогда...
2: было полезно.
3: Нет, тогда, да, бабушка
5: тогда говорили, что это кладезь витаминов.
3: Самое полезное,
2: мы были
3: что
2: здоровыми.
5: Да, я тоже пила парное молоко.
2: Не было аллергии ни у кого.
5: У нас в Копейске на втором участке были соседи чудесные, дядь Петя с тетей Верой. Их уже давным-давно нет в живых, но вот эта вот память осталась, конечно, она въелась буквально, вот это парное молоко, их двор. Этот запах совершенно неповторимый.
3: Которые исчезли из вашей жизни и по которым вы скучаете. Вот о чем мы сегодня будем говорить. Поэтому, пожалуйста, пишите за самое яркое, эмоциональное, трогательное сообщение. У нас будет приз.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Запах шпал – это криазот, которым пропитывали деревянные шпалы. Спасибо большое, что пояснили, что это такое. Мы знали, но просто не сказали. Мне 3 года, 90-й год. Никаких забот, проблем, путчи. Мы с родителями в Адлере гуляем по территории пансионата, сосны, горы и потрясающий запах каши и чего-то еще из столовой. Нигде и никогда больше такого вкусного запаха не было. А еще очень не хватает запаха тех вареных сосисок из детства.
4: А каша какая?
5: Скучаю по запаху сеновала и запаху только что снесенных куриных яиц. В детстве собирали с утра свежие яйца, и курочки неслись не только в своих гнездах, но и на сеновале, таким образом пряча от нас свое богатство. А мы, мелкие, осторожно ворошили сено в поисках куриных сокровищ. А потом можно было и полежать на сене, вдыхая его аромат.
3: В детстве на лето уезжала в деревню, и по выходным приезжали родители, обычно в пятницу, ночью, когда я уже спала. И утром, если пахло скошенной травой, опилками, запах бензопилы и мамины духи в комнате, я понимала, что мама с папой приехали и бежала их обнимать. Это такое чувство радости.
5: Запах курочки жареной. Идешь со школы, и уже в подъезде понимаешь, что сегодня вкусный обед или ужин. Сейчас это обыденно.
3: До сих пор помню утро на даче у бабушки. Захожу на летнюю кухню, а там кофе и сигаретами пахнет. Дедушка раньше всех просыпался и так завтракал. Не люблю запах сигарет, но запах его казбека и кофе прям что-то такое детское, когда твои бабушка с дедушкой еще живы, а у тебя еще беззаботная жизнь.
5: Скучаю по запаху своих грудных детей. Когда их прижимаешь, вынюхиваешься в шею, голову, пузико и не хочешь отпускать. Они пахнут молоком и счастьем.
3: Моя бабушка жила в деревне и постоянно нюхала табак. Табак почему-то хранился в шкафу с одеждой. Возвращаясь из деревни домой, этот запах еще долго преследовал меня. А многие хранили табак, я так понимаю, от моли.
4: У нас было очень много нюхательного табака. Я, честно говоря, даже не...
5: Не знаешь его предназначение?
4: Не знаю, зачем он был.
3: Да. Аромат бабушкиных рук. В нем была такая теплота и нежность. Бабушки нет уже 10 лет.
5: Был в детстве один запах в 90-е. Мамина косметичка. Помада «Дзинтерс» в коричневом футляре. И он, этот запах, не встречался больше ни у одного косметического средства. А совсем недавно линейка этой прибалтийской марки снова появилась на полках магазинов. И вот удивительно, у бальзама для губ желтого цвета точно такой же запах. Купила, открываю, ностальгирую.
3: Запах карбида в воде.
4: Да.
5: В старом шкафу нашел мамины духи. Один вдох, и я снова в детстве. На теплой кухне, где пахнет блинами, а за окном падает снег. И на душе становится так спокойно и тепло, как будто все еще впереди. Ностальгия.
3: Запах дыма из трубы на улице, когда затопили печку в бане. Незабываемый, переносящий в детство к бабушке в деревню запах.
5: А я, когда чувствую запах корицы и теста, всегда думаю о маме. Она до сих пор работает поваром-кондитером, и это точно ее профессиональный запах, который узнаешь из тысячи.
3: Запах около маслобойного завода, где семечки давили прессом. Чудо был запах.
5: Гудрон, карбид, хлеб и земляника лесная.
3: Ой, кстати, земляника, да.
5: Да.
3: Скучаю по запаху гречки из печи. Запах печи и треска дров. А еще запах докторской колбасы. Запах бабушкиных пирогов.
4: А сейчас что, докторская
3: не пахнет,
4: пахнет
3: уже.
5: По-другому пахнет.
3: Так пахнет, да.
5: Согласна. Новая клеенка. У меня тоже, кстати говоря, воспоминания свежие очень в голове почему-то.
3: Из моей жизни пропал запах котельной, которую топили углем в моем детстве, когда я ездила в санаторий, и он смешивался осенью с запахом в мокрой листвы.
5: Очень скучаю по запаху мотоцикла в деревне, в молодости. Как же я сейчас кайфую, когда муж на даче косит триммером. Очень похожий запах.
3: В детском саду нас чем-то кормили. Это блюдо так пахло, не помню, что это было, но запах отдаленно похож на запах сусла, когда мимо пивзавода едешь, сразу возвращаешься в детство.
4: Ну а что же вам такое довольно-то?
5: Аромат маминой шубы, мех и ее духи. Этот мамин запах, когда скучала по ней, ныряла в шкаф, утыкаясь в шубу.
3: Ну что, давайте выберем победителя. Янг, давайте
4: ты выбирайте.
3: Сегодня. Очень нежная и трогательная тема.
5: Да, все абсолютно, конечно, трогательные. Так, вы меня прям поставили.
3: Пока ты выбираешь, Саша напомнит.
4: Друзья, мы хотим еще раз обратить ваше внимание, что наш партнер компания Helmitex разработала специальное средство Helmitex для дома, которое на молекулярном уровне нейтрализует неприятные запахи мягкой мебели, ковров, штор и холодильника. Helmitex не маскирует, а расщепляет источник запаха с первого применения быстро и без стирки. Партнер рубрики ООО Helmitex.
5: Я предлагаю за бабушкины руки отдать приз, потому что в этом действительно, наверное, спасибо, есть какое-то таинство.
3: Да, поздравляем победителя. Аромат бабушкиных рук, в нем была такая теплота, нежность. Бабушки нет уже 10 лет. 8:43 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 28 мая, сегодня четверг.
2: Мужья перечислили самые трогательные привычки жен. Много лет состоящие в браке мужчины перечислили самые трогательные привычки.
1: Давайте.
2: Когда она встает утром, первое, что она делает, это обнимает меня и говорит: «Я люблю тебя». Для меня это самое яркое событие дня.
1: Извините.
3: А что смешного-то? Ну как круто же!
1: Извини, это я не про это. Просто вспомнил смешной случай.
2: Я просто, когда ребятам сейчас за эфиром предложил поговорить, Янка говорит: интересно, мой муж вспомнит какую-нибудь...
3: А может, у меня нет трогательных привычек?
2: Есть ли они у меня?
3: Да.
2: Следующее. Она просто вываливает на меня информацию, в которой я почти не разбираюсь. Но, клянусь богом, это лучшая часть моего дня. Мне нравится видеть, как она радуется своим интересам. Она мой самый любимый человек на свете. Мы женаты уже 48 лет. И она все еще держит меня за руку, когда мы засыпаем.
3: Ой, как круто.
2: Один мужчина рассказал о том, что его супруга, с которой они вместе уже 40 лет, страдает болезнью Альцгеймера, но не забывает о своих чувствах к нему и напоминает о них каждый день.
3: Такое бывает.
2: Ну, есть ли у вас
1: трогательные привычки?
2: Трогательные привычки.
1: Ну, например, моя жена, если увидела меня в окно, она видит, что у меня заняты руки. Она меня встречает вот не дома, а выходит и открывает дверь в отсеке вместе с собакой. И я прихожу, и дверь уже открыта. И она стоит. И меня встречают. Вот так вот.
3: Ну, я могу только про мужские трогательные рассказать. Что, Гарри?
2: Не, я просто...
3: Расскажи, у тебя у супруги есть трогательные привычки?
2: Я перевариваю прочитанное, сказанное Сашей, и задумался. Ну, конечно, наверное, есть. Ну вот сейчас я пытаюсь вспомнить, какие. Ну и Сашину, конечно, мне не победить историю.
1: Слушай, отвали. Отвалите вы от меня.
3: Я ничего не сказала.
1: Я
3: посмотрела.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Калагривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Эта служба требует мужества, выдержки, дисциплины и бдительности, но главное, что во все времена отличало пограничников – это беззаветная верность долгу и родине. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла, а ратная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Распоряжением президента России за вклад в развитие жилищного строительства благодарность президента объявлена губернатору Александру Гусеву. Награду вручил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Регион стабильно занимает третье место в ЦФО по вводу жилья сразу после Москвы и Московской области. Только с 2020 года введено более 11 миллионов квадратных метров жилья. Рекордный 2023 – 2 миллиона квадратных метров. За последние годы появились самая большая школа России на 2860 мест. Новые корпуса онкодиспансера, десятки социальных объектов. За 2020-2025 годы введено 212 объектов в рамках областной адресной инвестпрограммы и народной программы «Единой России». Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов принял участие в заседании Совета законодателей ЦФО в Красногорске, где достигнуты договоренности о расширении реабилитационной помощи участникам СВО. Он поблагодарил замдиректора Национального центра реабилитации Анну Фомину. Стороны договорились расширять сотрудничество. Юрий Матузов подчеркнул, что встреча стала уникальной возможностью для обмена наработками. Хотя каждый регион погружен в повестку по-своему, Воронежская область имеет большой опыт, особенно в поддержке участников СВО и семей с детьми. При поддержке «Единой России» в Воронеже состоится третий этап чемпионата страны по гонкам на квадроциклах на стадионе «Воронеж-Ринг» 30 и 31 мая. Сильнейшие квадроциклисты из разных уголков России покажут свое мастерство на трассе с водными препятствиями, а также в кольцевых гонках. В каждой из дисциплин представлены 4 класса – мужчины, женщины, квадроциклы с объемом 1000 кубических сантиметров и новички. Зрителей ждет захватывающая борьба на сложной трассе. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу в 10 утра. Последнее похолодание в Воронежской области продолжится в последние весенние дни. Так, ночью 29 мая столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов по области и до плюс 5 в Воронеже. Днем температура поднимется лишь до плюс 10-15 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и ветер порывами до 14 метров в секунду. А в субботу 30 мая ночью будет еще холоднее. Плюс 2, плюс 7 по области, днем плюс 12, плюс 17. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так звучит наше.
2: Дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
3: 0+.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 28 мая, до 11 градусов тепла обещают нам синоптики. Вернее, его не обещают. Ну вот, поэтому прохладно в Москве, одевайтесь теплее.
3: Сообщение пришло в наше предыдущее обсуждение по поводу трогательных отношений. Мы с женой спим в разных комнатах, но каждый вечер она укладывает меня спать. Говорит, как она меня любит. А утром я ухожу на работу намного раньше, шлет мне трогательные сообщения и иногда смелые фото. Люблю ее, знакомы 36 лет, живем вместе 28, два взрослых сына.
2: А что... Если не откровенные, смелые фото, это какие? То есть чуть-чуть?
3: Давайте к проблемам, Александр.
4: Это их тайна.
3: Ждем ваши проблемы, пишите, рассказывайте. Большинство обсуждаем в экспресс-режиме, а одного выводим в прямой эфир. Вместе с супругой 20 лет, но она до сих пор включает воду в туалете, когда идет в туалет. Как быть?
4: А что, почему с этим надо как-то быть? Как это влияет хоть на что-то?
3: Может быть, переживает, что он до сих пор стесняется
2: слышать
3: там, и так далее.
2: Что с ней там все в порядке.
4: С ней там все в порядке.
2: Ну, а за водой он ничего не слышит.
3: На многих,
2: как будто,
3: кстати,
2: не живой человек.
3: Многие, кстати, жалуются на это.
2: Прямо жалуются?
3: Ну, жалуются.
4: А зачем на это жаловаться? Это удивительно.
2: Можно узнать, кому?
3: За годы нам. Я говорю, за годы работы в утреннем шоу и обсуждая ваши проблемы, это одна из самых распространенных проблем, не связанных с работой. Вот самая популярная — это проблема с деньгами и работой. На втором месте, наверное, там любовь, отношения, потом дети и так далее и тому подобное. Но
2: как
3: вот
2: вашки?
3: Проблема с туалетом, когда кто-то кого-то стесняется, она актуальна уже многие годы.
4: Господи, как было бы здорово, если бы вот самые глобальные проблемы, которые сваливаются на наши с вами плечи, выглядели вот так. Ничего с этим.

0: кстати, почему бы нет?
1: Ну да, наверное, жадина.
2: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45 205 04 45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте почитаем. Книга-то какая?
3: Мы сегодня будем гадать по Маргарет Этвуд.
4: Ребята, привет. Работаю вахтой. Организация снимает нам иногородним жилье, двушку. Живу с коллегой. Каждое утро он не моет руки после туалета. А потом, придя на работу, руку дает для рукопожатия. Было бы ничего такого, если бы я не знал этот факт. Коллегам на работе говорю, не здоровайтесь с ним за руку.
2: И что вы хотите-то, я не понимаю. Погадать на что?
3: А вот как человеку? Ну, на самом деле, это же кошмар. Мне было бы тоже неприятно.
4: Какой кошмар?
3: Ну, неприятно.
4: А сколько ты жало рук таким людям? Ты же не знаешь, кто моет, кто не моет.
2: Тем более, он, может быть, ничего и не трогал. Штанишки приспустил, сел, сделал, надел. И все. Вообще руками ни до чего не дотрагивался, кроме своих трусов.
4: Тогда у меня еще больше вопросов, Саш. Если он ни до чего не дотрагивался.
3: Я просто думаю, вот, ну реально, а как вот ты скажешь? И как бы и не здороваться неловко, да, потому что, ну, как будто...
2: Нет, самое главное,
3: странно же не ответить на рукопожатие.
2: С этим человеком еще жить, а вы вот такой ерундой занимаетесь. Работайте, да и все. Чего вы начинаете тут?
4: У нас есть коллега, который...
2: Вы с ним не здороваетесь, я так понимаю, просто говорите, привет, доброе утро, без рукопожатия, наверное.
4: У нас есть коллега, который еще с пандемией кулачком здоровается со всеми мужиками.
2: Да, очень
4: странно это выглядит.
2: Непонятно, да.
4: Совсем недавно узнали, что муж подруги скопировал ее профиль мессенджера себе на телефон и читает всю ее личную переписку и переписку в группах. И не только читает, но и отвечает от ее имени. Ее это не беспокоит, а мы, подруги, сильно возмущались. Как считаете, нормально ли это?
3: Такой ужас.
2: Слушайте, ну это ненормально, но я так понимаю, что они вдвоем, она знает, правильно?
4: Да, знает.
3: Но
4: знает.
3: Ее это не беспокоит.
2: Ее это не беспокоит. Поэтому такие вот странности.
3: Ну это очень странно.
2: У него, интересно, у нее его скопированный аккаунт есть? Конечно, нет.
3: Ну это как-то фу. Вы меня извините, но это прям как-то...
4: Муж съедает за обедом 5-литровую кастрюлю борща или любого другого супа, который я сварю, за один присест, 5 литров. Я считаю, что это ненормально. Он считает, что много работает, поэтому много ест. Рассудите.
2: 5 литров немноговато? За раз. Ну, просто меня любопытно. Вы точно считали?
4: Может быть, крупный мужчина.
2: Нет, то, что вы готовите, я понимаю, ему 5 литров борща на день нужно, да? Это, конечно, когда вот такой прожор.
4: Некоторым на неделю хватает.
2: В семье такой прожор — это катастрофа. Работает он. Все работают. Ну, не сжирать же все. А у вас другие участники семьи есть?
4: Может быть, для папки отдельная кастрюля.
2: Кто не доедает в связи с этим.
3: Ну, мне кажется, в такой ситуации уже надо к гастроэнтерологу. Обязательно.
2: О.
3: Ну, это очень много. 5 литров. Нет, дело не в этом. Это для любого желудка. Да какая разница, богатырь
4: или
3: не богатырь?
4: Ничего больше не ест.
3: Но 5 литров за раз — это очень много. Это, ну, для любого желудка, для любого организма, для любого роста и веса.
2: Вам в больничку.
3: Ну, это очень много. Но мне кажется, что вам надо с врачом.
4: Когда это пиво 5 литров, то нормально. А когда это 5 литров борща, то это очень много.
3: 5 литров — это тоже очень много. И пиво тоже. 5 литров, в принципе, это большой объем очень жидкости.
4: 10 бутылок всего, Ян.
3: Ну, за раз?
4: А новых бутылок так еще.
2: Какой-нибудь за раз.
3: В течение дня, наверное, да, ну, как бы, ты можешь такой объем переварить.
2: Не слушайте ее, Минздрав предупреждает, друзья. Чрезмерное употребление алкоголя.
4: Борща вредит вашему здоровью.
2: Никаких 10 за день, это нормально. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя.
3: Я про другое, я про объем.
2: Здоровье.
3: Да.
4: Ну ладно, дорогие друзья, ждем ваши проблемы, продолжаем их принимать и гадать будем в ближайшее время. Пишите.
3: О, это вот. Гадаем сегодня, Маргарет.
4: Ну вот.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру 12+.
8: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха Hilmitex Sport. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
12: Да.
13: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
14: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
16: Так, ну давайте гадать, друзья.
17: Давайте. Проблема. Понемногу растет зарплата, иногда подработки и так далее. Есть условно свободные деньги, но часто мне не хочется о них говорить жене, так как у нее всегда есть план, что купить, в квартиру или на дачу, но я себе тоже хочу или себя побаловать. Не малоимущие не бедствуем. Александр нам написал.
18: Доброе утро.
17: Доброе утро.
19: Доброе утро.
3: А если вы не малоимущие не бедствуете, зачем вам заначка?
19: Это не то, что прям заначка, это дело в том, что вот у нас есть условно там на месяц на 4 человек 100 тысяч. У нас есть там покушать, попить, одеться, что-то купить на дачу, из необходимых вещей, то есть мы ни в чем не нуждаемся. Когда появляются какие-то деньги, у жены есть какие-то там, нам нужна высокая грядка, или нам нужен новый шкафчик, или вон там ваза классная, которая стоит почему-то 20 тысяч, но она такая классная. Вот такие вот вещи, которые, у нее на них есть всегда план. А я хочу себе купить, например, игровой планшет. Вот я люблю вот вечером перед сном играть.
17: Так.
19: И как-то у меня есть один планшет. Если я куплю второй планшет, начнется, а зачем тебе второй планшет? Вот морально начинается такое давление небольшое.
3: Кто
19: не ругается? Ну а зачем это?
3: Простите, а зачем вам второй планшет? Я сейчас не могу понять, если у вас есть первый.
19: Он помощнее просто.
17: Ну можно же продать первый.
19: Помощнее, охлаждение.
17: И купить второй.
19: Хочется. А двое детей растет. Первый меня начинает отбирать.
17: А
19: мультики и на то подобное.
17: Ну, вот
19: так
17: вам и
19: помощнее.
17: Вот вам и ответ.
3: Я так понимаю, проблема только в том, что вам хочется поиграть перед сном, да? Вот на этого
19: купите? Не только в этом. Просто и как раз, вот если, например, я пойду сейчас, вот куплю, у меня вот есть там условно 40 тысяч, пойду и куплю себе планшет новый.
17: Так.
19: Я не приду домой и не скажу то, что я шел по улице, нашел случайно на улице в коробке с чеком новый планшет.
17: Многие так и делают.
19: Надо будет как-то дома легализовать. Ну, это потом будет какой-то ругань. То есть, если у нее есть какие-то хотелки, я их поддерживаю. Меня почему-то в этом не поддерживают.
3: Мужчина, скажите, минуточку.
17: Несправедливо, тезка твоя, Александр.
3: Да, Александр, скажите, а у вас вообще жена, как бы, вы недовольны женой, я правильно понимаю?
19: я очень доволен женой, но вот именно вот этот моментик, вот именно этот моментик нас всегда вот сталкивает лбами.
17: А давайте женскую точку зрения послушаем на эту ситуацию. Яночка, тут отмолчаться не удастся тебе.
12: Вы мужчина?
17: Что, нужно ударить себе по столу?
12: Ну нет, ну как сказать, хочу? Ну вы должны звучать убедительно.
17: Или поговорить.
12: И быть убедительными в своих желаниях тоже. Вы же такой же член стаи, как и все остальные. И более того, вы глава семьи. И если вам что-то надо, вы просто должны звучать убедительно. Вот и все. Ну, мне, там, вот я хочу, чтобы вот третий эта планшет. Вещь появилась, да. Десятый.
17: А
12: ну,
17: если она убедительнее звучит в своих доводах?
12: Ну, значит...
19: Дипломат, к сожалению, тут она. Ее этот скилл прокачанный.
17: Ну, тут не совсем дипломатия.
12: Это не дипломатия, это про другое. Дипломатия это как раз.
18: Послушайте, может быть, все-таки, если вы недовольны женой.
17: Александр, давайте не будем так категоричны. Но что вы сразу.
19: Мы просто уперлись только в один планшет, а так это в целом много всего.
17: Ну, мы понимаем, да.
18: Я говорю, много всего, да. Недовольство растет.
17: А сколько лет вместе, Саш?
19: Ну, мы знакомы лет 20, а вместе живем уже лет 7-8, детей растим.
17: Угу.
12: Дорогая, для полного счастья мне очень нужна эта вещь.
17: А может быть, она слушает нас сейчас, и вы специально отправили нам проблему, чтобы легализовать свой планшет, заставить ее чувствовать себя виноватой через
19: эфир? К сожалению или к счастью, я знаю, точно не слушает.
17: Хорошо, давайте к книге тогда обратимся, номер страницы, номер строчки.
19: 170-я, 4-я сверху.
17: 170-я, 4-я сверху. Проблема. Понемногу растет зарплата. Иногда подработки и так далее. Есть условно свободные деньги. Но часто мне не хочется о них говорить жене, так как у нее всегда есть план. Что купить в квартиру, на дачу. Но я себя тоже хочу побаловать. Не малоимущий, не бедствуем.
18: Тихо! Говорит хранитель за прилавком, и мы умолкаем, будто школьницы. Хрен вам, а не планшет.
17: Дорогая, я хочу планшет. Тихо!
19: Наоборот, вы не в ту сторону смотрите.
17: А, ну или бы так.
19: Я так должен.
18: Ну, в общем...
17: Надеюсь, что это все ваши ролевые игры семейные.
12: И вы просто кокетничаете с нами.
17: Именно так. 9:39 в Москве. Доброе утро.
20: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9:46 столица.
3: Хотелось бы напомнить всем тем, кто ждет, а тем, кто не знает, рассказать, что Останкинская башня, наше радио, и благотворительный фонд «Дорога жизни», который в этом году отмечает свое десятилетие, организовывают фестиваль «Музыка жизни» 7 июня. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, анимация, капитан Мак, Седлос, «Дела поважнее», «Кэжуал». Это музыкальная часть нашего фестиваля. Вход бесплатный по бесплатному электронному билету. Страшный ажиотаж на эти билеты. Всех желающих площадка вместить не сможет. Пройдет это все дело под Останкинской башней, на территории у Останкинской башни. Поэтому мы выкладываем билеты определенными квотами. Сегодня будет выложена очередная квота на сайт наш.ру ровно в 12:00 в полдень. Поэтому, если вы хотите успеть зарегистрировать кого-то из членов семьи, кого не успели, или вы впервые услышали о нашем фестивале и хотели бы попасть, каждому члену семьи и детям тоже, у нас без возрастных ограничений 0+, нужен билет. Билет именной и вход по документам, соответственно, на территорию нашего фестиваля. Соответственно, если вы будете в 12 часов пытаться регистрировать с одного там телефона или ноутбука, или компьютера сразу всех членов семьи, то вряд ли у вас получится, потому что билеты последний раз за минуту, вот из последней квоты, разлетелось. А их много было, это не 100 билетов. И поэтому лучше сразу всем членам семьи приготовиться и регистрировать себя самостоятельно, ну или детей. Ну, это такой полезный совет, чтобы успеть и попасть в число счастливчиков. И важный момент. Если вы не уверены, пойдете или нет, то, пожалуйста, не занимайте чужие места. А если вы уже забронировали билет, зарегистрировали, но у вас изменились планы, то, пожалуйста, зайдите в личный кабинет, минуту у вас займет, даже меньше, вернуть его обратно, и тогда он появится в доступе, и пойдут те, кто действительно хочет и может.
4: Ну и, к слову, кроме музыкальной части нашего фестиваля, вас и ваших детей ждет обширная программа. Будет организовано 4 тематических маршрута: здоровья, осознанности, творчества и знаний. Гостей также ждут соревнования и командные игры. Вот, например, эстафета со смешариками, звездная разминка с футболистами ЦСКА, всевозможные мастер-классы. И это далеко не все, что мы для вас, друзья, приготовили. Ваш ждет насыщенная, яркая, классная летняя программа.
3: Вся подробная информация на сайте наш.ру. На главной странице найдете красочный баннер. И, соответственно, если нажмете на него, найдете описание фестиваля, список участников, наши активности и, самое главное, ссылку на билеты. В 12 часов дня сегодня мы откроем квоту. Пожалуйста, поставьте себе напоминалку. Билеты в прошлую пятницу разлетелись еще раз за минуту.
2: Еще раз, завтра во сколько?
3: Сегодня, Саша.
2: Сегодня.
3: Сегодня в 12 часов дня на сайте наши.ру. Вот так.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 9 человек пострадали после атаки БПЛА по Беловскому району Курской области. 8 из них госпитализированы, сообщил губернатор. Других подробностей он не привел. А в центре Нижнего Новгорода из-за атаки получило повреждение здание областного суда. Пострадавшего предварительно нет. Аэропорт Нижнего уже почти 5 часов отправляет и принимает самолеты по согласованию. Эксперты признали безопасным урожай первых российских бананов. Они были выращены в ИИ-теплицах в Сочи. Как заявили в новосибирском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, остаточного количества пестицидов и токсичных элементов не обнаружено. Там также рассказали, что по сравнению с бананами из магазинов, эти плоды менее сладкие, но содержат больше магния, передает ТАСС. Проект по выращиванию бананов в Сочи стартовал в августе прошлого года при поддержке Академии развития субтропического сельского хозяйства. Шансы выиграть иск к Евросоюзу об отмене санкций у Полины Гагариной нулевые. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
3: Она первый иск подала осенью 2024 года. Решения по нему нет до сих пор. Она подает второй в попытке ускорить рассмотрение. Но санкции около нуля. Суды ЕС иногда отменяют санкции, если Совет ЕС плохо обосновал включение в пакет, недостаток доказательств, нарушение прав на защиту, отсутствие конкретных фактов, процессуальные нарушения. Есть прецеденты успеха, но они все у российских бизнесменов. Это частичные победы Фридмана, Авина, Пумпянский, Гуцериев и ни одного случая против российского певца или артиста.
2: Адвокат призвал смотреть на действия Полины Гагариной не как на желание реально выиграть у суда Евросоюза, а как на пиар-стратегию. Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за последние 3 года. В этом году оно составит 65 рабочих дней и 27 выходных, сообщает РИА Новости. Прошлые годы летний рабочий график был мягче. Например, летом прошлого года граждане отдыхали 29 дней и работали 63 дня. А в 2024 году 28 дней при 64 рабочих днях. На этот раз наиболее интенсивным месяцем станет июль. Вода в Черном море у берегов Кубани станет комфортной для купания ко второй половине июня. Об этом рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этом году температура воздуха в Краснодарском крае немного ниже средних многолетних значений, поэтому морская вода прогревается довольно медленно. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем, передает РИА Новости. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 28 мая, до 11 градусов тепла обещают синоптики.
3: Напоминаем вам, что следующая квота билетов на фестиваль «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории у Останкинской башни, откроется в 12 часов дня. Сегодня вход бесплатный по электронному билету. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», Капитан Макс, Седлас, «Дела поважнее», Casual. Все эти группы выйдут на сцену нашего фестиваля, который мы организовываем вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». Вся подробная информация и билеты на сайте наше.ру. Ну, а сейчас давайте посмотрим в календарь. Мы с этого начали, но, как часто это бывает, не все слышали, поэтому повторяем. День пограничника в России. Всех причастных поздравляем с праздником. Да. День специалиста негабаритных грузоперевозок, день негабаритчика, день брюнеток, день оптимизатора Рунета также сегодня отмечается.
4: День Красного Волка, Международный день защиты женского здоровья.
3: День рождения майонеза, Александр.
5: А что сказать?
3: Просто.
5: До свидания.
3: Просто раньше это был твой праздник.
5: Мой
3: праздник,
5: да, я ложками его ел.
3: Уже все.
5: Был счастливым человеком.
3: И сегодня, Игорь, кто кого не будет, у нас интересный гость. Продолжим наши разговоры про запахи. Присоединяйтесь, кого эта тема волнует, кто не может вывести какие-то вредные, неприятные запахи из машины, мебели, офиса, бизнеса, да, чего угодно. Да? Ваша тема буквально через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького. Это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 14 минут в столице. Партнер гостевого эфира — российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления источника запаха на молекулярном уровне. Все, что сложно постирать, очистит Helmitex. И у нас сегодня в гостях, да, основатель, идейный вдохновитель компании Helmitex, директор ее Агаев Павел Александрович.
3: Добрый день.
2: Павел, доброе утро.
4: Доброе Здравствуйте. Утро,
3: Павел. Павел, ну, сразу вопрос для тех, кто, может быть, еще не знаком с вашей компанией. Что за компания, чем занимается, и как вообще пришла мысль заняться именно этим?
5: Да, сейчас расскажу. Единственное, что можно я вас поблагодарю за сегодняшнюю тему дня. Очень трогательный такой эфир, душевный получился. Я вот хотел обратить внимание на то, что вообще запахи в нашей жизни формируют наше настроение, психоэмоциональное состояние и во многом еще социальное приятие. Вот, поэтому спасибо. И... Значит, что касается нашей компании, мы первая и, наверное, на сегодняшний день единственная в России компания, кто специализируется именно на разработке и производстве средств от запаха. Значит, откуда взялась эта идея? Я мотоциклист, с детства увлекаюсь мотоциклами, занимался мотокроссом в свое время, и у меня всегда была проблема, как после тренировки шлем пах, потому что, ну, мотокросс — это такое физически нагруженное вид спорта. Вот. И подкладку шлема приходилось все время стирать. И дальше, если у тебя тренировки каждый день, а если это сборы, это несколько раз в день, то ты либо не стираешь вообще,

0: шлем, либо одеваешь его с не очень приятным запахом. И как-то вот с этим я жил, но в одном из мотопутешествий с друзьями, куда мы регулярно ездили, у нас была история, когда за одну поездку перепад температур у нас был 30 градусов. Это на военно-грузинской дороге в Верхнем Ларсе мы попали в снежную бурю, был минус 3, снег, мы на мотоциклах, а через пару дней мы уже были в Ереване, там было плюс 28. И, в общем, вот такой вот перепад, влажность и жара в моем шлеме зародила жизнь, и когда я одел шлем на следующий день, мы поехали дальше, я понял, что в таком шлеме как бы уже не так интересно, не так весело
1: путешествовать. А что, некомфортно именно из-за запаха?
0: Ну, неприятно, конечно. У нас же еще такая есть, так сказать, уникальная способность у людей. Мы, когда чувствуем неприятный запах, мы подсознательно думаем, что это же как-то связано с болезнью и с безопасностью. Вот. Поэтому, естественно, первым делом я думаю, а ничего ли у меня там не случится, не с головой и так далее. В общем, после этой ситуации я приехал домой, начал искать средства, которые вот так смогут быстро устранить запах в шлеме, и перебирал несколько вариантов, ничего толкового не нашел. И тогда как раз пазл сложился, мой мотокросс, занятие мотокроссом, вот эта ситуация с путешествием, я понял, что они сделают ли мне такое средство, и если такая проблема есть у меня, и, возможно, есть еще у кого-то.
2: А вы химик по образованию?
0: Нет, я не химик, и как раз это вот, и я думаю, что помогло сделать именно такое средство, которое действительно на сегодняшний день номер один в России, и аналогов по эффективности нет. Самое главное, что никто не может повторить состав, потому что с точки зрения химии он вообще неправильный. То есть, если
3: Он
0: рушит вообще все законы химические.
2: А делает все производство России?
0: Да, это наше производство. В городе Дедовск у нас производство свое. Да, все у нас.
2: Так, и вы попробовали разные средства, не помогло, и решили изобрести свое.
0: Ну да, я подумал, что если такая проблема есть у меня, я же не один, наверное, такой. И, в общем, да, была такая идея, которую я там попытался реализовать. И когда мы разработали первый состав, выпустили как раз нейтрализатор запаха для шлемов, а, собственно говоря, отсюда и название произошло, хелмет, это шлем по-английски, и вот, значит, образовалось название Helmetex. Мы начали это продавать, и наши покупатели начали спрашивать, а можно ли этим обрабатывать экипировку или ботинки? Вот, и было очень много таких запросов, мы, естественно, начали тестировать и поняли, что вот обрабатывать можно, и иногда это действительно помогает, особенно в обуви, и там хорошо, иногда нет. И тогда вот мы начали развивать линейку, следующее средство появилось для обуви, тоже, кстати говоря, это вообще один, ну, на сегодняшний день самый продаваемый нейтрализатор наш для обуви.
1: Для обычной жизни?
0: Для любой. Самая, конечно, сложная ситуация, это вот как раз мотокросс, ботинки для мотокросс, это горнолыжная обувь, это коньки, вейдерсы.
3: Бутсы футбольные.
0: Вейдерсы, да.
3: Подозреваю.
0: Вот, и, значит, как я понял, что мы сделали хорошее средство, это как раз в одной из мотокроссовых школ я договорился провести тесты. И я приехал туда, там, ну, естественно, вот эта экипировка вся сдавалась, ну, она дается на прокат, и стояли ботинки. Ну, запах там, ну, жуткий в этой раздевалке, там где-то все хранится. Вот, и я обработал одну пару обуви, позвонил своему тренеру и сказал, ну, ты когда придешь, вот здесь стоят ботинки, ну, проверь, протестируй. Значит, и он мне перезвонит, говорит, слушай, Паша, я, говорит, не понял, ты мне ботинки, которые сказал, что ты их обработал, они не пахнут. А ты какие обработал-то? Я говорю, ну, я их обработал. Он такой, да не, погоди, это какие-то не пахнут, а тут вот вонючие стоят. И тогда я понял, что мы, ну, сделали хорошее средство, на этом можно останавливаться, и, в общем-то, так это все и получилось.
2: А что значит хорошо, что вы не химик, и что формула, которую вы используете, она не логична для химиков?
0: Ну, химик разрабатывал форму по моему техзаданию. Я ему говорил, что нам нужно получить, что, чего добиться. И когда мы подбирали компоненты, я вникал, что компонент этот, для чего он, что он делает, на что влияет, и почему мы вводим, допустим, его в такой концентрации. И мне этот химик говорил, что ну, так вот положено по документам, у каждого есть там техпаспорт и так далее. Говорю, а что, ну, спрашивал, что будет, вот если мы, допустим, введем этот компонент больше, говорил, что, Павел, ну, так не надо, я не знаю, зачем, в этом нет смысла, ничего хорошего не получится из этого, мы потратим деньги. Я говорю, давайте попробуем. Вот, и это первое. Второе, тоже, на мой взгляд, была такая интересная вещь, когда мы разрабатывали средства для обуви. Я уже всю обувь в доме перетестировал, уже и в кроссовой мотошколе, и везде-везде, и в горнолыжных там школах тестировали. И все у меня закончилось. Я думаю, так, на чем же еще попробовать? И взял, значит, с дачи сапоги, знаете, такие вспененные полиуретан или резина. А в них вставной сапожок. Угу. Ну, зимние, значит. Я вытаскиваю этот вставной сапожок, а там, ну, жуть, честно говоря. Причем эту жуть было видно, ну, глазами. То есть там прям был виден какой-то налет, и я так ногтем провел и понял, что это же нужно убирать как-то. И вот тогда мы с химиком начали обсуждать, а как вот это вот, я это называю биогрязь, из обуви убирать. И она предлагала энзимы тоже. Ну, там, я от них отказался, потому что, на мой взгляд, они небезопасны, хоть пишут, что безопасны. И я говорю, нужна тряпка. Вернее, мне химик говорит, что нужна тряпка, обрабатывать и ботинок внутри и вытирать. Я говорю, конечно же, этого никто делать не будет, это не наш метод. И я вот думал, и в какой-то момент я понял, что у всех же тряпка есть в ботинке, это носок. Я говорю, смотрите, у нас же есть носок, давайте мы подберем такой компонент, который будет носком, когда человек ходит, будет вытирать подкладку, и дальше же носок стирается, и он как тряпочка будет вот эту грязь оттуда убирать. И в итоге мы добились того, что чем человек больше ходит в обработанном ботинке, тем он еще чище становится. То есть помимо самого устранения запаха, мы еще физически очищаем изнутри.
2: А вот когда я слышу химию, и много химии, кажется, что как будто это все не очень полезно. Тем более, если мы говорим там про шлем, про обувь, ну,
3: да, с точки
2: про
3: зрения
2: вещи,
3: безопасности,
2: которые, да, ты надеваешь на себя.
0: Ну, смотрите, вообще наши средства все сертифицированы, имеют сертификат СГР. Они абсолютно безопасны для, ну, обычных людей. Если там есть аллергики, то они знают, что им можно, что нельзя. Естественно, они прочитают состав на этикетке, все поймут. Вот. А когда мы средства сертифицировали, когда мы отправили в лабораторию изначально, нам даже предложили сертифицировать как косметику, потому что настолько вот этот состав был, подходил по всем параметрам для использования на коже. И говорят, давайте мы как косметику сертифицируем. Я тогда отказался, потому что, ну, нужно сертифицировать по местности применения. Косметика — это то, что на кожу наносится, а бытовая химия — это то, что на вещи и предмет. Вот, поэтому абсолютно безопасно. Сертификаты есть, люди пользуются. Если люди не аллергики, то никаких проблем не будет.
1: А как вот, я думаю, сейчас вот вы говорили, что отходили от каких-то химических правил там и так далее. А как это вот было все согласовывать на уровне получения сертификата? Там же тоже сидят люди, которые работают по каким-то формулам, правилам и так далее.
0: Нет, там не совсем так. Лаборатория тестирует состав готовый, и у них есть там микробиология, там еще какие-то параметры, по которым просто они эту там средство, жидкость, они проверяют, mm-hmm. сажают туда микробы, бактерии, ну, там своя тема, им вообще не важно. Конечно, они состав запрашивают, mm-hmm. но туда не подается состав в виде точных пропорций.
1: То есть можно смело сказать, что это инновация такая, да? Вот ваш...
0: Это абсолютно так и есть, потому что в 2019 году я участвовал в агентстве инноваций на мероприятии, посвященное, то есть отбирался лучший инновационный продукт в области спорта. И была комиссия большая, в том числе там были люди из Минкомспорта, из разных спортивных ассоциаций, и там были представлены такие решения, как там, типа искусственный лед, какой-то супермодный тренажер для футболистов, который сам выстреливал в них мячами, они должны были их там обрабатывать и так далее. В итоге, по результатам, я с нашими средствами Хелмитек для обуви и для экипировки занял первое место. Нас признали как лучшим инновационным продуктом в области спорта. Мы имеем сертификаты, мы вошли даже в реестр инновационных продуктов.
2: А абсолютно так есть. Я так понимаю, что сейчас линейка-то от спортивной экипировки ушла далеко, да? Это и обработка там дома, и автомобилей, и всего, что имеет запах.
3: Владельцам животных вы можете помочь?
0: Да, вот как вот я сказал, изначально разрабатывалось средство вообще для шлемов. И на первоначальном этапе вообще мысли не было о том, что будет
4: про
0: что-то...
4: Про кошек.
0: Да, про кошек уж точно. Значит, дальше, когда стало понятно, что людям нужно, есть потребность, мы уже так серьезно подошли к вопросу, мы подумали, собрали вообще сферы жизни человека, где человек мог встречаться с неприятными запахами. Дальше мы собрали представителей целевых аудиторий этих групп. Мы разговаривали с военными, со спортсменами, с заводчиками, с, вообще да, со всеми, вот, с кем это можно было поговорить. Дальше интерпретацию. Это прошло. В общем, много чего интересного выяснилось. И выяснилось то, что основная проблема у людей, у многих, связана именно с социальным отторжением, связанные с неприятными запахами. То есть это вот такой вот был триггер, и тогда мы на основании этого уже разработали новую линейку, в нашем ставе появились средства, ну, например, для ухода за малоподвижными людьми, для ухода, для средств для реабилитации, значит, для...
3: А что здесь, прошу прощения, вы имеете в виду как раз средства, которые можно было бы отнести к косметике, которые наносятся непосредственно на кожу, или для обработки там кровати условно?
0: Да, для обработки кровати, матрасов, каталог, кресел инвалидных, ортезов, кстати говоря, тоже одна из таких тем. Значит, потом очень большая группа, это спецслужбы военные для обработки Хелмитекс, у нас есть специально для них армии, для обработки бронежилетов, разгрузочных пакетов, палаток, спальных мешков, то есть вот все, что в походе, в таких вот условиях, когда человек не может помыться, ему помогает. Значит, дальше у нас появился Хелмитекс, допустим, экстра, это для обработки холодильника, ну, это вообще самое мощное наше средство, это когда вот весь другой Хелмитекс не помог, мы рекомендуем уже тогда Хелмитекс экстра. Очень популярен летом, особенно там дачи, когда начинаются, у людей начинают размораживаться холодильники, это прям боль такая вот по всей, у нас по всей стране. Вот. Естественно, есть средства для дома, это для обработки мягкой мебели, когда человек пришел, поставил пакет с продуктами на стул там, или на кресло, например, оттуда протек сок, там, не знаю, мясо или там рыба, не дай бог, и все, там, стул, кресло пахнет, как его устранить запах, вот с помощью этого средства. Для салона автомобиля тоже боль, особенно по весне, когда становится тепло, салона машины начинает пахнуть, кстати говоря.
4: Кислое молоко уничтожает?
0: Да, кислым, вообще любые запахи, и биологические, и не биологические. Кстати говоря, тоже таким методом тыка, так скажем, мы обнаружили свойства, которые мы не закладывали изначально. Это мы ездили в Индию, искали там дистрибьюцию, познакомились там с потенциальным партнером, оставили ему образцы, и он нам перезвонит и говорит: вы знаете, я обработал машину вашим средством и уехал там на Гуа в отпуск, а это, естественно, жара, влажность. Он говорит: я приехал и удивился. Раньше у меня кожаный салон все время плесневел. Он покрывался, ну, такой плесенью из-за погодных условий. Он говорит: а здесь ничего нет. Он говорит: ни запаха нет, и плесени нет. И вот мы тогда поняли, что мы чудом сделали средство, которое еще автомобильный салон, например, от плесени защищает.
3: Это вот как раз Хелмитекс авто? Да, а, я думала, да. Экстра. Это авто.
2: Основатель, идейный вдохновитель компании Хелмитекс Агаев Павел Александрович у нас сегодня в гостях. Если у вас есть вопросы, мы сейчас прервемся ненадолго, можете их задать. Самый главный вопрос, который у всех есть, где можно купить? На всех маркетплейсах, правильно я понимаю?
0: Да.
2: Да, а пока мы ненадолго прервемся.
5: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
12: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 10 часов и 33 минуты в столице. У нас сегодня в гостях основатель, идейный вдохновитель компании Helmitex, директор компании Агаев Павел. Павел, доброе утро.
13: Доброе утро.
14: Павел, вы активно продаете свою продукцию Helmitex на маркетплейсах. Какие самые популярные комментарии, отзывы, ну, помимо того, что помогло там и так далее, которые, может быть, стоит сейчас обсудить и объяснить людям, ответить сразу всем?
13: Да, сейчас я вот отвечу на этот вопрос, но прежде хотел бы отметить, что мы не только продаем на маркетплейсах, на самом деле у нас очень такой крупный канал, это B2B, то есть компании покупают наши нейтрализаторы для собственного использования. Приведу пример. Театры, Большой театр, Мариинка, у них сценические костюмы, в которых, ну, актеры, естественно, потеют во время выступлений, и их стирать или химчистить — это долго, дорого и так далее. Мосфильм.
15: Иногда и невозможно, потому что это такие ткани, а если старинные костюмы, их, в принципе, нельзя трогать.
13: Мосфильм. Вот, значит, компании, которые входят в структуру, например, РЖД, они закупают наши нейтрализаторы для обработки купе, тоже самое, от запахов. Все, что связано с прокатами, например, «Газпром», «Роза Хутор», вот эти вот все горнолыжные курорты у нас в Крылатском, там так далее. Дома престарелых тоже на скле. Ну, их масса, там нефтедобывающие компании, они для своих сотрудников покупают. Плюс наши нейтрализаторы подходят для обработки, например, пожарных костюмов или костюмов сварщика. Там почему? Потому что у них есть металлизированная нить, и если их стирать или вообще, ну, подвергать каким-то очисткам с помощью воды, то эта нить окисляется, ржавеет, и оно теряет свое свойство. То же самое и с пожарными костюмами. У них есть специальная пропитка, которая предотвращает горючесть. А водой ее можно смыть. А мы тестировали наши средства, они не влияют на это. То есть они свойства вот этих вот специальных, ну, спецодежды не меняют. Поэтому это тоже такое большое направление. Что касается...
14: Сейчас я скажу. Сайт компании helmitex.ru. Очень легко, мне кажется, запомнить. Да. Там найдете всю подробную информацию. Да, да, по поводу отзывов.
13: Да, по поводу отзывов. Ну, с отзывами можно ознакомиться. И, значит, вот я хотел бы отметить, что есть отзывы, когда люди пишут, да и там, что отзывы. И там есть знакомые, которым я давал тестировать наши средства, говорят, слушай, что-то не помогло. И когда начинаешь разбираться, в 100% случаях случаях это связано с нарушением инструкций по пользованию. Люди думают, что зачастую, что они купили волшебную палочку. Почему? Потому что они за нее отдали немаленькие деньги по сравнению там, с жителями воздуха, с теми же. И они думают, что они вот пшикнут там куда-то вот в сторону источника запаха, и запах вдруг чудесным образом испарится. Это не так. Самое главное, что нужно сделать, чтобы действительно избавиться от запаха, это обработать, во-первых, всю поверхность, где есть источник запаха. Поверхность обязательно должна быть сухая. Почему? Потому что наше средство основано на изопропиловом спирте, и это носитель активных компонентов. А почему? Потому что активные компоненты при взаимодействии с водой разрушаются. И вот это вот очень важно, что поверхность должна быть сухой. Вот. Нужно обработать сухую поверхность и всю, весь ее, ну, все это место. Плюс нужно дать средству высохнуть, то есть сработать, чтобы химическая реакция прошла. И вот в этом случае запах уйдет 100%. Бывают тяжелые ситуации. Например, котик сходил на диван, а у дивана там какая-то подушка или матрас, и вот это вот все дело впиталось очень глубоко. Вот здесь действительно, нужно обрабатывать тщательно, может быть, не один раз. Нужно, чтобы средство проконтактировало именно с источником запаха. Вот в этом случае он уйдет.
14: А по вашему опыту, самый сложный запах, который, с которым сталкиваются люди, с которым выводятся?
13: Самый сложный. Да слушайте, все сложные запахи. Я лучше вам могу привести пример необычных запахов.
14: Давайте необычные. Хорошо.
13: Устраняли. У нас был случай, когда человек купил штангу и блины домой заниматься спортом. А блины сейчас, ну вот они все, раньше они железные были, а сейчас они в такой в резиновой оплетке. Он говорит, я не могу, я захожу в домой, у меня вонище этой резины, просто я умираю. Говорит, помогите, пожалуйста. Вот мы ему предложили средство, он купил, потом звонил, благодарил. Говорит, спасибо большое. Говорит, да, я потратил два флакончика, но зато у меня дома теперь не пахнет резиной. Вот. Бывают запросы, люди обрабатывают помещения после пожаров. Это вот тоже часто и тоже благодарят. Значит, у нас есть клиент, у которого рыбный склад. Там тоже беда.
14: Ну, странно, если на рыбном складе не пахнет рыбой.
16: Да, это вызывает вопросы.
13: Если свежий, то это хорошо. У нас был, значит, такой комплексный запрос. Мы обрабатывали офис одного из руководителей футбольного клуба «Спартак». Извините. Значит, они любили курить на совещаниях, и мы когда туда зашли, ну, это просто был ужас. А руководство сменилось, туда пришел человек не курящий, и он попросил, ну, вот нас нашли, попросил обработать. Мы обрабатывали весь офис с потолка, все стены, все. И девчонки, которые на ресепшене сидят, они, когда мы второй раз приходили, они нас благодарили, говорят, спасибо большое, мы тут умирали, чуть ли не в противогазах сидели.
14: А вот когда вы боретесь с запахами, достаточно одной обработки, или запах, ну, вернется, и потом нужно повторно это все делать?
13: Значит, если обработано правильно, все по инструкции, то с первого применения запах уйдет, и он не вернется. Смысл в чем? Что наше средство, оно не, как бы не маскирует этот запах, не временно перекрывает, а уничтожает именно его источник. То есть его фактически на молекулярном уровне расщепляет, улавливает вот эти вот пахучие элементы на непахучие, и сам источник расщепляет. И там формируется такая среда, ну, знаете, как объясняю, как будто вот мы туда положили, там, не знаю, там, мышиный яд, например. То есть в этом месте бактерии уже не заведутся, потому что вот эта среда там сформирована до тех пор, пока она не вымоется. То есть запах может появиться, ну, допустим, для примера возьмем спортивную экипировку, да, когда человек, допустим, обработал, у него запах нет, то он потеет, сколько-то времени он занимается, эта среда вымывается, и, конечно же, через какое-то время запах вернется. Но если где-то ситуативно у вас там пролилось молоко, например, на ковер прокисло, вы обработали это место, все, этот запах больше никогда не вернется.
15: Люди спрашивают, вот бытовки строительные, есть ли такие средства, можно ли обрабатывать, и крик души, есть ли какие-то действенные средства для дозорирования подъездных мусоропроводов, мусорных контейнеров и помещений как раз вот мусоросборников многоэтажных этажках. Вот есть ли что-то в вашем арсенале, что способно эти запахи победить?
13: Да, есть. Что касается бытовок, тоже это такой частый вопрос, мы его встречаем. Там проблема в том, что, скорее всего, бытовки деревянные, дерево очень сильно впитывает. И мы рекомендуем наше средство, можно начать с нашего обычного Хелмитекс для дома, но надо обрабатывать все. потому что запах там впитался
15: везде. Стены, потолки, все, да. Пол и так
13: все
15: далее.
13: Все целиком. Вот. Что касается мусоропроводов, знаете, это вот, проблема будет. Обработать можно, запах уйдет. Во-первых, ну, вы потратите много средств, во-вторых, там источник запаха опять появится, потому что люди все равно будут туда выкидывать
14: продукты жизнедеятельности,
13: да, и он все равно будет появляться. Поэтому, ну, наверное, это не очень разумно, потому что, ну, это... Уничтожить запах можно, но придется регулярно обрабатывать.
14: Ну, хотя бы вот там на площадке где-то, наверное,
13: это можно сделать. Ну, под мусоропроводом там
15: где-то. Ну, если, например, какие-то точечные есть, да,
14: очень история, конечно. Много запросов от животных. У вас просто отдельная линейка, да, устранителей запахов. А чем отличается вот ваша от каких-то, возможно, более дешевых аналогов? Или вот сейчас модно эко, био, вся вот эта тема?
13: Давайте с эко-био начнем. Это очень интересная история. Да, до сих пор в России нету никакого документа или сертификационного органа официального, который бытовую химию сертифицирует как эко или био. Его нет. Поэтому сейчас все, что пишется на этикетках, если кто-то это пишет, это, ну, просто написано.
16: Вранье.
13: Да. Значит, есть компания на рынке, которая рассказывает всем о том, что она делает, значит, какие-то свои моющие средства из ботвы, картофеля, свеклы там и еще что-то такое. Но когда ты покупаешь это средство и читаешь состав, ты там речи об ответе. Картофеля,
16: свеклы нету.
13: Нету в составе, да. Вот. Значит, чем отличается? У нас наш состав принципиально отличается тем, что у него в основе изопропиловый спирт. Его там много, то есть больше там половина. А в нейтрализаторах для обуви там почти целиком он состоит из спирта. Спирт дает, во-первых, он сам по себе является антибактериальным компонентом, но помимо этого еще есть дополнительные добавки, которые также убивают бактерии. Второе, спирт имеет большую гидроскопичность, чем вода. Он, соответственно, глубже проникает в ткани и, как носитель, доставляет туда активные элементы. Вот это вот ключевое отличие. Все средства, которые стоят дешевле, они все основаны на воде, и, как правило, там порядка 90 там, плюс-минус процентов, плюс какие-то добавки, которые по тем же вот теоретическим документам, ну, практическим документам, паспортам на эти компоненты, должны, по идее, убирать запахи. Но по факту вот эти дешевые, более дешевые средства, они действительно могут помочь, когда проблемы с запахом особой нет. Но вот если, например, действительно у человека есть проблемное животное, которое либо метит, либо ходит в туалет, либо, ну, просто уже старое больное, то, конечно, там ситуация бывает очень сложная, и тогда, конечно, вот эти дешевые средства не помогут. То есть человек может пробовать одно покупать, другое покупать, третье покупать средство, потом плюнуть и уже как-то смириться с этим, и не найдя Хелметекс. Но или он таким эволюционным путем найдет Хелметекс и уже потом будет пользоваться спокойно и радоваться.
14: Очень много частных вопросов по поводу разных средств. Мы не все успеем, буквально у нас 6 минут осталось. Купила куртку из натуральной замши, не могу носить, очень сильный запах кожи. Есть у вас средства?
13: Конечно, это классика, это вообще очень такой стандартный запрос. Кожаные куртки, шубы, это Хелметекс вот для дома, да, обрабатывайте и снутри, и снаружи, и все.
15: А, кстати, вот Хелметекс для дома, как его правильно использовать? Тоже есть вопрос от наших слушателей. Просто в воздухе распылить вот в квартире у себя находясь или как?
13: Нет, это вот принципиальное отличие от освежителя воздуха. Значит, средство нужно наносить на источник запаха. Если источник запаха вся кухня, ну, соответственно, на всю кухню. Но, опять же, на поверхности. Это шторы, все, что могло впитать запах. Шторы, мягкая мебель, не знаю, ковер, там, стены, если они не...
16: Это сколько надо наносить-то?
13: Ну, смотря какая площадь, но у нас есть средства и в маленьком объеме, и в большом объеме, если 400 миллилитров.
14: Там, а у вас это жидкость или это спрей?
13: Спрей, конечно, да.
14: Это спрей.
13: Распыляешь, да. Ну, там одного флакона хватит точно на обработку, например, кухни. Там, большого, на один раз уж точно.
15: Как распыляется, и потом губкой убирается, да?
13: Ничего
15: не
13: надо убирать,
15: ничего?
13: Просто распыляется.
15: А, просто распыляется.
13: Да, допустим, шторы впитали запах, вот шторы обработали, и все, они высохли, проветрить только немножко.
14: Очень многие спрашивают, не вредно ли для животных?
13: Как вот, ну, не вредно для животных, но мы, конечно, рекомендуем под носом у животных этого не делать, потому что даже если вот вы будете распылять в закрытом пространстве, поскольку в основе спирт, то такой может резкий запах быть. И это, да, человеку-то не всегда приятно, животному, наверное, тем более. Только вопрос с точки зрения приятия, неприятия, так.
14: То есть резкий запах вашего средства — это как раз-таки спирт?
13: Да, да.
14: Дальше, ну, со спортсменами тут все понятно. Что касается офисов, вот вы приводили пример офиса московского «Спартака», open space, когда есть коллеги, которые, ну, по разным причинам источают неприятный запах. Да. Куда, вот, есть ли решение?
17: Коллеги-кони.
14: Ну, то есть на него ты не нанесешь средства там, когда его нет на работе, протереть стол или еще какие-то есть способы.
13: Я бы начал с того, что надо как, ну, при каком-то удобном празднике подарить, наверное, какой-то набор небольшой, там как-то аккуратно, деликатно намекнув. Но вообще, да, ну, такая ситуация.
15: Уважаемый, руку приподнимите сейчас.
13: Ну, стул работает там. Но это не вылечится. Понимаете, если человек как бы неряшлив, то он будет сам по себе пахнуть. Если вопрос в том, что когда человек уходит из офиса, запах остается, даже если проветришь, то, конечно, да, надо обрабатывать стул, где он сидит.
17: Слушайте, это какая-то страшная история. Человек уходит, а запах остался. Слушайте, а вам никто не говорил, что вы, может быть, выступаете в роли злодея, который уничтожает на земле все естественные запахи? Ну, это такой вот...
13: Нет, смотрите, есть запахи, есть ароматы. Значит, да. Запахи, они могут быть неприятными. Вот мы как раз боремся с неприятными запахами. И у нас во всех средствах есть отдушки. Их там вот очень маленькие. Они нужны, потому что не для того, чтобы перебить неприятный запах, а для того, чтобы... Ну, у него есть две задачи. Первая — это при распылении, чтобы человеку было комфортно, чтобы не так едко вот этот спирт ощущался. А второе, тут мы когда делали тесты, у человека натуральный запах вещи не всегда ассоциируется с чистотой.
17: Угу.
13: И поэтому мы...
17: Ну, как кожаная куртка. Типа, я, честно говоря, для меня первый раз слышу такое.
13: И поэтому мы добавляем эту отдушку по уместности, чтобы вот в конкретном случае она была по применению уместна. Ну, что я имею в виду? Например, в салоне автомобиля вот у нас есть там аромат сандал, например, или мультифрукт, что для салона автомобиля естественно. Для, допустим, запаха домашних животных это всевозможные вариации цитрусов. Почему? Потому что животные могут ну, как бы отпугиваться, ну, бояться этого запаха и могут не ходить, например, вот в это же место. Вот. Если это, допустим, для армии, для обработки каких-то там бронежилетов, то это такой, знаете, мужской, классический аромат легкий, который, ну, подойдет там любому мужчине. Но еще раз, когда я говорю о том, об отдушках, это не значит, что это средство будет как парфюм. Нет. Хотя, допустим, концентрация отдушек в средствах для дома или для автомобиля, она чуть-чуть выше, потому что мы туда еще закладываем идею ароматизации после обработки.
17: Helmitex – разработчик и производитель инновационной формулы удаления источника запаха на молекулярном уровне. Все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны. Партнер гостевого эфира ООО Helmitex.
14: Павел, у нас минута буквально осталась. Для тех, кто к нам только что присоединился или не услышал ответ на свой вопрос, на сайте helmitex.ru есть вся подробная информация, наверное, да, можно ознакомиться, инструкции, да, и так далее.
13: Все контакты есть на сайте, можно там сразу купить на сайте, можно, если удобно, перейти с нашего же сайта на маркетплейсы, можно просто в поисковике забить Helmitex.
14: Ну и, соответственно, если для бизнеса вы хотели бы купить, тоже нужно связаться.
13: Все контакты есть, да?
14: И там есть. Да. Спасибо вам большое.
15: Спасибо, было очень интересно.
14: Да, что взаимно. Вы подарили нам несколько интересных тем для нашего эфира. Мы с этого начали, потому что, ну, мы сейчас вот в основном про борьбу с запахами все время говорили последнее, но начали мы эфир с запахов, которые исчезли из нашей жизни, а мы бы хотели периодически к ним возвращаться. Это как раз, наверное, приятные запахи, ароматы из нашего детства. Спасибо вам большое. Я думаю, что очень полезный был разговор. Надеюсь, не последний раз.
17: Спасибо.
14: Увидимся и услышимся еще.
13: Спасибо.
14: А всем слушателям желаем хорошего дня и до завтра. Берегите себя.
17: Любим вас.
15: Не скучайте.
18: Ёмники на нашем радио.
19: Наша реклама на 107FM.
20: Наша погода.
21: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Умеренный западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
22: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер Анатолий Шульев. Легендарный театр Москвы на Воронежской сцене. Только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
5: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
8: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Эта служба требует мужества, выдержки, дисциплины и бдительности, но главное, что во все времена отличало пограничников беззаветная верность долгу и родине. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла, а ратная выручка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства области, в рамках которого министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за прошлый год. По предварительной оценке, в 2025 году валовой региональный продукт области составит около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста является сельское хозяйство. Рост в регионе показала и строительная отрасль. В целом, основная часть макроэкономических социальных показателей в Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений основных макроэкономических показателей как инструмента прогнозирования, который позволяет реально оценивать возможности и не брать лишних обязательств, либо, наоборот, стремиться более активно развиваться, понимая, что такие возможности есть. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов принял участие в заседании Совета законодателей ЦФО в Красногорске, где достигнуты договоренности о расширении реабилитационной помощи участникам СВО. Он поблагодарил замдиректора Национального центра реабилитации Анну Фомину. Стороны договорились расширить сотрудничество. Юрий Матузов подчеркнул, что встреча стала уникальной возможностью для обмена наработками, и хотя каждый регион погружен в повестку по-своему, Воронежская область имеет большой опыт, особенно в поддержке участников СВО и семей с детьми. Распоряжением президента России за вклад в развитие жилищного строительства благодарность президента объявлена губернатору Александру Гусеву. Награду вручил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Регион стабильно занимает третье место в ЦФО по вводу жилья сразу после Москвы и Московской области. Только с 2020 года введено более 11 миллионов квадратных метров жилья. Рекордный 2023 год – 2 миллиона квадратных метров. За последние годы появились самая большая школа России на 2860 мест, новые корпуса онкодиспансера, десятки социальных объектов. только за 2020-2025 годы введено 212 объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы и народной программы «Единой России». И в завершении выпуска: при поддержке «Единой России» в Воронеже состоится третий этап чемпионата страны по гонкам на квадроциклах. На стадионе «Воронеж-Ринг» 30 и 31 мая сильнейшие квадроциклисты из разных уголков России покажут свое мастерство на трассе с водными препятствиями, а также в кольцевых гонках. В каждой из дисциплин представлены 4 класса – мужчины, женщины, квадроциклы с двигателем объемом 1000 кубических сантиметров и новички. Зрителей ждет захват. Захватывающая борьба на сложной трассе. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу в 10:00. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе».
4: Канзасе дилер не смог отдать клиенту новый пикап из-за того, что на колесе свела гнездо семья дроздов.
5: Ой, да ми-ми-ми.
4: Оказывается, да, что по закону там трогать перелетных птиц нельзя, поэтому покупатель просто ждет, когда птенцы вырастут и улетят сами. Я предлагаю нам сегодня представить тоже, что вы в Канзасе, и на ваших средствах прослушивания радио сидят какие-то дрозды только для того, чтобы ближайшие 3 часа вы не смогли никуда переехать. Мы начинаем наше дневное развлекательное шоу.
5: Курлык, курлык.
4: Радио КП Маяковский. Всем привет. Привет.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование.

0: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
1: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 473.

0: Кафе «Маяковский».
1: Ой, Карина, какой ужас, ужас. Лето нас ждет так себе. Новости вообще какие-то прям не очень.
2: Лето нас не ждет, получается, надо так говорить.
1: Вот да, пишут, что примета такая, что если сегодня на Пахом и тепло, все лето теплое. Получается, что если нет, то как бы отнюдь.
2: То и на нет, и сюда нет.
1: И лето нет, называется.
2: Нет, ну, как будто бы по прогнозам погоды, уж не знаю, насколько мы им верим в полной мере, или так, срединочка на половиночку, июнь точно интересно. Как месяц он придет, это факт. Но погода будет средненькая. Например, такая, как сегодня. Чуть теплее, чуть холоднее, дождь.
1: Ну, вот так себе прогноз, прям скажем.
2: Да, но вспоминая прошлый год и, возможно, позапрошлый, и другие, июнь, он очень часто бывает таким. Это нам кажется, что мы уже вовсю идем
1: как в своих шортах. Очень хотелось бы.
2: В сланцах,
1: мы
2: да.
1: Мы уже недавно ходили и в шортах, и в сланцах. Что ж такое-то?
2: Порепетировали чуть-чуть, все. Пока все. Ждем премьеру, а ее что-то как-то вот отсрочили.
1: Да. Нет, но это несправедливо. Вообще, лето и так короткое. Оно и так вот хоп, и ты уже в осени. А тут как будто бы ты уже в осени, и как будто бы лето пролетело, все осталось позади. Что ж такое-то?
2: Уже не споешь. Не вот я так хочу, чтобы лето не кончалось, да, потому что просто
1: поздно,
2: хотелось бы, чтобы
1: поздно.
2: Оно началось вообще.
1: Да.
2: Но подожди, оно будет когда-нибудь в сентябре. Вот вы записываете.
1: Хорошо бы, чтобы все-таки в Воронеже оно было. Может быть, в других краях и случится. Хотелось бы, чтобы у нас.
2: А вот я, знаешь, еще сегодня рассуждала. Мы как любим поступать в своем отпуске. Если, например, он выпал на зиму, да, ехать в теплые края.
1: Угу.
2: Вот если у нас лет не задалось, значит, нам нужно что летом? Ехать в теплые края. А если бы оно задалось, я все, не ехала на работу и думала, я бы хотела оказаться где-то вот в зоне снега, когда на улице было бы плюс 30. И поняла, что нет, так это работает только в одну сторону.
1: Только в теплые края люди тянутся.
2: Да,
1: в отличие
2: да.
1: от птиц, которые улетают на зиму в теплые края, а потом назад возвращаются, ну, хотя опять они возвращаются, когда у нас тепло, они тоже все время, получается, летят к теплу, по сути. То есть человек тоже тянется к теплу.
2: Тоже птицы.
1: Такие вот мы растения.
2: Или курица какая-то, такое тоже бывает. Но это если на дороге, кстати, не обязательно женского пола. Это я не про кого-то конкретно сейчас говорю.
1: Про Дроздов вспомнила.
2: Так. Сегодня, говорят, нельзя пользоваться чужими вещами. То есть в другие дни как
1: кружечку
2: будто бы,
1: нельзя
2: знаете,
1: ничего
2: пожалуйста.
1: Притырить.
2: Да,
1: только из своей
2: Рыжиков.
1: Надо пить.
2: Но он, кстати, сейчас нужно отдать ему должное.
1: Остепенился.
2: Да, не факт, что, знаешь, это какое-то как морально-волевое осознанное решение. Может, он просто потерял кураж, постарел. Угу. Он же, ты знаешь, что он с 1930-го, когда выходные работали раньше.
1: Хорошо, хоть не с 1830-го.
2: И это я тоже подозревала его и в этом, в том числе. Поэтому он, возможно, просто устал.

0: избудутся. Угу, угу. Вот, так что не рассказывайте никому о своих планах.
1: Лен,
0: сегодня
1: день рождения майонеза мы сегодня будем отмечать. Я вообще считаю, что этот праздник последнее время чувствует себя невероятно ущемленным. Ну вот, по крайней мере, так если посмотреть на выборку из моих знакомых. Мы что-то взяли майонез, демонизировали. Угу. Мы все такие ППшники, ППшники. Угу. Все подряд все едят, но только без майонеза. Только. Вот. А сегодня как бы день, когда нужно его, ну, возвысить, куда-то поднять на пьедестал, и предлагаю всем приготовить все как раньше. Вот когда бабушка, когда и курица в шкурке, и сильно поджарены, и мазиком залита.
0: Ой, мясо по-французски.
1: По-французски. Жирный жир. Еще и с сыром тоже. 80%.
0: Нет, я, пожалуй, чтобы отметить праздник, сделаю только маленький бутербродик. Но вот знаешь, который змейка называется, когда черненький кусочек хлебушка, и такой вот хвостик выведен майонезом. Змейка такая.
1: А шпротина будет сверху лежать?
0: Шпротина — это вообще зло. Пишут, что там от них сейчас все на свете в организме типа восстает, протестует и сразу прилипает какие-то ненужные штуки.
1: Ну, это
0: штуки.
1: Вот, это, понимаешь, Лен, как ты пришла на день рождения, я не знаю с чем, с цветами, но без открытки. Она майонез хочет есть, отмечая праздник, без шпрот. Нет, уж, как говорится...
0: Как завещали прадеды.
1: Да, надо гулять так по полной, а там завтра уже разберемся. Все, вы поняли, что можно делать и что нельзя. Мы уходим слушать песни.
2: Радио-кафе.

0: Кафе «Маяковский».
1: Я сегодня, Лена, искала новости к эфиру и напала на видос, значит, в Австрии дело происходило, где легкомоторный самолет врезается в парапланеристку.
2: Ой, страшное видео вообще, я прям душой переживала.
1: Так это про... Во-первых, ну вам что? Целого неба мало. Ну вы как? Ну как? С каким управлением легкомоторный самолет не справился, что врезала она на своем розовом или как? Ну как это ярчайшее вида парашют был, она на нем висела. Ты что? Ты в телефон отвлекся?
2: Знаешь, как эти куры столкнулись, и сразу перья полетели во все стороны. От этого парашюта какие-то клочки, стропы. Она в этих стропах там кутыряется. У меня прям...
1: Какая у нее стрессоустойчивость. Да. Она, конечно, там причитала на своем, предполагаю, скорее всего, нецензурная была брань, но точно не знаю, это нужно переводить. Но как в этой ситуации вообще взять себя в руки и открыть второй парашют?
2: Жить-то хочется, да, понимаешь, инстинкт самосохранения, он срабатывает, и рука, наверное, сама тянется к вот этому запасному, и хорошо, что есть запасной.
1: Да, но удивительное стечение
2: то
1: обстоятельств.
2: Шансов столкнуться с парапланеристом крайне мало, но никогда не равно нулю, называется.
1: Как будто вообще вот так вот шансов на все. Жутко, конечно, звучит, но я решила, что я теперь всегда буду брать запасной парашют, хотя я как бы и первый открыл. Вообще не планирую. Но тоже, мало ли что. Мы на рекламу прервемся, вернемся, будем продолжать этот хихоньки-хахоньки всякие разводить.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Эта служба требует мужества, выдержки, дисциплины и бдительности, но главное, что во все времена отличало пограничников беззаветная верность долгу и родине. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла, а ратная выручка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства области, в рамках которого министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за прошлый год. По предварительной оценке, в 2025 году валовой региональный продукт области составит около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста является сельское хозяйство. Рост в регионе показала и строительная отрасль. В целом, основная часть макроэкономических социальных показателей в Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений основных макроэкономических показателей как инструмента прогнозирования, который позволяет реально оценивать возможности и не брать лишних обязательств, либо, наоборот, стремиться более активно развиваться, понимая, что такие возможности есть. В ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев, обсудили итоги развития агропромышленного комплекса региона в 2025 году. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов подчеркнул, что регион сохранил статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции агропромышленного комплекса по итогам прошлого года составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции – 476,5 миллиарда рублей. рублей, что стало новым рекордом для аграриев. Александр Гусев отметил, что сельское хозяйство успешно и позитивно развивается на протяжении последних лет. Глава региона поблагодарил работников сельского хозяйства за впечатляющие результаты и за обеспечение продовольственной безопасности страны. По традиции Александр Гусев наградил победителей экономического соревнования ВПК среди муниципальных районов и городских округов по итогам прошлого года. Первое место в северо-западной зоне занял Бобровский район, а в юго-восточной – Бутурлиновский. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и шестью районами региона были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.

0: Радио кафе Маяковский.
1: В песне нам говорят засыпай, а я не могу. Бодра максимально, потому что не дает покоя мне одна новость. Значит, в Узбекистане вышло приложение по перепродаже подаренных букетов.
2: О, да, это тоже я
1: круто.
2: С интересом прочитала это сообщение. Там прям целый стартап.
1: Да, не стартап, а стартапище.
2: Ага. И все, теперь же сразу будешь думать, купил за много тысяч букет. А куда он потом пойдет? Вполне вероятно, что не только в мусорку спустя неделю.
1: Я вообще считаю, что букет не должен в доме стоять долго. Вот тебе его дарят. Ты получаешь пик, да, самые прекрасные эмоции. Ставишь его в вазу, вот так отходишь на расстояние двух метров. Фотографируешь его в вазе, да, при красивом освещении. Потом там чуть-чуть причесываешься, подкрашиваешься, фотографируешь сама, фотографируешься.
2: Тоже в вазе.
1: Да-да-да, конечно.
2: С вазой.
1: Вот, если аватарка удалась, выкладываешь себя. Если ты в этот день, ну, что-то как-то не ахти, выкладываешь просто букет. В принципе, он свою миссию выполнил.
2: Согласна.
1: Потом дальше сложности.
2: Причем он остался в вечной жизни, в цифровой.
1: Конечно. Ты и человек, который подарил тебе его, рад. И ты рада или рад, это вообще совершенно не важно. И фотки есть, и подписчики тебе завидуют или за тебя радуются тоже все два твои, три штуки. Его зачем уже вот это начинать обстригать, в ванну складывать, чтобы это все не вяло? Передари другому.
2: Пусть он получит ту же самую порцию радости.
1: Конечно. Если, конечно, в одном городе среди общих знакомых некий конфуз, да, у одной аватарка с этим букетом, у другой с этим же. Но с другой стороны, что и в одинаковых платьях приходят на выпускные.
2: Но бывает.
1: Да.
2: Но тут, видишь, меркантильность включается в эту историю. Все бы ничего, но перепродавать, а не передаривать, понимаешь? Получи теперь с него денежку.
1: Конечно.
2: С этого букета. Верни.
1: Конечно.
2: Что-нибудь.
1: А что еще передаривать? Нечего. Дарина не дарит, Лен. Дарина можно только перепродать.
2: А вот эти миллионы алых роз, которые недавно в подъезде там поставили, это какие же там, что-то на какие-то бешеные миллионы. Денег.
1: То ли 77 миллионов.
2: Да, там
1: откуда я это знаю? Вообще, мне казалось, что это мне приснилось.
2: Что-то. Которые мы даже не можем понять, угу, какое-то количество, потому что в руках никогда не держали, поэтому мы не понимаем, вот, что это за цифры.
1: Это,
2: ну,
1: видать,
2: какие-то
1: это девушка и открыла бизнес.
2: Стартап.
1: Не, нормально, нормально. В общем, если вы не она, да, и не тот, кому светлейшая мысль пришла в голову, вам нужен какой-то другой ритуал на привлечение денег. Мы это вот все куда вели.
2: А, о, господи, господи.
1: Ты не знала, куда мы это все вели?
2: Да,
1: мы работаем в рамках импровизации.
2: У самурая нет цели.
1: Конечно.
2: У него есть только путь. Мы куда-то шли. Куда мы пришли?
1: Шоу-импровизаторы. Вот Шастун, Позов, Матвиенко.
2: Это все мы. Так себе импровизаторы. Это как Ирина делала такую подводку, оказывается, к сегодняшней теме. Заход прям вот, ты знаешь, из-за острова на скрежень, на простой. Речной волны.
1: Да.
2: Потому что тема у нас сегодня про привлечение денег, как их взять и к себе и приманить, угу, какие надо использовать приметы, ну, кроме работы, конечно.
1: Да. Это скучно.
2: Да.
1: А что-нибудь другое? Ты говоришь, что ты прочла про мытье рук с корицей и солью?
2: Да, там целый вот это... Это твои вообще, я пошла по твоим стопам.
1: Вообще,
2: это рилсы твои любимые. Почему-то...
1: Лен, я это читала в книгах. Сама ты листаешь рилсы. Ничего такого не было.
2: Вот, и там прям процесс весь показан, что надо мыть руки с корицей и солью.
1: Особенно если там вот где заусенчик торчит.
2: Соль
1: очень способствует заживлению.
2: Я поначалу думала, что это... Ну, как это вот в плане отшелушивания, как это называется?
1: Скрабирование.
2: Да, да, да, что это скрабик такой новый.
1: А мужики, оказалось... вы там как сейчас, в норме? Хотите, наверное, про анархистов послушать?
2: А мы вам тут про скрабики.
1: Скрабирование,
2: да,
1: ага,
2: для рук. Оказалось, нифига, парни, это вовсе не скрабики, это все к баблу. То есть прям вот скрабируешь руки с корицей, с солью, трешь.
1: Надо еще что-то приговаривать.
2: Да, надо прибарматывать, как руки смывают эту смесь, так и деньги приходят в мою жизнь. Мне сразу напоминает вот это вот «Халява, приди!»
1: «Халява, приди!» Но только еще хуже. Там-то хоть халяву на халяву можно было делать, а это еще и нужно купить корицу.
2: В общем, новость эта разошлась по куче вообще, на самом деле, пабликов, по куче даже уже СМИ ее подхватили. Заголовки. Вот почему-то наш СММщик не опубликовал, а я ведь посылала. Прям вот выдержку, заголовок такой из статьи.
1: Тебе придется посылать СММщика. Шутки, шутки.
2: Скоробировать руки, чтобы... И потом делиться, самое главное,
1: это я
2: с нами.
1: Сейчас хохочу. Не позднее 14.03 я, скорее всего, уже стою в придорожном магазине и ищу...
2: Соль с корицей.
1: Потому что шутки шутками, а вдруг сработает. В общем, нашим-то, что мы просим их? Писать, как они привлекают к себе деньжище, да, работа ваша нам...
2: Привлекаются ли, самое главное? Нам нужны работающие рецепты, понимаете? Вот
1: и
2: такие.
1: Научные.
2: Научные работы.
1: Шоу. Да, это мы как девы и весы вам говорим. У нас сегодня за лучший комментарий пицца, пожалуйста, от наших спонсоров.
2: Без денег причем, заметьте.
1: Ой, да, и без корицы,
2: за один
1: солью,
2: за
1: наверное.
2: Один
1: да, все, заходим, пишем в сообществе нашего радио Воронеж ВК.
0: Радио Кафе.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Умеренный западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывкар.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Одно из самых масштабных событий платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. «Юпитер и Аквес» – Конго. «Кумбия Барука» – Мексика. И хедлайнер Open Air – группа «Айола» – Башкортостан. 27 июня – «Меловой карьер» – Белый колодец. Билеты в кассах города.
7: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
8: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. Три сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
9: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Эта служба требует мужества, выдержки, дисциплины и бдительности, но главное, что во все времена отличало пограничников беззаветная верность долгу и родине. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла, а ратная выручка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства области, в рамках которого министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за прошлый год. По предварительной оценке, в 2025 году валовой региональный продукт области составит около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста является сельское хозяйство. Рост в регионе показала и строительная отрасль. В целом, основная часть макроэкономических социальных показателей в Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений основных макроэкономических показателей как инструмента прогнозирования, который позволяет реально оценивать возможности и не брать лишних обязательств, либо, наоборот, стремиться более активно развиваться, понимая, что такие возможности есть. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов принял участие в заседании Совета законодателей ЦФО в Красногорске, где достигнуты договоренности о расширении реабилитационной помощи участникам СВО. Он поблагодарил замдиректора Национального центра реабилитации Анну Фомину. Стороны договорились расширить сотрудничество. Юрий Матузов подчеркнул, что встреча стала уникальной возможностью для обмена наработками, и хотя каждый регион погружен в повестку по-своему, Воронежская область имеет большой опыт, особенно в поддержке участников СВО и семей с детьми. Распоряжением президента России за вклад в развитие жилищного строительства благодарность президента объявлена губернатору Александру Гусеву. Награду вручил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Регион стабильно занимает третье место в ЦФО по вводу жилья сразу после Москвы и Московской области. Только с 2020 года введено более 11 миллионов квадратных метров жилья. Рекордный 2023 год – 2 миллиона квадратных метров. За последние годы появились самая большая школа России на 2860 мест, новые корпуса онкодиспансера, десятки социальных объектов. только за 2020-2025 годы введено 212 объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы и народной программы «Единой России». И в завершении выпуска: при поддержке «Единой России» в Воронеже состоится третий этап чемпионата страны по гонкам на квадроциклах. На стадионе «Воронеж-Ринг» 30 и 31 мая сильнейшие квадроциклисты из разных уголков России покажут свое мастерство на трассе с водными препятствиями, а также в кольцевых гонках. В каждой из дисциплин представлены 4 класса – мужчины, женщины, квадроциклы с двигателем объемом 1000 кубических сантиметров и новички. Зрителей ждет захват. Захватывающая борьба на сложной трассе. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу в 10:00. Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
3: Дефицит объятий и рукопожатий разрушает продуктивность нашу. Тактильные контакты не просто приятности, а биологическая необходимость. Они снижают уровень стресса, усиливают окситоцин, тот самый гормон счастья. В общем, 20-секундное объятие ежедневно уменьшают симптомы депрессии на 15-20%. Такие вот новости мы читаем. В общем, мы вас заочно всех обнимаем.
4: Жмем ладошками.
3: Жмем руку.
4: И приветствуем во втором часе.
3: И шлем воздушные поцелуи. Всем привет.
4: Какая она щедрая.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходимо консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.

0: Маяковский.
1: Лен, смотри, отпускная пора все ближе и ближе. А я читаю новости о том, что россиянки отказываются заводить курортный роман с мужчиной, который зарабатывает. Ты не видела эту новость?
2: Нет, не видела.
1: Давай, меньше какой суммы?
2: Не знаю, меньше.
1: В рублях.
2: В рублях.
1: Ага.
2: 100 тысяч.
1: Тю, какая простота ты. Меньше 300.
2: Какая меркантильность.
1: Как говорится, да, меньше 300 зарабатывайте ко мне на курорте, пока я сижу вот в этой плетеной шляпе в своем сомбреро. Не подходи.
2: Значит, а как они понимают, подожди, что он...
1: Сейчас, ну, так, большинство так, признались, так, так. Есть и секретики. Обращают внимание на достаток при знакомстве. А именно часы.
2: Так, господи, боже ты мой. Так себе примета.
1: Извините, простите, фиолетовый маркетплейс и вот этот вот
2: синий, часами... обеспечит вас любыми.
1: Конечно.
2: Любой марки.
1: Любыми репликами полнится. Ну, в общем, они, может, хорошо разбираются, знаешь, когда вот глаз алмаз.
2: В общем... Там владельцы сами порой не разбираются, подделка это или настоящая.
1: А девушки разбираются. Украшения, опять же, да?
2: Ну, чтобы цепь была побольше, покрупнее,
1: да,
2: позолотее.
1: Потолще, да. Мы же знаем, вот, например, на курортах Краснодарского края, если идешь, там есть просто сувенирные лавки. А есть лавки, в которых цепи золотые на отрез продают. То есть метрами. Ты ни разу в такое не попадала? Чудо, Лена.
2: Я равнодушна к золотым цепям и на мужчинах, и на женщинах.
1: Эх.
2: И на себе тоже. Нет у меня. Мы скованы одной цепью, но другой.
1: Но другой. В общем, такие существуют. Ну и брендовые вещи. Тоже, наверное, я представляю вот эту вот футболку кричащую. С другой стороны, конечно, 300 тысяч. Но вы тоже, извините, простите. Сумма большая. Не каждый зарабатывает. Да? Это с одной стороны. А с другой стороны, ну и роман тоже курортный. А хоть оно потом через неделю домой приезжаешь, значит, он уже трубку не берет. Ты тебе как
2: слезы
1: на нитку.
2: Льешь, собираешь их в чашечку.
1: Конечно, слушаешь Дубцову вместо любимого плейлиста русского рока, потому что под нее, ну, как-то страдать.
2: Ну, в общем, Карин,

0: так себе приметы. По-моему, девушки что-то недоговаривают. Есть, думаешь, еще какие-то. Вернее, вот опять же, если там какое-нибудь тело раскачанное, явно человек при деньгах ходит в спортзал.
1: Да? Или наоборот, ему делать нечего, нечего больше.
0: Ну, тогда он на что-то живет. Хотя Альфонс, эх, не угадаешь.
1: Никак ты никак не угадаешь. А надо любить за душу. Ну и плюс какие-то небольшие средства. Опять же, да, ну если вы знакомитесь на территории All-Inclusive, вам какая разница, сколько он зарабатывает? Он вас может угостить всем, что есть на вот этом общедоступном столе. Конечно. А вот если уже, конечно, другой Краснодарский край, ну недешево. Недешево получается.
0: Шашлык-машлык.
1: Да, ему же надо как-то это зарабатывать. Не всегда это, как сказать, это всегда законные способы, но не всегда они прямо про поход на работу. Есть же еще различные приметы, ритуалы, про которые мы сегодня хотели бы с Дашей поговорить. Да. Как заработать деньги, не работая?
0: Не с помощью мужчины, который зарабатывает деньги, а как-нибудь самому. Хотя это тоже вариант. Выйти замуж за богатого, жениться на богатой, ну, в общем, тоже вариант заработать деньги.
1: Ну, как заработать?
0: Ну, так,
1: больше
0: не по-нашему.
1: Потратить в определенный период. Вот прям, чтобы на них заработать, ну, я не знаю, да еще и в инвестиции вложиться. Хотя, возможно, у кого-то получается. В общем, вы пишите, да, в какие ритуалы по увеличению своего бюджета верите вы. У нас за все это приз, пицца. И я, наверное, в следующем выходе расскажу волшебную научно-числовую комбинацию.
0: Прибарматывать, что надо, чтобы деньги появились?
1: Нужно посчитать свой финансовый код. И будешь богат невероятно.
0: Все.
1: Все, поймал вас на крючок.
0: Да, на вообще, наше пронаучное шоу выходит на новый уровень. Рекомендательный.
1: В общем, ждите. Радио Кафе.

0: Маяковский.
1: Как говорится, надо. От сердца просто отрываю. Смотрите, штучка, вообще говорят, рабочая. Будем сейчас проверять вместе. Я призываю всех тех, у кого руки свободны, взять калькуляторы. Потому что,
2: на память мы не надеемся, на устный счет.
1: Ну, конечно, в интернете тоже нигде не найдете, только я нашла.
2: Секретный сайт.
1: Для всех
2: секретный рилс, я бы сказала.
1: Конечно, финансовая комбинация, значит, из четырех цифр. Сейчас каждый узнает свою, и держись, вообще заживем. Итак, нам нужно первый шаг, значит, первая цифра. Мы берем свою дату рождения и первое число.
2: Я вот, прям уже набила.
1: Да, вот я родилась, допустим, 19-го. Так. И нам нужна сумма. То есть 1 прибавляем 9, так. И там каждый свое. Значит, 1 плюс 9, фиксируем 10, если у вас получается 100, или 11, то складываем их до последнего.
2: До последнего.
1: Да, угу. Чтобы число получилось...
2: Как простое. Называется?
1: Ага, вот, точно. Оно. Потому что Ленка учительница была когда-то.
2: Не математики? Ну ладно.
1: Конечно. Дальше. Шаг второй. Нам нужна вторая цифра, это будет сумма месяца. Тоже складываем до простого числа. У меня очень легко, опять десятая, значит, снова единичка.
2: Так.
1: Идем к третьей цифре, берем сумму года и складываем все снова до простого числа.
2: Мне, чтобы свой год сложить, это целая история вообще.
1: Ну, ладно, нормально. Ой, я тоже без калькулятора не справлюсь. Так, у меня 1990 плюс 0.
2: А что, снова? Я тебе рассказывала, как у меня подружка привела маленького ребенка, ну, лет, наверное, 5 ему было, в краеведческий музей, а там лапти висели.
1: Так.
2: И она говорит, вот как бы когда-то ходили вот в такой обуви, это лапти. Он говорит, а мам, а ты ходила?
1: Это про год рождения.
2: Да, про год рождения. В лаптях ты ходила или нет?
1: Так, ну что, сложили год до простого числа?
2: Я запуталась.
1: Лен, ну ты на пороге невероятного богатства. Ну-ка, соберись. Значит, и теперь нам нужна последняя, четвертая цифра. Мы берем вот эти вот все получившиеся и складываем их между собой. Это будет четвертая цифра.
2: Какая страсть.
1: Да, у меня все легко, у меня 3 единички было, и, соответственно...
2: А, господи, это же обычное такое число, и потом ты складываешь уже получившееся число, вот, например, у меня 23 получилось, ты 2 и 3 складываешь и получаешь
1: только
2: уже...
1: Только у тебя должно было быть 3 цифры, одна цифра из...
2: Нет, вот из трех этих цифр, 5 плюс 9 плюс 9, получилось 23.
1: Угу.
2: Соответственно, 23 тоже мы доводим до простого числа.
1: Это у тебя из года рождения или из...
2: Уже из трех, из сложенного всего.
1: А, да, 23, значит, 5.
2: Да, значит 5. Ну да, это я знаю, вот. Что у меня число 5.
1: Нет, у тебя получается числовой код. Значит, первая цифра пятерка, потом там что у тебя? Девятка.
2: Да, ага.
1: Двойка. Да?
2: Девятка.
1: А пятерка, девятка, девятка и пятерка. Вот твой числовой код. 5, 9, 9, 5. И дальше они что? Говорят, все, знай его. И очень сильно богатей. Какие есть варианты? Как активировать код? Ну, во-первых, поставить его на все пароли и рассказать мошенникам. На всякий случай. Но так мы делать не будем. В общем, кто-то говорит, это можно установить действительно на какие-то пароли вашей банковской карточки и так далее.
2: Ну, чтобы легко запомнить.
1: Да, кто-то говорит, на красивую бумажку или некрасивую, пожалуйста, пишешь в кошелек, подсовываешь.
2: На 5-тысячные купюрки. Пишешь 5-9-9-5.
1: 5-9-9-5. И пусть он всегда лежит в кошельке.
2: Плодитесь и размножайтесь.
1: Да, работает, и человек богатеет. Вот, все, все. Но... Мы сейчас, что, завтра всеми спишемся, вы вот... Кто с нами попал на этот мастер-класс легендарный, вы расскажете, какие изменения буквально за день произошли. Уверена, я уверена, что завтра вы уже в крокодиловых туфлях идете.
2: Даже не с ремнем крокодиловой кожи, а сразу в туфлях.
1: Без ремня, потому что ремень пришлось продать.
2: Главное, что кожа будет такая, что ни один крокодил не пострадал, называется.
1: Кошмар. Как вы поняли, мы сегодня обсуждаем ритуалы на...
2: Привлечение денег.
1: Да, в сообществе нашего радио Воронеж ВК за лучший комментарий пицца. Но я бы, конечно, нам с Ленкой ее уже забрала, потому что, ну, извините,
2: простите.
1: Уже
2: мы сколько вон ритуалов-то понарассказывали.
1: Да, числовые комбинации. Я, наверное, татуху набью себе с этими цифрами, чтобы вот уж раз и навсегда.
2: На правой руке.
1: Да, я иду бить ручкой обычно. Вы рекламу пока послушайте.
0: Радио Кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Эта служба требует мужества, выдержки, дисциплины и бдительности, но главное, что во все времена отличало пограничников – беззаветная верность долгу и родине. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла, а ратная выручка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства области, в рамках которого министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за прошлый год. По предварительной оценке, в 2025 году валовой региональный продукт области составит около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста является сельское хозяйство. Рост в регионе показала и строительная отрасль. В целом, основная часть макроэкономических социальных показателей в Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений основных макроэкономических показателей как инструмента прогнозирования, который позволяет реально оценивать возможности и не брать лишних обязательств, либо, наоборот, стремиться более активно развиваться, понимая, что такие возможности есть. В ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев, обсудили итоги развития агропромышленного комплекса региона в 2025 году. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов подчеркнул, что регион сохранил статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции агропромышленного комплекса по итогам прошлого года составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции – 476,5 миллиарда рублей, что стало новым рекордом для аграриев. Александр Гусев отметил, что сельское хозяйство успешно и позитивно развивается на протяжении последних лет. Глава региона поблагодарил работников сельского хозяйства за впечатляющие результаты и за обеспечение продовольственной безопасности страны. По традиции Александр Гусев наградил победителей экономического соревнования в АПК среди муниципальных районов и городских округов по итогам прошлого года. Первое место в северо-западной зоне занял Бобровский район, а в юго-восточной – Бутурлинский. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и шестью районами региона были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.

0: Вяземский.
1: Какой тут вообще подтягивает интернет, такие прям милейшие вообще, добрейшие случаи. Строитель из Флориды нашел в туалете магазина сумку с 30 тысячами долларов наличных.
2: Числовой код, он слушал эфир.
1: Все вот так.
2: Конечно,
1: но получил, вместо того, чтобы забрать деньги себе, несколько дней искал владельца. Угу. И позже нашел, выяснилось, что это 24-летний парень, который продал свою детскую коллекцию покемонов, ну вот этих карточек покемонов.
2: Чего? Да. И такие деньги заработал.
1: Да, они же дорогие, там есть какие-то вот эти коллекционные карточки, которых бешеных денег стоят. Вот, и все это он продал, чтобы оплатить лечение младшей сестры.
2: Вау.
1: И пропажу он заметил только уже в соседнем районе, понял, что все, деньги потеряны навсегда, но вот мужчина сумку нашел, вернул и даже отказался от вознаграждения. Да, по его словам, он просто сделал правильный поступок. Какие есть молодцы. И тут даже вот прям фотография чувака.
2: Прилагается.
1: Место, да, где это все произошло. На самом деле, у меня тоже такое в жизни было. Я в кафе пришла на обед, и сумка, я почему-то был какой-то единственный свободный столик, и я как-то за него села, но у него уже стоял пакет, не сумка, а пакет, ну, обычный такой полиэтиленовый пакет с ручками. Вот, и я не пойму, тут занятый кто-то оставил этот пакет, или вот что. Ну, взяла этот пакет, чтобы отдать официанту, посмотрела, что никто, нет никого, ни из туалета там не выходит, никто не идет к столику. Ну, в общем, как-то это все длительно по времени было. Вот, и оказалось, что в пакете тоже сколько-то там тысяч рублей. Довольно много.
2: Что, как бы, ну, никаких сомнений вообще не вызывает чистоте денег.
1: Да, которые переносят в пакете. Да слушай, ну а чего ты смеешься? Ну вот какой-то там дедок-то 90-летний в переходе забыл. Он устал, он поднялся в надземный переход. С пакетиком шел. И устал, прислонился, пакет поставил и дальше потом пошел. Оказалось, что в пакете были тоже какие-то его деньги, которые он снял со своей сберегательной книжки.
2: Опять вот эти миллион миллиардов.
1: Да, эти пенсионеры богатые.
2: Кстати, не только пенсионеры, только читала в новостях, но сейчас чуть-чуть перевру. По-моему, это вот наша российская девушка, кажется, ей 19 лет, какой-то гадалке отдала...
1: Ну, астрономическую сумму, как
2: да,
1: обычно.
2: Да, да. Я уже не помню, за что. Порчу, что ли, с кого-то она снимала, или венец безбрачия, сейчас уже совру. Но ведь откуда у тебя в 19 лет вот столько-то? Я даже, если
1: видимо,
2: захочу...
1: правильные ритуалы делала.
2: Да.
1: Все-таки,
2: да.
1: Ты же знаешь, да, все вот эти вот многочисленные ритуалы, которые в рилсах советуют? Ну, например, вот те самые пресловутые красные трусы, которые надо вешать на люстру.
2: Так вот,
1: и почему-то они там должны висеть.
2: Я тоже не
1: это
2: знаю.
1: Это даже как-то объясняется.
2: Угу.
1: Какой-то у этого есть тайный смысл. Но я не представляю свою квартиру
2: с красными трусами на люстре.
1: Лен, ну тоже... С котом на люстре, представляю. Но вот с красными трусами.
2: Тоже смотря какие, знаешь, они разные. Можно купить побольше, из такого, ну, какой-то белорусский трикотаж, может, не знаю, русский ситец.
1: Растянуть паруса?
2: Красивый советский абажур получится. Вот Татьяна просто нам пишет, говорит, пользуюсь трусами на люстре, висят уже 6 лет, наверное, не миллионер, но на жизнь хватает. И фотка прилагается.
1: Да, и доказательства даже, вот прям фотографические.
2: Я, конечно, ну, интересно. Интересно.
1: Ой, какие у вас есть ритуалы для привлечения денег, что сами делаете или слышали где, что надо делать. Нам все надо, короче говоря. Несите их нам в комментарии под постом о теме сегодняшнего дня. Как раз мы и говорим в нашей группе ВКонтакте о том, что надо делать, чтобы деньги текли сами собою.
2: Потому что мы с Ленкой хотим завтра проснуться богатыми. А вы, возможно, сегодня хотите откушать пиццы наши, которые мы разыгрываем за самое.
1: Не наши. Карин врет, мы не сами делали.
2: Не, ну это да.
1: Додо пицца.
2: Ну, чуть себя тоже к этому как-то примастерила. Ладно.
0: Радио Кафе.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Так, общий сбор, общий сбор. Ну, смотрите, короче говоря, в сети уже появились все 8 серий «Человек-паука» с Николасом Кейджем. Сериал.
2: А он кто там?
1: Не знаю, честно говоря. Выглядит прикольно. Он же черно-белый есть и цветной. А «Паук-нуар», надо понимать, что это вот сериал называется «Паук-нуар».
2: Мам, дорогая.
1: Да.
2: Я даже не слышал, меня прошло.
1: Там действие происходит в 30-х годах в Нью-Йорке. Ну и соответствующий такой антураж. Вот это начало 20 века. Вот это вот все такое.
2: Я смотрю картинки, действительно нуарно.
1: И самая необычная фишка, что можно смотреть сразу в двух версиях, цветной и черно-белый. И на Метакритике проект уже собрал целых 72 балла, это хорошо. Зрители хвалят и стиль, и атмосферу, и, в общем, самого Кейджа.
2: Уже в ЭГУ может поступить или куда-то?
1: 72 балла.
2: 72 балла звучит.
1: Вот. И к чему все это? Да, к тому, что вот если любите такие истории, собственно, и нуарные, и паучьи, и еще вот плюс Кейджа, то вечер можно планировать. Вечер пятницы, вечер четверга, кому как что удобнее.
2: Я, конечно, удивлена, какое у нас сейчас невероятно обширное новостное пространство. Не новостное, вообще информационное. Я, казалось бы, каждый день читаю все. И вот это прошло мимо меня. Так же, как и сегодня, что «Одиссея» от Нолана готовится.
1: Ну, относительно скоро выйдет.
2: Ты, оказывается, знал давно, а я только что. Ну, я теперь уже
1: тоже знаешь, я тебя погрузила, так сказать, в эту историю.
2: Я надеюсь, что
1: споры про «Одиссею».
2: Что «Одиссею» будет смотреть намного приятнее, чем читать, потому что, на мой субъективный взгляд, читать это невозможно.
1: Вообще у нас раньше же прям начало, наверное, 2000-х, вот такие исторические, масштабные, батальные фильмы были очень популярны, да, там «Гладиатор». Слушай, может, это даже не 2000, но мне почему-то так кажется, на самом деле. Все это время, оно имеет свойство растягиваться, сжиматься, тут уже не разберешь. Вот. А сейчас ушли вот эти все киношки. Как-то давно не было вот таких исторических масштабных фильмов. И Нолан решил взяться за эту тему. Даже прям интересно, что получится или не получится.
2: Ну, я в него сильно верю.
1: Я тоже верю. Ну, во-первых, мы любим Нолана.
2: Дядька, да. Он нас тоже звонил вчера, говорил. Привет.
1: Поздравлял со средой.
2: Да, да. Ну, а что, если популярность, она наша
1: не знает границ.
2: Он на рекламу.
0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Умеренный западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: на сайте zve.ru.
1: Усилдаут. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала, звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
5: Возрастное ограничение 16+.
4: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Калагривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не делайте, не надо, отводи ребят, не надо, не... пожалей их матерей, пожалей их самих, отводи ребят, Алик, дай команду.
1: Ну, я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды.
0: Если мы, я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как гость приедь, Алик.
1: Я такого выбора не имею, у меня есть приказ, и я его выполню в любом случае.
0: В любом случае, Алик, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет?
2: Радио Кафе.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Эта служба требует мужества, выдержки, дисциплины и бдительности, но главное, что во все времена отличало пограничников беззаветная верность долгу и родине. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла, а ратная выручка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства области, в рамках которого министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за прошлый год. По предварительной оценке, в 2025 году валовой региональный продукт области составит около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста является сельское хозяйство. Рост в регионе показала и строительная отрасль. В целом, основная часть макроэкономических социальных показателей в Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений основных макроэкономических показателей как инструмента прогнозирования, который позволяет реально оценивать возможности и не брать лишних обязательств, либо наоборот стремиться более активно развиваться, понимая, что такие возможности есть. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов принял участие в заседании Совета законодателей ЦФО в Красногорске, где достигнуты договоренности о расширении реабилитационной помощи участникам СВО. Он поблагодарил замдиректора Национального центра реабилитации Анну Фомину. Стороны договорились расширить сотрудничество. Юрий Матузов подчеркнул, что встреча стала уникальной возможностью для обмена наработками, и хотя каждый регион погружен в повестку по-своему, Воронежская область имеет большой опыт, особенно в поддержке участников СВО и семей с детьми. Распоряжением президента России за вклад в развитие жилищного строительства благодарность президента объявлена губернатору Александру Гусеву. Награду вручил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Регион стабильно занимает третье место в ЦФО по вводу жилья сразу после Москвы и Московской области. Только с 2020 года введено более 11 миллионов квадратных метров жилья. Рекордный 2023 год – 2 миллиона квадратных метров. За последние годы появились самая большая школа России на 2860 мест, новые корпуса онкодиспансера, десятки социальных объектов. только за 2020-2025 годы введено 212 объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы и народной программы «Единой России». И в завершении выпуска: при поддержке «Единой России» в Воронеже состоится третий этап чемпионата страны по гонкам на квадроциклах. На стадионе «Воронеж-Ринг» 30 и 31 мая сильнейшие квадроциклисты из разных уголков России покажут свое мастерство на трассе с водными препятствиями, а также в кольцевых гонках. В каждой из дисциплин представлены 4 класса – мужчина, женщина, квадроциклы с двигателем объемом 1000 кубических сантиметров и новички. Зрителей ждет захват. Захватывающая борьба на сложной трассе. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу в 10:00. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе».
3: Сеть завирусилась фотка девушки из Вьетнама. Она запечатлела свой выпускной и перед публикацией закрыла всем лицо смайликами, чтобы не нарушать их приватность. Потратила на это несколько часов. Я считаю, что вот это невероятно.
4: А смайлики разные, не одна улыбочка вот эта.
3: Я что-то не обратила внимания. Желтые с чем-то черным. Невероятная усидчивость. Я считаю, что именно с такой усидчивостью вам бы дослушать наш третий час. Ту же приватность мы вам обещаем. Ну, кстати, и с улыбкой на лице, скорее всего.
4: Поехали!

0: Реклама на 107FM.
1: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наша радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Пение птиц благоволит какому-то пикнику. На него мы пока не рассчитываем еще.
2: Холодно там, блин.
1: И холодно, и полтора рабочих дня впереди. Но перекусить как бы можно было бы пиццей.
2: Ну, да.
1: Естественно. Тут мы даже не репетируем, видишь, одновременно высказались. Мы сегодня ее и разыгрываем за ваши комментарии в сообществе нашего Радио Воронеж в ВК.
2: Да, обсуждаем мы тему ритуалов привлечения денег. Мы тут даже вам вариант накидали. То есть, что можно практиковать. Может быть, вы что-то уже практикуете, спросили у вас, ну, там, веник ставите ручкой вниз, там, опять, кофе пьете с корицей, квартиру сдаете дорого, ну, короче говоря.
1: Корица, я так чувствую, вообще фигурирует, да, на рынке повышения финансового
2: видимо,
1: положения.
2: Видимо, да, что-то с ней все-таки не так.
1: Потому что она раньше для богатых была только доступна.
2: Кто его знает, не знаю. Так, вот уже Татьяна рассказала, что все-таки красные трусы на люстре имеются.
1: Это
2: доказательства,
1: нравится.
2: Фотофиксацию этого приложила. Маргарита рассказывает, что ритуал надо делать, кошелек на подзарядке. Короче, берем зарядное устройство от телефона, включаем в розетку, а хвостик с разъемом вкладываем в открытый кошелек и оставляем на ночь. Кошелек должен быть красивеньким, в нем должно быть несколько купюр и монет. Нет, можно пластиковые карты положить. За ночь он напитается денежной энергией. Не знаю как, но это работает. Ну и дальше у нее такой ржущий смайлик. А вообще есть одна примета, которая работает всегда. Ходить на работу – это к деньгам. Всем добра и восходящих денежных потоков.
1: Ну я вообще, я сегодня день проведу очень увлекательно.
2: Плодотворно. У тебя есть кошелек?
1: У меня есть и кошелек.
2: А у меня нету. Я что-то вот только с картами хожу.
1: Ну,
2: и у меня даже нет кошелька.
1: Маленький, как он называется?
2: Халтпо...
1: Картовидрош.
2: Да, картовидрош.

0: Вот это вот какой-то...
1: Точка.
0: А, ну то есть ее можно подзарядить, раз на карты тоже распространяется.
1: Я считаю, куда впихнется эта зарядка. Главное, чтобы не коротнуло. А там уже...
0: Ой, господи, что так люди не придумают. Так.
1: А самое главное, это же, понимаешь, это из нового. Я вот, ладно, хорошо к приметам отношусь из древности. Думаю, ну, людям делать нечего было. Они
0: кофе с корицей пили.
1: В костер верили сильно-сильно. Он им, кстати, и помогал. А вот... Это кто-то сейчас сидел, размышлял.
0: Подозреваю, что Маргарита как раз креативно подошла к вопросам.
1: Это я сейчас хочу, только переступлю порог дома, руки в корице с солью впихивают зарядку в кошелек.
0: Нам очень надо, очень надо.
1: Так, значит, Людмила, что говорит, на растущий месяц пошуршать денежкой, тут главное фазы не попутать. И
0: да, правда. А, это надо в лунный календарь посмотреть, чтобы фазы не попутать.
1: Убыль нам не нужна. Нам только прибыль исключительно.
0: Все равно какой купюрой шуршать? Или надо крупный?
1: Ну, Лен, не знаю.
0: Да. Ой, у меня что-то налички вообще нет. И все деньги цифровые карточками шуршать, интересно, нельзя? Ну, так их друг об друга потереть?
1: Можно.
0: Может, искра между ними какая произойдет?
1: Попробуй, нам потом обязательно
0: кредитную
1: расскажешь.
0: С дебетовой надо потереть, и, глядишь, кредит сам собой испарится, а на дебетовой что-то появится.
1: Да, да, хорошо. Вы, кстати, говорили, Ленка начала писать свой сборник сказок для взрослых.
0: Бабки Ленки.
1: Да-да-да. Скоро в издательстве где-то будет выходить, вы прям бегите в книжную.
2: Радио Кафе.

0: давай продолжим игру. Алло?
1: По праву темпу.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Медведица, когда мерещится, это не несет никакого финансового благополучия. Да давай пусть несет.
2: Что? В конце концов, что там, жалко, что ли?
1: Конечно, несет. Увидели большую медведицу, будете очень сильно богатыми буквально завтра.
2: Ну, может быть, на том свете. Ну, если большую медведицу увидеть, я не знаю, белую или бурую, или гризли, в конце концов.
1: Она была милой. Где-то на белом свете. Так, ладно, мы сегодня обсуждаем тему того, как же посредством каких ритуалов и примет повысить ваш достаток, да?
2: Да-да-да, угу. Как сделать так, чтобы вот привлечь к себе деньги, открыть денежные потоки. Ну, наверняка же есть способы, просто про которые мы не знаем, поэтому вот это вот все. В общем, не жадничайте, делитесь в нашей группе ВКонтакте, рассказывайте, не таите при себе, и вам воздастся.
1: Екатерина высаживает цветы, которые принимают деньги.
2: Деньгоприемник открыт.
1: Я тоже тот... А я всегда мужу говорю, я твой цветочек. Я такой деньгоприемник. Значит, ладно.
2: Сара, золотко за тобой пришли. Знаешь же такой анекдот?
1: Да, нет. Да нет. Долларовое дерево. Змякуликус. Это оно, долларовое дерево. У нас есть гигантского размера. Денежное дерево, толстянка. У меня есть в двойном экземпляре маленькие. Эффекта нет.
2: Что-то только хотел сказать, ага, что-то как-то они плохо работают.
1: На жизнь хватает, говорит Екатерина. Кстати, замякуликас у меня даже уже несколько раз цвел.
2: Ух ты, он еще и цветет?
1: Цветет, цветет. У него, как же это назвать-то?
2: Вот, соцветие?
1: Ну,
2: стебель?
1: Что-то похоже
2: листья?
1: На кукурузинки.
2: Початки?
1: Цветы похожи на початки, да.
2: Ничего себе. А у меня подыхают вот они все. Ну, у меня хотя бы есть оправдание, понимаешь? То есть, когда дерево вот это вот денежное опадает, ты понимаешь, что ничего, никакой прибыли тебе не прибудет.
1: Не жди.
2: Да, не жди. Причем оно само собой каким-то там магическим образом опало. И все. И уже нового не выросло. А замякулькас тоже ни разу не цвел. Я даже не знала, что он цветет. Но он такой дохлый, что, в общем, со мной все понятно. Почему у тебя бабла нет? Если этих вот деревьев у тебя там...
1: Потому что у меня есть безлимитный доступ к маркетплейсу. Пожалуй, так.
2: Так, ладно. Планирую не тратить жизнь на предрассудки, говорит Наталья. Беру от жизни все, не хватает времени на активности. Вот такой вот подход трезво мыслящего человека. Угу. Не то, что наше пронаучное шоу.
1: Лен, ну ты тоже нас, пожалуйста, вот в грязь не втаптывай. Не позволим. Мы на рекламу сейчас прервемся, поговорим с ней за эфиром, выйдем за гаражи.
0: Маяковский. Наша реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Эта служба требует мужества, выдержки, дисциплины и бдительности, но главное, что во все времена отличало пограничников беззаветная верность долгу и родине. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла, а ратная выручка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства области, в рамках которого министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за прошлый год. По предварительной оценке, в 2025 году валовой региональный продукт области составит около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста является сельское хозяйство. Рост в регионе показала и строительная отрасль. В целом, основная часть макроэкономических социальных показателей в Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений основных макроэкономических показателей как инструмента прогнозирования, который позволяет реально оценивать возможности и не брать лишних обязательств, либо, наоборот, стремиться более активно развиваться, понимая, что такие возможности есть. В ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев, обсудили итоги развития агропромышленного комплекса региона в 2025 году. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов подчеркнул, что регион сохранил статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции агропромышленного комплекса по итогам прошлого года составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции – 476,5 миллиарда рублей, что стало новым рекордом для аграриев. Александр Гусев отметил, что сельское хозяйство успешно и позитивно развивается на протяжении последних лет. Глава региона поблагодарил работников сельского хозяйства за впечатляющие результаты и за обеспечение продовольственной безопасности страны. По традиции Александр Гусев наградил победителей экономического соревнования в АПК среди муниципальных районов и городских округов по итогам прошлого года. Первое место в северо-западной зоне занял Бобровский район, а в юго-восточной – Бутурлинский. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и шестью районами региона были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Слышали, сейчас в конце играла какая-то предположительно губная гармошка. Это я надеюсь, что Ленка, если Домру никогда в эфир так и не принесет хотя бы губную гармошку. Нам не хватает человека, который владеет музыкальным инструментом для того, чтобы вот какие-то импровизации здесь
2: дудки,
1: создавать.
2: Дудки, барабаны, да, все, да, бы нам пригодилось.
1: А ты никак не соглашаешься, уперлась вообще. А мы бы тут сколько каверов наделали?
2: Налобали, я бы даже сказала. Так, давай к финансовым нашим делам. А то ишь чего.
1: Сейчас мы заработаем, и потом вообще себе здесь инструменты поставим, будем играть, кто на чем захочет. Как получить деньги посредством каких ритуалов? Вот Кирилл.
2: Что делаете вы лично, чтобы были деньги? Ну, только не говорите, что работу работаете.
1: Да, ну ее мы вам не поверим. Ни у кого такое не срабатывало, еще не получалось. Кирилл пишет, говорит, проверяю баланс перед сном, чтобы деньги знали, что я о них думаю.
2: Да вы же мои хорошие, я о вас думаю. Еще их надо поощрять всякими ласковыми словами с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Денежечки мои.
1: Лапушечки. Кормилечки.
2: Золотишечко мое.
1: Так, ладно, открываю приложение банка медленно, чтобы не спугнуть остатки.
2: Открываю приложение банка медленно. Это когда интернета нету на улице. Оно там вообще не открывается.
1: Это чтобы не спугнуть остатки, Лена.
2: Да.
1: Перевожу с карты на карту. Создаю видимость финансового движения.
2: Хорошо.
1: Финансовый поток как у невероятно широкой горной реки.
2: Вот на этот прикуп и живем, да? Деньги с карты на карту.
1: Говорю, ой, да это копейки перед покупкой доширака. То есть применяете вы мышление миллионера, правильно?
2: Да, я не знаю. Я такого вот не знаю. Вот с карты на карту, мне это понятно. Особенно с кредитной на дебетовую. Ой, точнее, наоборот, с дебетовой на кредитную, когда долги возвращаешь. Вот это понятно.
1: Вот ты что, ни разу не слышала про такую технику? Не-а. Мол, думай о себе, ну, по-честному, взаправду, как о человеке, которым ты хочешь стать. И, собственно, так себя и веди.
2: А, потихонечку таким и становишься.
1: Да, да. Вот есть у нас, как его зовут, который... Раньше был в КВН, потом запел. И все говорили, что он раньше был некрасивый, а сейчас стал...
2: Как запел!
1: Стал очень красивый. Рева. Вот,
2: господи,
1: вспомнила.
2: Бабка, которая...
1: И он рассказывает, да, что он просто, ну, поверил, стал вести себя как красивый, и стал красивый. Также и Кирилл говорит, что доширак от копейки, потому что он богатый.
2: Другую поговорку, что сколько не говори халва, слаще во рту от этого не... Во рту, нормально?
1: Сколько не говори халва, а нет. Нет, это уже не надо, это нам не подходит, это уже будет реклама, мы здесь категорически против.
2: Да, ну а работу и работу, метод пока самый мистический и малоизученный, говорит Кирилл. Мы с вами тут согласны, да, есть такая тема.
1: И последствия тоже совершенно нам не ясны.
2: Непредсказуемые абсолютно.
1: Да. Так, кто еще? Светлана говорит, прибарматывая, в новогоднюю ночь завернула лавровый лист в купюру и перевязала красной лентой по указанию сведущей в подобных делах подруги. Ношу в кошельке. Денег?
2: Нифига нет.
1: Совсем нет, как бы да. Но ведь и год еще не закончился, говорит Светлана.
2: Вот оптимист человек, да, стакан наполовину полон, год еще не закончился.
1: А представляете, вот когда-то случится ситуация, вы будете идти мимо балкона, значит, невероятно огромного коттеджа, я бы даже сказала, ползамка. Оттуда будут идти ароматы какого-то борща, но чего-то будет не хватать. Оттуда будет прекрасный мужчина и скажет, о нет, я потратил полжизни на приготовление этого уникального рецепта борща, но мне не хватает лаврового листа. Вы, значит, пометуя о том, что он лежит у вас в кошельке, достаете, выдаете. В общем, и он потом вам век не забудет.
2: Влюбляется сразу в вас.
1: Не, ну, может, Светлана уже замужем. Кстати, да, она там нам про Милова периодически пишет, именно так его и зовет. Кстати, если я ничего не путаю. Вот.
2: Он отблагодарит,
1: ну, конечно,
2: добром.
1: Да, или скажет, это вы довели мой... Он, например, суперповар мирового класса. Довели мой борщ,
2: именно
1: значит,
2: ваша лаврушка.
1: Да, да, перевязанная красной ниткой. Изобили в мою жизнь. И вы всю жизнь будете получать проценты. Он вам будет их башлять на научном.
2: Фантазер. Ты меня называла.
1: Ладно,
2: фантазер. Давай песню послушаем, а то я уже сама запела.
1: Что, опять? Ладно.
2: Что ж такое-то?
1: Вот, я как будто была к этому не готова. У меня вообще правая рука работает без устали. Они пришли сюда и говорят, давай, слушай. Ужас!
2: Уже молчу.

0: просто я нахохоталась, аж устала.
1: Так, подожди, я потеряла наше сообщество ВКонтакте. Вот все, я его заново обрела. Сейчас я дойду до комментариев.
0: Мы там обсуждаем ритуалы на деньги. Что сделать для того, чтобы разбогатеть? Даже разбогатеть. Вот так чуть-чуть поворончик
2: скажу. Чтобы стать богатыми.
0: Так, значит, Екатерина говорит, на молодой месяц открыть кошелек, месяц по небу пойдет, денег принесет, сколько звезд на небе, столько денег в кошеле.
1: Кошель, да.
0: Кошель, там даже ударение выделено стоит, специально для таких, как мы. А то мы пока свои тефтели с граффити учили.
1: Форзаться. Вообще, кулинарии.
0: Нормально.
1: Давай вспомним все слова ударения, которых мы раньше говорили неправильно, а теперь нас научили.
0: Банты по средам, по стенам.
1: Ужас. Ладно, это другая история, друзья. Юля рассказывает, привет, Наша, чешется ладошка, это к деньгам, проверено неоднократно. Надо почесать, засунуть под мышку и потереть об карман.
0: Секундочку, я фиксирую, засунула, потерла. Вот так.
1: У тебя что, чешется ладошка?
0: Нет, пока, но вдруг.
1: То есть предварительные ласки.
0: Предварительные ладошки. Ладошки.
1: Чуть-чуть куда? Чеши с ладошка. Ты же давай. У меня работает в 90% случаев, говорит Юля. Ну, 10% на погрешность вселенной.
0: Тоже, это хорошо. Ты понимаешь, вот я только что до меня дошло, почему не работало все. У каждой вот этой вот приметы или ритуала есть какое-то продолжение, которое я не знал. То есть деньги высунуть на растущую луну? Да пожалуйста, да, если нет сильного ветра.
1: Такой,
0: а
1: да.
0: Что там еще? Месяц по небу пойдет, стихи нужно какие-то читать.
1: Посвятить месяцу.
0: Конечно, Онегин, я тогда моложе, представляю, я в окне с красным кошельком, я лучше, кажется, была, я любила вас, и что в сердце ваше меня нашла.
1: Обрати внимание, никто не поддержал историю о том, что надо вкладывать деньги в налоги, потому что говорят, что они будут расти. Все в растущую луну вкладывают.
0: Хорошие, интересные инвестиции. Так, ну нам уже осталось 10 секунд до конца эфира. У меня есть фаворит. Конечно, который как бы работу пока на работу не рассчитывает, потому что метод мистически мало изучен.
1: Медленно открывает приложение банка, создает видимость финансового движения денег, переводя с карты на карту. Ну и перед сном думает о денежках, чтобы они понимали, что он о них заботится, что он о них думает даже перед сном.
0: Перед сном думайте дальше о деньгах, Кирилл, перед едой пиццы думайте о нас.
1: Помойте руки.
0: Помойте руки, не забудьте. В общем, она достается вам. Остальные не расстраивайтесь, завтра новый день, новая пицца, встречаемся здесь же, на старом радиокафе Маяковском. Ох, Лена Плеханова.
1: Карин Баринова. Всем пока-пока.
3: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Умеренный западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в «Агроэко». Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда я пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают. ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате массированной атаки ВСУ в Севастополе повреждены 45 зданий, 22 частных и 23 многоквартирных. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, все повреждения фиксируются специалистами, а пострадавшие получат помощь. Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве первой в республике АЭС. Документ включает пункт о предоставлении экспортного кредита Казахстану для финансирования строительства. Россия постарается успеть залить первый бетон в основании АЭС уже в этом десятилетии, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Казахстан планирует возвести несколько АЭС. Строительство первой из них при сотрудничестве с Росатомом займет около 11 лет. Сегодня с госвизитом в Казахстане находится президент Владимир Путин. Открытие первого кластера переговоров по принятию Украины и Молдавии в Евросоюз ожидается в июне. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. В общей сложности запланировано 33 таких кластера, рассказала она Financial Times. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. В июне 2024 стартовали переговоры о вхождении страны в состав объединения. В Дагестане из-за паводков разрушился столетний арочный мост. Обвалилось несколько пролетов. Информации о пострадавших нет. Для автотранспорта организован объездной путь. Мост в селе Касумкент был построен в 1929 году. Он остается одним из самых протяженных каменно-арочных мостов в России. Российская молодежь стала активнее изучать свое происхождение, подсчитали аналитики Йоты. Наибольший прирост интереса в этом году зафиксирован у подростков. Трафик сервисов для изучения родословной в этой категории вырос в 7 раз. При этом чаще всего информацию о своих предках ищут люди 26-45 лет. На эту возрастную категорию приходится более половины трафика. Пользователи изучают сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейные древа, определяют происхождение с помощью ДНК-тестов. Наиболее активные жители Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. На российские экраны выходит байопик о Майкле Джексоне «Майкл Антуана Фукуа». Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал на НСН, что кинотеатры уже готовятся к протестам общественников.
3: Убирать Майкла Джексона из памяти человека, родившегося как минимум в Советском Союзе, неправильно, бы это не получится. С учетом того, что нашим общественникам особо нечем заняться, и обязательно будем ждать выпадов общественников, как и было с «Богемской рапсодией».
2: Картина снималась под присмотром семьи Джексонов, поэтому ни о каких скандалах, связанных с артистом, включая главные из них обвинения в педофилии, речи не идет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
5: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
4: 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни.
5: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
4: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
5: 0+.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Так, Алиса Михайловна.
1: Да, Алиса Михайловна здесь.
2: Да.
1: А ты помнишь сегодня первую самую тему, про которую мы говорили? Может, ее возьмем?
2: А, нет, давай то, что сейчас я уже.
1: Хорошо,
2: я уже не помню. Я даже сейчас не смогу сформулировать. Мы ее поменяли.
1: Я смогу.
2: Хорошо, нет, мы берем ту, которую... Можно я хотя бы одну тему задам сегодня? Потому что два часа мы говорили твою.
1: В этом доме.
2: Я могу, имею право в этом доме. Правда же,
1: так,
2: да?
1: Ты не
2: правда,
1: стучи
2: разрешаешь
1: по столу,
2: мне? Разрешаешь мне, ладно.
1: Лезь.
2: Да, короче, ребят, смотрите, сейчас что-то вспомнились там. Естественно, детство нам как бы вспоминается. Вот. И у всех же свои какие-то вкусовые пристрастия и так далее и тому подобное. Но наша пищевая промышленность иногда бывает, на мой взгляд, беспощадна и безжалостна. Например, в детстве моя бабушка безумно любила такие шоколадные конфетки, лимончики или цитрончики, как-то так они назывались. Это такая шоколадная сверху глазурь, а там внутри что-то непонятное, из чего сделано, типа энтеросгеля. Хотя еще было лет 40 до вот этого энтеросгеля. Такой жижи вот этой земли, такой белой непонятной, с, в общем, вкусом лимона. И она так их любила,
1: да,
2: что она вот их закармливала меня, а я просто не понимал, как это вообще можно есть. Я даже делал такие вещи, уже, знаешь, она мне в рот засунет, так, ха-ха-ха, вы тебе, внучек, тебе вкусненько будет, бац. А я понимаю, что не то, что вкусненько, а я бабушку не хочу обидеть. Я вообще как бы мальчик воспитанный и очень брезгливый. Потом уходил и ее сплевывал под черную смородину. И однажды мне было так невкусно, что я даже закусил листом хрена. А потом была совсем другая причина.
1: Потом было совсем хреново.
2: Потом было совсем хреново. Вот.
1: Это другая история.
2: И, допустим, батончики. От Ротфронта или от чего там, кто там, короче, да.
1: Мой папа говорит, что они со вкусом пыли.
2: Это еще не самое, что мне в голову приходит после слова «батончики». Вот, хотел спросить, а вот расскажите ваши самые нелюбимые, скажем так, сладости или лакомства в детстве. Ну, они же нравятся вашим родителям и взрослым, а если им нравится, то, собственно, автоматически ты будешь их есть, потому что они покупают. И они же хотят тебе сделать хорошо, но тем, что им нравится. И они не понимают, как тебе может не нравиться цитрончик или вот эти вот батончики, или вот эти вот ириски кис-кис, которые... А раньше к стоматологу пойти было очень...
1: Сейчас
2: как бы страшно. Вот, а раньше же... Там же работали такие, как называется это, люди, забыл, как, короче говоря.
1: Люди.
2: Люди, да.
1: Человецы.
2: Человецы работали, там женщины работали с руками, как у бодибилдеров, понимаешь, и тебе сверлили без анестезии, вкладывали туда цемент.
1: Держали.
2: Да, ну нет, она сама. Она сама спокойно одной рукой держит, другой рукой тебя лечит, понимаешь? И тебе больно, тебе плохо.
1: Одной рукой лечит, другой калечит.
2: И этот кис-кис вырывал эти пломбы, и ты пытался чем-то затолкать хоть, блин, туалетной бумагой, хоть там вырванной тетрадкой сам в клеточку, лишь бы врач-стоматолог не увидел. Да. Вот. А все эти кис-кис были. Тоже гадость вообще редкостная, абсолютно. Ну, на мой взгляд. Так вот, самые нелюбимые сладости и лакомства, ну, вообще лакомства в вашем детстве. У тебя было что-нибудь такое, что
1: лакричные конфеты.
2: Обожаю.
1: Раковые шейки, гусиные лапки.
2: Гусиные лапки вообще топчик.
1: Дело в том, что в них тогда в карамельной части были полости, были пузырьки,
2: да,
1: и полости.
2: Да, и порезать можно было язык.
1: Да.
2: Офигенная штука. Они так классно хрустели.
1: Со вкусом крови и собственного рта.
2: Ну, это уже ваши какие-то такие странные фантазии. Вообще,
1: я не
2: понимаю.
1: Фантазии? Тебе рассказываю, как было.
2: Я понимаю. Короче, друзья, давайте. Странная тема, но мы сейчас
1: но
2: больше мере, что мы ее
1: Дмитрий
2: разгоним.
1: Ленский, поэтому,
2: конечно,
1: дорогие друзья, пишем через свои мессенджеры наши боты.
2: Пожалуйста, поддержите меня в этой
1: обсуждать.
2: Теме. Докажем Алисе Михайловне.
1: Просто докажем. Точка.
0: Реклама на 107FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон.

0: Честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, друзья, хочу сделать такое маленькое как бы уточнение. Каждому нравится что-то свое. Поэтому если кто-то напишет, что ему что-то не нравилось в детстве, и сладости, и там вкусности, и прочее, это не значит, что это плохо. Просто, у всех у нас вкусы
2: свои. Частное мнение, да.
1: Да, абсолютно. Так же это и нас касается абсолютно. Да. Поэтому все норм, ничего вообще не переживайте. Тут вот поехали. Раковые шейки, ужас, конфеты-рачки, фу-фу-фу тоже пишут. Вот. Про оленей оберег тоже... Про Олега написали.
2: А зачем
1: олени?
2: Вы его ели? Им не надо знаю. Было вскрывать багажники
1: вот.
2: С Олегами.
1: Короче, сладости — это еще нормально. У меня вопрос. Зачем детей заставлять есть селедку и убеждать, что это вкусно? Тьфу, кто-то пишет. Терпеть не мог селедку в
2: люблю
1: детстве. Сейчас обожаю просто.
2: Люблю
1: вообще.
2: И всегда любила. У меня мама очень любила конфеты «Коровка». Ой, да, моя мама тоже любила. Которые с начинкой еще внутри. Я до сих пор ненавижу. Дедушка часто давал мне конфеты «Ласточка», «Васильки».
1: Ау,
2: о,
1: да,
2: боже, да.
1: «Ромашка» из этой же серии.
2: Да.
1: Катастрофа
2: да.
1: кондитерская. Это, еще да. раз, это на наш вкус. Кому-то да. это очень нравится, и это нормально абсолютно.
2: И это были еще одни мои нелюбимые конфеты. А вот конфета «Маска» у нас любили все. До того момента, пока внутри одной из конфет заметили каких-то червячков или личинок. После эти конфеты мы не покупали.
1: А может, это были просто какие-то хрустящие карамели? Нет. Так, гематоген — это полное же. Нет, советский, любил безумно
2: гематоген.
1: А мы
2: любим. Давай так, не нет, а просто а мы любим или а мы не любим.
1: Хорошо,
2: вот так,
1: окей,
2: нет,
1: давай. Окей, согласен. Окей.
2: А школьные пишут нам. Конфеты школьные. Мы
1: да
2: не
1: тоже.
2: Любим.
1: Мы не любим. Не любим. Привет, любимый ведущий. До сих пор терпеть не могу коровку молочную. Ну, я нормально, кстати. Это как? Я ее вряд ли покупать буду. Да, вряд ли покупать буду, но могу съесть и норму.
2: Если даже будет лежать вазочка с этими коровками, очень маловероятно, что я ее съем.
1: Да, но если уж на крайняк,
2: если прям совсем уже желудок там свернулся в трубочку.
1: Ну, Михайловна, эти молодые, как их зовут, дети молодые, которые Зумеры. Сейчас... Вот именно они. Они берут эту коровку, заливают кофе или просто коровку растворяют в кофе.
2: И получается
1: карамельный кофе.
2: О, вау. Тут насчет карамельного, чего там тебе написали? Киселя?
1: Карамельный кисель. Что такое карамельный кисель,
2: вот,
1: скажите
2: нам
1: мне?
2: Написали, это кисель из жженого сахара и чего-то там еще.
1: Не будем выяснять.
2: Это эстонское блюдо. Загуглите, там... Дмитрий, может понравится. Вы знаете, а я загуглила.
1: Да, и чего?
2: А я загуглила. Четвертая картинка, значит, выдачи Яндекса. Это, видимо, скриншот с какого-то или обложка с какого-то видеорецепта. Там написано «кул», где вместо букв «о» используются сердечки. Веселая, очень радостная тетенька торчит из-под стола в очках, а рядом с ней такой же веселый, но слегка задаченный кот. И весь стол уставлен порциями с этим карамельным киселем. Знаете, интригующее начало. Вот что я хочу сказать.
1: Так, погнали
2: дальше.
1: Надеюсь,
2: будет хэппи-энд.
1: У кого? Торчащей тети? Самая не очень вкусная сладость была эта. Сладкая плитка а-ля шоколад. О, да, я помню, когда в советское время они появились. Это же...
2: Нам не нравится.
1: А, да. Нам не нравится. А салют, вы можете, да.
2: Салют наши. Пирожная картошка и торты типа полена сказка. До сих пор... Я пропущу там два слова. До сих пор не люблю, пишет нам Дениска из Москвы. Да, я тоже не любила полена. Родители мои обожали полена.
1: Полена? Торт?
2: Да.
1: А, там как бы немного меренги были, что-то еще,
2: знаешь,
1: да?
2: Знаешь, нет, он больше похож был на торт Сникерс, то, что нынче называется тортом Сникерс.
1: Не ел,
2: там
1: не
2: было
1: знаю.
2: Орехи, арахис и какая-то мазь.
1: Точно, да, все точно, да. Мы не любим. Вот, Алиса Михайловна, нам это не нравится. Добрый день, не любила и не люблю конфеты «Маска». Батончики, мятные пряники, да еще много чего.
2: А мы «Маску» любим.
1: А мы «Маску» не любим, а мятные пряники, прям дайте мне
2: мятные
1: с молоком, прям
2: любим.
1: Килограмм, будьте столь любезны, фирмы одной, которая всем известна, здесь у нас есть, в Москве они самые лучшие. Я многие перепробовал, но вот только эта фирма вкусная, и, с топленым молоком это просто...
2: Торт-сказка с розочками из крема и мороженое, стаканчик с такой же розочкой, пишут нам. Фу. Я мороженое не видела такой с розочкой, а вот торты были, значит, если розочки были из масла, я их обожала. А если из маргарина и какого-то непонятного кондитерского жира и меланжа, это было от... Мы не любим.
1: Привет, невняшка. Не поверите, но в детстве я не любила торт «Графский развалины». Сейчас, к 40 годам, понимаю, что у мамы он был просто офигенный. Если где-то в меню есть этот торт, я всегда его заказываю. На диете. Это вкус детства, пишет нам Аня из Москвы. Итак, друзья, вспоминаем, какие нелюбимые сладости лакомства у вас были в детстве, но вам их приходилось иногда есть, потому что родители считают, что это было крутяк. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, с кем записала свежий трек группа «Татуин» и поговорим о новом альбоме группы «Озон». Группа «Татуин» выпустила сингл «100 дорог», записанный совместно с Кэшем, лидером группы «Слот». Музыканты перезаписали одну из своих самых главных песен. Трек «100 дорог» изначально входил в альбом «Татуина» «Асимметрия» и был выпущен в 2022 году. В новой версии появился речитатив от Кэша Лобанова.
4: Должен признать, что Кэш выбрал одну из наших самых замечательных песен для совместной работы, чему я очень рад, потому что сейчас «100 дорог», этот трек, выходит буквально на новый уровень. Она и так была достаточно и позитивная, и глубокая, и рифтом красивый, и есть что на концерте поиграть, и людям нравится. Но когда Кэш добавил еще несколько слоев к этой работе, ну, теперь я могу сказать, что это один из наших самых любимых треков. Более того, мы сумели обкатать уже эту песню на концертах.
5: Вот расхожее выражение «хорошие люди» — это не профессия. С годами убеждаешься в обратном. Хорошие люди — это вообще данность. И очень было приятно принять участие. Я согласился прежде всего поэтому. И уже отсюда получилась классная песня, потому что, понятно, все профессионалы, но песня комфортная, позитивная, она тебя обнимает, но не оголтелая. В общем, она так плавненько привязывается к голове, и это не напрягает.

0: Новый сингл уже в сети, друзья. Ну а мне остается лишь добавить, что дизайнером обложки релиза также выступил Кэш. Группа «Озон» выпустила 10-й студийный альбом «К свету». В релизе 9 треков, два из которых записаны вместе с хорошо знакомыми вам музыкантами. Подробнее о работе над релизом рассказывает лидер группы Павел Захаров.
1: В списке долгоиграющих релизов нашему новому альбому предшествовал сборник лучших песен в современном звучании, которые мы записали и выпустили в прошлом году в честь нашего 25-летия. И когда эта работа была завершена, захотелось сделать альбом, состоящий из совсем-совсем новых песен. Мы даже отложили в сторонку чуть более ранние наработки и взяли прям свежак-свежак. В общем и целом, нам удалось придерживаться в подготовке альбома того графика, который мы изначально себе наметили. Приступили мы, приехав из осеннего тура, и где-то в течение 4 месяцев регулярно посещали студию. Мы очень рады, что нам оказали честь своим участием на альбоме Василий Горшков и Кэш из группы «Слот», Вячеслав Никаноров из группы «Ангел Небес», а также музыканты групп «Дистемпер» и «Космокэтс». Огромное им за это спасибо.

0: Послушать новый альбом группы «Озон» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наша реклама.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Hilnitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilnitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilnitex на всех маркетплейсах.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья,
2: какую мы вас спросили... Какую вкусняшку вы не считали в детстве вкусняшкой?
1: Да, и вообще она вам не нравилась. Вот, пожалуйста, детство пришлось на 90-е, и, соответственно, каких-то адекватных продуктов было почти не достать. И вот я четко помню, как мама готовила Наполеон. О, эти шикарные хрустящие медовые коржи, как они прекрасны. Но вот когда их промазывали кремом, сделанным из манки... Это было за гранью добра, бобра и зла.
2: На грани бобра и зла.
1: Да.
2: У меня сейчас лоб сморщился, потому что его подмяли брови, ползущие вверх. Очень интересно, торт Наполеон с кремом из манки.
1: Слушай, ну из манки много тогда делали и всякие там эти самые. Ну а что, нечего было, другого ничего не было, делали. Да, господи.
2: Ты знаешь, так интересно в разных
1: регионах. Вы-то тоже, знаете, Лидия Михайловна, живя в своем детстве тоже, у вас, знаешь, такого большого разнообразия
2: вот
1: всего не было.
2: Вот я хотела сказать, что в разных регионах отсутствовали разные вещи. То есть, как бы в каких-то регионах было очень много овощей, но не было мяса. Угу. В других было какое-то мясо, но не было больше ничего. В третьих были только бычки в томате.
1: У меня дедушка, бабушкин брат, ну, они же из Москвы, он нам возил всегда колбасу сюда, ну, там, да, разные палки и прочее, да. а от нас возил он, значит, грецкие орехи, там помидоры, огурцы, еще что-то. А мы, допустим, если ехали к там родственникам вторых, ну, как бы моих, ну, там, вторых ездили, мы, в общем, туда возили в деревню селедку, закрытую в таких бочках.
2: Ага.
1: А назад, естественно, ягоды, грибы возили и так далее, да. Ну, вот так как-то было, потому что все собрать было.
2: Да,
1: а еще в нашем регионе не было туалетной бумаги. Не продавалось. И я был тем чуваком, который ездил сюда к дедушке Юре в Москву.
2: И так, вот с этими рулонами.
1: Да, я был вот этим чуваком, который...
2: Как баранками обвешанный.
1: Да, и мне казалось так нормально, так классно.
2: Конечно, классно. Едешь, тебе все завидуют.
1: Да. Да. Это потом я что-то подумал, что вдруг они подумали, ну, снобы эти московские, что вдруг, фу.
2: Да ничего никто не подумал. Я вот вчера, знаешь, вообще, на самом
1: да
2: деле, людям намного больше плевать на нас, чем мы думаем.
1: Это правда, но мы слишком поздно это понимаем. И когда ты освобождаешься, ты уже не можешь ходить в шортиках.
2: Вот яркий пример. Я вчера распевалась, у меня распевки есть очень-очень-очень странные. В гримерке, где было много посторонних людей, моя СММщица 20-летняя так подняла глаза на меня, на окружающих, и видишь, что никто не обращает внимания на странные звуки, которые вырываются из моей гортани. Я вижу ее взгляд, я говорю, Даша...
1: Все нормуль,
2: да? Я говорю, веришь, нет? Я говорю, всем похеру.
1: Абсолютно. Так, друзья, так, это я читала, сейчас, секунду. Вот,
2: посмотри, в детстве я вообще не понимал, что это люди от клюквы в сахарной пудре тащатся. Всегда с радостью им сбагривал, если в новогодних подарках попадались. Очень ее туда всовывать любили, типа снежок.
1: Снежок? Ну да, красиво, красиво. Да, я тоже.
2: Я любила сахарную пудру, она так приятно таяла и холодила язык, я не знаю.
1: Да.
2: Классно.
1: Ах, бабушка, когда, знаешь, на сам Пасху готовят вот эту сахарную пудру, чтобы делать сверху куличи,
2: да,
1: и потом приходит
2: глазурь
1: такая, а килограмма сахарной пудры нет.
2: Все. Сахарновой пудры.
1: Сахарновой пудры
2: и
1: нету.
2: И Димка сидит на слипшихся булках.
1: Нет, он не мог сидеть потом после этого, когда бабушка приходила, понимала, что нету больше.
2: Все, после этого Митя
1: сидит
2: не мог.
1: Булки были не слипшиеся, они были увеличены и красные. Так, любимки, привет еще раз. Цитрон обожаю до сих пор, а с детства не могу есть конфеты «Школьница». Аж мурашки.
2: Школьницы это что-то другое. Какая-то
1: да,
2: другая
1: конфета. Аж мурашки бегут, пишет нам Сережка и Сергеева посадом.
2: Еще раз привет. Очень не люблю морские камушки в глазури с изюмом. Ой, моя мама их обожала.
1: Я сейчас их стал любить. Я нашел. Я нашел. Здесь у нас есть магазинчики. Я туда прихожу, мне всегда, знаешь, такие крупные дают. Обожаю вообще. А еще если не с кислинкой, то просто прячься в жито. Это же вообще шикарная вещь.
2: А еще также все приторные шоколадные конфеты, типа лакомка, ромашка, ласточка, буревестник, темная ночь и коровка. Если там еще содержится густая приторная начинка, это вообще невозможно есть.
1: А у вас были конфеты Гулливер?
2: Нет.
1: А у нас были Гулливер. Большой такой, большая такая конфета, тоже шоколад, ну, такой приличный, хороший, ну, как бы советский шоколад был, нормальный шоколад. А внутри то же самое, что в цитроне, только почему-то бурого цвета. И с каким-то привкусом, от которого млели взрослые, и у меня тряслись колени. Не из-за того, что я хотел, а
2: вот
1: из-за того, что
2: спросить.
1: Я хотел сбежать.
2: Да, от чего тряслись?
1: Нет, это было как раз вот то, что мы не любим.
2: А взрослые млели?
1: Вообще просто. И ты что, как Димочка?
2: Как
1: это, Гулливер
2: называлось?
1: Гулливер. Веди, такие, такие здоровые конфеты, ею можно накормить. Ею можно накормить семью. Понимаешь?
2: Размером с башмак.
1: Ну, типа того. Так, друзья, нелюбимые сладости вашего детства, вкусности, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы у вас спросили, какая вкусная гадость была в вашем детстве.
2: Еще раз делаем такую ссылочку, такой дисклеймер, что, друзья, все у всех вкусы, ничего нет в этом такого, что если кому-то не нравится, а вы это любите. Это норма вообще, абсолютно.
1: Да, вкус и цвет, все фломастеры разные. Здравствуйте, душнилочки. Вы скажите, пожалуйста, как можно есть болгарский перец? Пишет нам Клаус из поселка Мирный.
2: Просто берешь и ешь его.
1: Хрум.
2: Вкусно же, да. Но вот любим, это мы любим. В детстве ненавидела сушеные финики и инжир. Кстати, финики у нас почему-то было много. Фиников, кстати, тоже в детстве. Сейчас тоже их не люблю, но сейчас мне никто их не навязывает вместо конфет. А однажды в детстве попробовала оливки. Ожидала что-то вроде консервированных слив или вишни. А там такое! С возрастом поняла и оценила прелесть оливок и их производных. Я уже рассказывал рецепт. Угу. Можно, да?
1: Да?
2: Короче, сливаете рассол вот из этих вот баночки. Ну, желательно там будет, ну пусть там будут рыбка, анчоусы, что-то вот такого плана. Сливаете, пшикаете маслом, либо оливковым, либо каким вот Вокс меня подсадила на это масло косточек виноградных. Вот, сверху посыпаете вкусно, реально. Молотый чесночок сухим посыпаете и немножко трав прованских. Потом все это закрываете крышечкой, перебалтываете, они там сухие, буль-буль-буль-буль-буль. 10 минут пусть постоят эти ваши маслиные оливки, светлые которые. Вот, и потом, поверьте, вы заново себе их откроете. Очень вкусные, зараза. Да.
1: Ребят, привет. Хрустящие подушечки с начинкой были двух видов: молочной и шоколадной. Вот просто фу! Да, то есть мы не любим.
2: Мы не любим.
1: И конфеты, рачки или раковые шейки. Меня всегда пугало название. Вот ей-богу, больше на диагноз. Спасибо.
2: Слушайте, а помните, где-то в какой-то...
1: Да и на вкус тоже так себе, пишлейно из Тюмени.
2: Сейчас ужасную вещь скажу. Кто-то из комиков, кто-то то ли из стендапа заметил, ну, такая хорошая была шутка, что, в общем, гусиные лапы, а также раковые шейки — единственные конфеты, которые не подбирали на кладбищах.
1: Боже, какая чернуха.
2: Да, но как это четко? Ты же мог пройти и все, ну, там же другие там разбирались все, да, эти вот оставались почему-то.
1: А я думала, их нельзя есть, они там типа... Ну, ладно. Ага. Добрый день. Самое нелюбимое – это желе, трясущаяся масса.
2: Мы любим.
1: Так, я люблю вишневое.
2: Зачем детям кутя? Гадость. Ну, да.
1: А мы любим.
2: Да?
1: Я люблю, да.
2: Рис с компотом? У нас так кутья называлась. Ну, потом она какая-то такая была, церемониальная, только на поминках была.
1: Ну, да.
2: Ну, еда, ладно. Конфеты «Ромашка» и остальные с помадкой лично для меня. Да, мы вас тут в данном случае поддерживаем.
1: А вот нам тут пишут, я любила сырой говяжий фарш посолить и на белый хлеб. А я вам хочу сказать, что это национальная немецкая намазка на хлеб.
2: Да?
1: Да.
2: Слушай, они, по сути дела, это тартар, да. Ну, такой, только перекрученный получается, да?
1: Вот очень большая разница лично. Я люблю тартар.
2: Ага.
1: Я не могу есть фарш. Из-за консистенции.
2: Из-за формы, да?
1: Для меня это разные вещи и по вкусу, и вообще.
2: Мороженое в бумажном стаканчике. Съесть и не обляпаться. Не откусить кусочек картона. Это был целый квест. У меня, вот как раз история с картоном расскажу.
1: Да, но мы расскажем вам в следующем
2: часе. Да, давайте.
1: Сахарная вата. Все липкое. Да.
2: Не знаю.
1: Это вы ее еще не мочили.
2: Да. Это знаешь, да, когда разыграть ребенка, даешь на бульк и исчезла.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Умеренный западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
6: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго.
7: «Додо».
5: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
8: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
9: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
12: Возрастное ограничение 16+.
13: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
14: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
15: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Госев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла. Ратная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Госев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Госин принял участие в пленарном заседании форума «Столя». Приветствуя собравшихся, он отметил, что живое общение не заменят никакие формализованные каналы передачи информации. Глава региона заверил, что правительство области нацелено на помощь бизнесу, в том числе по вопросам различных процедур, регулирования и контрольных механизмов. Участники встречи задали вопросы губернатору, в частности, о главном конкурентном преимуществе Воронежской области – развитии рынка профессий с учетом угроз ИИ. Импортозамещение, поддержки ветеранов специальной военной операции. Обсуждалось развитие внутреннего туризма. Кульминацией мероприятия стало вручение премии имени Столя. В основной номинации за реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства реконструирования санатория «Дон» победила Наталья Соловьева, председатель совета директоров «Олимп здоровья». Губернатор Александр Госев провел заседание правительства области, в рамках которого министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за прошлый год. По предварительной оценке, в 2025-м валовой региональный продукт области составил около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста является сельское хозяйство, рост в регионе показала и строительная отрасль. В целом, основная часть макроэкономических социальных показателей Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений основных макроэкономических показателей как инструмента, который позволяет реально оценивать возможности. В ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Госев, обсудили итоги развития агропромышленного комплекса региона в 2025 году. Воронежская область сохранила статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции агропромышленного комплекса по итогам прошлого года составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции. Александр Госев отметил, что сельское хозяйство успешно и позитивно развивается на протяжении последних лет. Глава региона поблагодарил работников сельского хозяйства за впечатляющие результаты и за обеспечение продовольствия. Продовольственной безопасности страны, а также наградил победителей экономического соревнования ВПК среди муниципальных районов и городских округов. При поддержке «Единой России» в Воронеже пройдет третий этап чемпионата страны по гонкам на квадроциклах на стадионе «Воронеж-Ринг» 30 и 31 мая. Сильнейшие квадроциклисты из разных уголков России покажут свое мастерство на трассе с водными препятствиями, а также в кольцевых гонках. В каждой из дисциплин представлены 4 класса – мужчины, женщины, квадроциклы с двигателем объемом 1000 кубических сантиметров и новички. Зрители ждет захватывающая борьба на сложной трассе. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу в 10 утра. Это были новости региона.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Солнце Дмитрий. Вышло, Алиса Михайловна. А вы
1: я
2: зашли.
1: Я не вышла, я зашла.
2: Да.
1: Да, дорогие друзья, мы сегодня в самом начале хотели начать с одной темы. Дело в том, что, напоминаю, Митя купил массажное кресло себе.
2: Ну, да. Какое, ну короче, кресло.
1: Ну-ка,
2: оно
1: накидочку,
2: такое.
1: Накидочку. Да, и показывает мне фотографию, где егонный кот, я знаю, что надо говорить его, но для художественной выразительности говорю егонный. Могу еще сказать егошный. Егонный кот своей, значит, наглою пятой точкой восседает прямо на коробке и всем своим видом демонстрирует, что
2: это кресло работает,
1: массажный,
2: что это накидка работает.
1: Эффект,
2: да.
1: Уже действует, даже уже сквозь коробку.
2: Да. Да, да, да, да, да.
1: Вот. И тут я у Мити спрашиваю: говорю: а бывало ли что-нибудь такое, что ты начинал чем-то пользоваться, оно еще упаковано в защитную пленку? Вот я сейчас, кстати, с одного своего девайса отдираю защитную пленку.
2: А она так и была, да?
1: Прикинь, оказывается, это была защитная пленка.
2: Ну, ничего
1: страшного.
2: Может,
1: в этом была проблема.
2: Мозг, кстати, может быть. То есть, ты все это время. Ладно, я не буду говорить, где, куда и зачем, но потому что да, иначе вы сейчас начнете фантазировать странные вещи. Ну, я так вот сейчас на вскидку вспомнить не могу, но у нас в семье ходила история. Когда моя мама со своей мамой приехали в Москву, неважно куда, вот. Ну, естественно, мама ее пошла выгуливать Красную площадь, это был глубокий Советский Союз. Да-да-да, выгуливать на Красную площадь.
1: А, на Красную площадь.
2: Да. Естественно, московское мороженое. Все же о нем слышали, оно же было фантастическое в Советском Союзе и так далее. И вот моя бабушка, и вот мама купила такой брикетик бабушке, и она смотрит, что живет, говорит, какая гадость,
1: как
2: ты
1: они это едят.
2: Как они это едят вообще, да. И тут мама поворачивает голову, а такой брикет мороженого, и он был зажат между двумя такими картонками. И моя бабушка, решив, что это нормальная вафля, стоит и жует эту картонку, плюется, потому что она невкусная, она бумажная, там еще там видно пленкой какой-то там полиэтиленовой и прочим. Ну, в общем, вот как бы ела не знала, да, ела не знала, что она вот так вот упакована, что нужно слизывать, вылизывать между. Ну, странная, конечно, такая форма, но вот, тем не менее, москвичи к этому привыкли. Вот сейчас заходит Нелли Львовна, коренная москвичка, она, думаю, нас бы не поняла с тобой, да, вот это мороженое. Как вы не знали, что она между картонками? Ну, вот так вот. Грызли вместе с картонкой.
1: Да. Я помню отзыв на каком-то маркетплейсе о весах. Девушка пишет, как вы смели, значит, я заказывала весы белого цвета, а вы мне прислали синего цвета. На что ей продавец отвечает, девушка, это защитная пленка.
2: Да, снимите, пожалуйста, да?
1: Очень много насчет того, что какой-то мутный экран. И тоже защитную пленку, кажется,
2: насчет экрана
1: сняли.
2: Будьте, пожалуйста, аккуратны, а то сейчас в последнее время очень много в сети появилось видео, где люди снимают...
1: Как с телевизора отодрали, да-да-да.
2: Вот
1: я
2: именно...
1: видела.
2: И все, и он...
1: Экран отодрали от телевизора.
2: И он просто перестает работать. Ну, раньше-то мы же привыкли, у нас же были кинескопы.
1: Да.
2: Там мог просто лопнуть при неудачном бросании шарика из подшипника.
1: Дорогие друзья,
2: меня много били в детстве.
1: Пишите по телевизорам. Пишите, пожалуйста, как вы пользовались чем-то, а оно оказалось даже не до конца распаковано.
2: Да.
1: Или вы там на пятый день отпуска обнаружили, что вот эта дверка ведет в огромную спальню, а вы спали все это время на раскладном диване.
2: Короче, я помню, что как-то покупал дорогущую колбасу, очень дорогущую, сыровяленую. Она была в полиэтилене, я снял полиэтилен, и там была еще одна упаковочка. Я еще ее снял. И думал,
1: и
2: что это уже
1: кончилась.
2: Все. Нет, колбаса не кончилась. А оказывается, это была вторая защитная. И жрал я, собственно говоря, вот...
1: А бывает еще, что ты слишком много снял. Либо не доснял, либо слишком много снял. Такое тоже бывает.
2: Обычно я такое в сеть выкладываю в нуаре. Понимаешь?
1: И пишите, пожалуйста, да? Через наших ботов в ваших мессенджерах. А мы будем читать и дискутировать.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в «Агроэко» бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И знали, больше прозвернули.
2: Да. Мы давай сначала вспомним тему, на которой
1: конечно
2: мы обсуждаем. Как вы что-то использовали, не до конца это распаковав, что потом выяснилось, да? Либо наоборот, слишком много оторвав. И вот тут нам пишут: как-то жене не удался салат с яйцами. Плохо их почистила и скорлупа поскрипывала на зубах. Оказалось, что жена решила опробовать блендер, но не знала, что чехольчик с ножей лучше снимать перед использованием.
1: После двух лет использования душевая кабина перестала отмываться. И совершенно случайно отодралась защитная пленка. Кабинка была еще несколько лет как новая. Классно!
2: Доброго дня. В отеле «Малага» надо было заселиться на третий этаж. «Малага» — это в Испании, если что. Зашла в лифт, все как всегда, нажала три, двери лифта открываются, серая стена передо мной. Я вниз, двери лифта открываются передо мной, серая стена. Я так каталась 10 минут.
1: Я понял уже, в чем дело.
2: Я не считаю пока. А, это дверь, которую надо открывать?
1: Нет, я думал, просто с другой стороны две двери.
2: Я так каталась минут 10, пока на первом этаже не зашли люди. Ола, доехали, третий этаж, серая стена. Местные толкают эту стену.
1: Дверь без
2: единой ручки и выходит из лифта.
1: Хорошо, вот смотрите, классное тоже. А вот еще был случай. Купил красивые щетки стеклоочистителей на машину. Резинка красная, в цвет машины. Не чистили вообще. Ну вы поняли.
2: Боже мой.
1: Классно, да?
2: Привет. Кто-то съедал кекс вместе с бумажной корзинкой? Или я один такой?
1: Пока один.
2: А еще у меня была компьютерная мышка с каким-то неприятным липким покрытием, которое я пытался смыть растворителем. Но растворился пластик, а покрытие так и осталось таким же липким.
1: Ах, ладно. Так, вспомнил, мой муж купил мне велосипед Land Rover на маркетплейсе, ну, типа бренд автомобиля. А ему это так нравится, что буду на нем ездить. А пришел с другой надписью. В общем, непонятно какой, и он не знает. Как-то вы так... Что-то вы как-то странно написали.
2: Витиевато.
1: Да. Помоги, Алиса Михайловна.
2: Она была заклеена надписью с другим названием.
1: Значит, пришло
2: то, что надо, но заклеено было не тем, что...
1: Ну, на всякий случай. Вдруг вам нравится Opel какой-нибудь, правильно?
2: Все, поняли. Привет, любимые душнилки. Вот и я тоже немного припозорюсь, пишет нам Саня из Ростова-Папы. Как-то поддался действию рекламы и многочисленных советов, что силиконовые бескаркасные дворники – это круто и намного долговечнее и практичнее. Ну что, купил, поставил, и в первый же дождь жутко расстроился. Стекло не очищали от слова совсем. Думал, ну что за подстава такая? А потом оказалось, что нужно было просто снять защитные чехлы с них. И вуаля, все прекрасно работало.
1: Ну, конечно, не совсем в тему. Сейчас напишет Сергей из Алматы, но тоже прикольная такая история. Здрасте, привет. Недавно взял с полки фото жены в рамке с выпускного. Тут спрашивается, зачем? Ну, ладно. А рамка размера айпада. Я пытался увеличить изображение и рамку переворачивал, чтобы повернуть изображение. Потом до меня дошло, что это рамка. Сергей, Алматы. А зачем вы пытались увеличить изображение вашей юной жены?
2: Ну, так красивая.
1: Красивая, согласен. Согласен. Вот мы ее как бы не видели, но одобряем. Да.
2: Ты когда последний раз Митенька бумажные газеты читал?
1: К сожалению, недавно. Ну, или, к счастью, недавно. Потому что когда бегу на... Это самый, как, ну, мой транспорт, который называется электричка, там как бы раздают московскую комсомолку. Я могу взять, почитать просто.
2: Сервис.
1: Да, прям наш бесплатный. Конечно, хочется взять. Вот руки, знаешь, такие черные.
2: А ты не бывало вот этого, когда ты пальцами пытаешься увеличить текст или картинку в газете?
1: Нет, пока это время еще не настало. Я надеюсь, что будет где-то уже, ну, туда, подальше, ближе к 80.
2: Время покажет, Митя.
0: Наше радио. Сделано в России.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а?

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, прежде чем мы продолжим обсуждение наших нелепых случаев взаимодействия с новыми вещами, мы хотим с Дмитрием Сергеевичем поздравить наших дорогих представителей пограничных служб,
2: да,
1: с их профессиональным праздником.
2: Да, потому что мы все видим, мы все хотели-хотели, но нас же не заткнуть, поэтому им вечно забывали. Поэтому хотим поздравить. Пусть это будет граница на замке.
1: Да. Я же в детстве говорила, что да, я хотела быть пограничной собакой. В то время как другие хотели быть барелинами, я хотела быть пограничной собакой.
2: Прям вот так?
1: Да. Вот мне тут пишет: Алиса Михайловна, назови два пограничных пункта. Ха! Легко! Значит, смотрите, я жила в Санкт-Петербурге, поэтому я могу с легкостью назвать 4 пограничных пункта. Торфяновка, Светогорск, Брусника, брусничная, и Нарва.
2: Да.
1: Потому что через первые 3 регулярно ездишь на всех видах наземного транспорта в Финляндию, а через 4 ездишь
2: в Эстонию.
1: Какие наши годы?
2: Тоже
1: нельзя.
2: Верно, тоже верно.
1: Я же
2: верно.
1: Говорю, что я все тоже жду, верно. Когда Рим станет, значит...
2: Не надо рассказывать планы наши ближайшие, подожди, на наше
1: ладно,
2: ближайшее будущее.
1: Называть? Населенный пункт.
2: Поэтому не надо.
1: Лацийской области.
2: Алиса, вы очень слишком много
1: итальянской
2: знаете.
1: Губернии.
2: Да. Итак, погнали. Привет.
1: Привет.
2: Чего? Веселильники.
1: А ты думал, весельники?
2: Нет, я другое хотел сказать. Там, ну, я мог прочесть другое. Я мальчик пошлый и на сухом пайке. В детстве было у меня летнее платье с юбкой солнца. К концу лета я поняла, что там есть карманы.
1: Хорошо, что к концу лета, а не тогда, когда платье отправляется на покой.
2: Да, когда остались только карманы.
1: Да, смешно. Еще раз привет. Купили дом, делали ремонт. Пришел туда. От бывших хозяев остался пылесос. Хотел чуть прибраться, включил в розетку. Не работает. Ну, конечно, наверное, поэтому оставили, подумал я. Обрезал провод, стал разбирать на запчасти. Может, что сгодится. Приходит мой друг, который помогал мне по сантехнике. Увидел, что я занят. Говорит, ну, я начну пока. И включил пакетник, который я сам выключил на всякий случай, когда уходил в прошлый раз.
2: Я представляю твою реакцию просто. Когда ты понял и осознал, что ты счекрыжил, и, скорее всего, хороший пылесос.
1: Да.
2: Браво!
1: Да.
2: Я могу такое.
1: Пишет нам про стекло, про щетки стеклоочистителя. Передайте слова поддержки один в один.
2: Тоже один было, да, такое?
1: Один в один, да.
2: Да. Доброго дня. 5 лет пользовался роутером в пленке. Снял, потому что начала отклеиваться, и с ней кошка играла. Пишет нам Артемий. Ну, слушай, Артемий.
1: Такие вы бережливые.
2: Да, это тут вот немножко не то. Это ты же знал, что там есть пленка. Понимаешь? А тут вот, когда не знаешь и пользуешься.
1: А вы знали, что старую ногу мертвой свиньи, имеется в виду хамон, надо очищать от верхней шкурки и всего, что на ней? Я вот, например, первый раз ел прям так, отрезая щедрые куски и кладя их на ржаной хлебушек.
2: Вот.
1: Хамон со шкурой и с ржаным хлебушком.
2: Ну и что? Прекрасно. Да? А ты знаешь, как щекотно, когда ты маленький, ну как маленький, условно маленький, ты первый раз ешь киви. Знаешь, как щекотно небу? Вот, а я знаю.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем наши бытовые казусы.
2: Казусы?
1: Хочу поделиться своим казусом, как раз пишут нам. Первый раз употребила полисорб в сухом виде. Прописали по одной столовой
2: Подожди,
1: ложке.
2: Подожди, полисорб?
1: Это такой порошочек типа интерфурила. Ну, от отравления.
2: Я понял. А можно вопрос? А его нужно растворять?
1: И что, серьезно?
2: Да. У меня он лежит в порошке, и я просто раз и запивал водой его, потому что он мерзотный, отвратительный. Реально? Really? А, мальчик Дима, 49 лет, нормально.
1: Прописали
2: так
1: по одной...
2: Так вы еще скажете, может быть, и я не придумал сейчас какую-нибудь шутку. Ладно, бог с ним, давай.
1: Прописали по одной столовой ложке, но я ее так и съела. Порошок сыпался обратно даже из глаз.
2: Понимаю. Это же как, не знаю, это же как сгоревшая земля на вкус. Без вкуса, без цвета, без запаха, пыль.
1: Мама, она залепляет дорогая. Все во рту, все. Наверное, да?
2: Ну да, я давился.
1: О боже, Митя да. Покраснел. Точнее, он закрыл лицо руками, и оттуда торчит только длинный розовый нос.
2: Он не может влезть в руки, он большой. Его много.
1: А, потом уже объяснили, что его водили. Спасибо вам, добрый человек.
2: Спасибо. Ой, как хорошо, что... Дорогой производитель, будьте столь любезны.
1: Большими буквами вы производите полисорб.
2: Давайте вот следующее, пожалуйста, про большие буквы. Вот, привет, вручены. Заказал наушники, а они не работают. И, в общем, оказывается, там микропленка заклеена на месте зарядки, и в боксе они не заряжаются. И отзывы на марки Дениски, и все от того, что все возвращают эти наушники, пишут, что они не работают. А продавец всем потом отписывается, что надо отклеить эту самую пленку, а ее не видно на наушнике. А потом посмотрел в объявлении, а там... Указано большими буквами, что нужно отклеить пленку при первой зарядке. Походу, как и я, никто не читает, что он покупает. Да, да, да, да. И полисорб сухую жрем. А что нам? Мы можем.
1: Здравствуйте. Подарил родителям, господи.
2: Так, жну.
1: Вручил.
2: Выговори. Да.
1: Родителям стиральную машину, автомат. И забыл предупредить, что перед использованием нужно снять транспортировочные болты. Слава богу, все обошлось, пишет Дмитрий.
2: Ну, да. Но на самом деле, когда такие вещи дарим, да. пацаны, давайте точно, вот, нужно пояснять иногда родителям.
1: Нужно просто
2: да.
1: подключать. Просто покупаете просто в подключать. Пакете подключения. Там да. буквально за 1200 мальчики и поднимут, и поставят, и подключат.
2: Вот, потому что, правда, эти подключат. Вот ножи, которые это самое, в комбайне, которые снять нужно было защитный пластик.
1: А вот теперь про комбайн.
2: У меня мама рубила мясо тогда.
1: Угу. Вот, слушай,
2: давай.
1: Пользовался кухонным комбайном и возмущался, что мешалка для миксера очень острая. Так. Через 2 года нашел под этим двойным ножом есть еще и пластмассовая мешалка для взбивания.
2: Ага. Ну, нормально.
1: Рубил все.
2: Да. Дальше, вот смотри, тоже тут где-то есть. Сейчас было про магнитолу. Привет вам. Моему брату подарили автомобильную магнитолу, и в разъем для компакт-диска в диск полностью не входил. Брат подумал, что эта магнитола сломана, но потом пришел я и увидел на верхней части стопорные винты.
1: Два стопорных винта. Угу.
2: Вот это вот ваши буквы я должен складывать.
1: Это
2: вот
1: значит,
2: вашу...
1: что это, как это называется? Ребус. Стопорные винты. Там 100 написано,
2: короче,
1: просто, чтобы вы понимали. 100
2: да.
1: написано цифры, парные
2: Леша,
1: написано буквами.
2: Леша, я старый человек, не пиши буквами русскими.
1: Не умеет.
2: Не умею, я их уже забыл. Вот. После того, как винты выкрутили, все прекрасно заработало. Пишет нам Лешка. Да.
1: Болел ковидом, прописали таблетки пить 2 раза в день. Таблетки большие, прям таблетосище. Ломал, запивал водой. Потом, когда поправился, прочитал в инструкции, развести в воде и выпить.
2: Я не один такой!
1: Дорогие друзья, все хорошее подходит к концу. Дневной эфир заканчивается. Пока-пока.
2: Всем счастливо.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Умеренный западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
11: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Калагривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
12: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
13: Алло?
12: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
14: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия с 30 мая ведет временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая помидоры, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубнику. Об этом объявил Россельхознадзор. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Ведомстве объяснили запрет учащением нарушений при поставках армянской плодово-овощной продукции и обеспечением фитосанитарной безопасности. С 22 мая Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз цветов из Армении. Роспотребнадзор, в свою очередь, приостановил продажу нескольких видов армянских коньяков и вин, а также запретил минеральную воду Джермук. Министр энергетики Сергей Цивилёв сегодня заявил, что если Армения вступит в Евросоюз, Россия не сможет поставлять ей газ по прежней стоимости. Москва рассматривает политико-дипломатический путь урегулирования украинского кризиса как приоритетный, но при этом считает военный также приемлемым. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она также прокомментировала высказывание госсекретаря США Марка Руби о том, что трехсторонние переговоры между Москвой, Киевом и Вашингтоном не ведутся. Захарова отметила, что это констатация фактической ситуации, и произошло это не по вине России. Минцифра в ближайшее время представит новый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, сообщил в Госдуме замглавы ведомства Иван Лебедев. По его словам, меры будут иметь пересечение с законопроектом об искусственном интеллекте, который сейчас готовится. О новом пакете речь идет, в частности, об обязательстве для мобильных операторов распространять сим-карты только с нулевым балансом и проводить биометрическую идентификацию абонентов при заключении договора об оказании услуг связи через интернет. Продажу сим-карт через цифровые платформы предлагается либо запретить, либо ограничить не более 5 на 1 подтвержденный аккаунт. Российско-американский экипаж в рамках перекрестных полетов отправится к Международной космической станции с Байконура 14 июля, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Корабль «Союз МС-29» должен будет доставить на орбиту космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину, а также астронавта НАСА Анила Меннона. Съемки военной мелодрамы «Альпийская баллада» режиссера Андрея Богатырева завершены. Фильм выйдет в прокат 30 сентября будущего года, сообщили продюсеры. В главных ролях Иван Янковский, Денис Сардиско, Милош Бикович и Петр Зекавица. Сценарий написан по мотивам одноименной повести Василия Быкова. Проект стал первой официальной копродукцией России и Сербии в рамках соглашения о взаимодействии в области кинематографии. Съемки проходили в России, Сербии и Казахстане. Натурные сцены снимали на территории горного массива Старопланетная на востоке Сербии. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
3: Ноль плюс.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в компанию добрых проверенных друзей. Надеемся, у вас все хорошо.
2: Очень надеемся.
1: Четверг. Четверг же сегодня.
2: Четверг сегодня, четверг. И при этом лето не ощущается.
1: Лето будет на следующей неделе. На этой заканчивается.
2: Со вторника уже.
1: Не, ну с понедельника уже все, календарное лето, а там уже...
2: А со вторника уже будет, и, судя по всему, температурное лето, потому что, конечно...
1: Этой ночью в Москве обещают заморозки.
2: Ну, плюс 5 обещают, ну, я не знаю, может, конечно, где-то и
1: мороз. Как-то раньше говорили, на почве заморозки.
2: На почве заморозки, да.
1: Да, на почве личной неприязни. Во-первых, хотим поздравить всех причастных с днем погранслужбы ФСБ Российской Федерации. По-моему, так называется.
2: Сейчас, по-моему, да.
1: Так что всех...
2: В любом случае, мы вас поздравляем с днем пограничника.
1: Вот,
2: я думаю, что
1: вот,
2: все
1: Андрей
2: сразу поймут.
1: Правильно, с днем пограничника поздравляем всех, кто сегодня отмечает свой профессиональный праздник.
2: Каждый год дядя звонил. Дядя был пограничником. Он отмечал до последнего вздоха.
1: А у нас друг день рождения отмечает. При этом он, как бы, ну, казалось бы, родился в день пограничника, а пошел служить в совершенно другое ведомство.
2: Ну, тут как пойдет.
1: Да, жизнь как сыграла с человеком. Ну да ладно, всех поздравляем. У кого сегодня день рождения, у кого сегодня день пограничника. И давайте традиционно начнем с такой переклички, на одной ли мы с вами музыкальной ноте.
2: Так,
1: мы,
2: интересно.
1: Мы какие-то даем вам строчки из песен, чтобы понять, что мы действительно компания, что называется, взросшенная на одних букварях.
2: Угу.
1: Я вот все думал, какую бы такую найти песню, вот которую вы точно продолжение или припев вы не знаете. Думаю, а дай-ка попробую вот это вот.
2: Ничего себе.
1: Итак, ребята... Даю вам первое четверостишье из песни. А вы, если понимаете, о чем идет речь, вы должны прислать припев, либо...
2: Автора.
1: Да,
2: ну, не
1: автора,
2: а исполнителя.
1: Исполнителя, да. Потому что автора, это, как правило, это замахаешься искать.
2: Да, согласен.
1: Вот, а лучше припев, то есть, ну вот, чтобы мы понимали...
2: Продолжите просто.
1: Или продолжаете, да. Вот я вам даю первую строчку, а вы там вторую. Итак, ребята, слушайте. Начинается все с красивой пианины. С очень красивой пианины. Итак, строчка. Привет, малыш. Я тебе пишу в твоей тетради. Привет друзьям, привет подружке Наде. Привет, Париж. Вот что-то мне подсказывает, что вы этой песни не знаете. Вот Андрей Георгиевич,
2: себе.
1: Вот Андрей Георгиевич не знает.
2: Ну, почему не знаю?
1: Ну, не знаешь-то. Вот сейчас
2: знаю.
1: Гугли. Так ты пока не гугли. Ты это сам.
2: Я не гуглю.
1: Uh-huh.
2: Я знаю этого человека.
1: Не знаешь-то этой песни. Итак, ребята.
2: Автора знаю.
1: Ждем продолжения или припев, если вдруг в голове всплыли эти вот прекрасные ноты. Начинается с очень красивой пианины. Прям вот заслушаться можно.
2: Это же...
1: Это красивая песня с красивой пианиной в начале. Вот. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники. Будем нести разумное, доброе, вечное.
0: Так звучит наше радио. Когда наступает...
3: Реклама на 107 FM.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, мне кажется, сегодня мне удалось немножечко встряхнуть ваше сознание.
2: Да, но некоторые запутались.
1: Да, тут и Михаила Шуфутинского предлагали.
2: И Маликова.
1: И ЧФДМ, да, говорит, песни не знаю, но если пианино, то это Маликов.
2: Да,
1: не, ребят.
2: Нет.
1: Это, пожалуй, первый хит был, ребят, напомню, строчка... «Привет, малыш, я тебе пишу в твоей тетради. Привет друзьям, привет подружке Наде. Привет, Париж». Это, пожалуй, первый хит группы «Дюна».
2: Да вот и песня хорошая. По-моему, так она называлась же.
1: «Малыш, малыш».
2: «Малыш».
1: А, «Малыш».
2: Просто.
1: Да, вот с этого началась группа «Дюна». Потом там были уже «Страна лимония», «Привет с большого бодуна», вот этот...
2: «Пулемет» и прочее.
1: Да. И я для себя как-то вот группу «Дюна» вот с этой песни открыл с неожиданной стороны. Виктора Рыбина, потому что умеет не только вот в это вот ты-ты-ты-ты-ты, а умеет какую-то лирику и очень интересное гармоническое музыкальное решение.
2: На меня нахлынули воспоминания, потому что я участвовал в съемках какого-то фильма, клипа группе
1: «Долгопа».
2: Нет, снимали на речном, вот, на битакам.
1: В общем, ребят, если хотите открыть для себя группу «Дюна» с неожиданной стороны, послушайте песню «Малыш». А кто пишет, что не формат, мол, нашего радио, так вчера «Шура» был загадан. Тоже не,
2: не,
1: не вот тебе формат нашего радио. Ладно, спасибо большое, ребята. Наша музыкальная перекличка окончена, настало время поговорить. Дело в том, что подавляющее большинство из нас люди с детьми.
2: Угу.
1: И знаете, когда в семье появляется ребенок, встает острый вопрос, а как его назвать? Ну, потому что как минимум двое участвуют в процессе выбора имени, отец и мать.
2: Ну да.
1: А если подключаются дедушки, бабушки и остальная родня, смотрят, а помнишь, у нас баба Зина ж какая хорошая была, Зинаидой давай.
2: Не, ну тут еще есть нюанс, что люди могут быть определенной национальной.

0: И нужно подбирать имя в рамках вот этой вот системы. Просто так с улицы не возьмешь.
1: Ну, почему?
0: Ну, знаем мы одного вот нашего общего друга. Да, там не, все внуки, они, знаешь ли, не это...
1: Что?
0: Не пейте.
1: А что там, все особое что-то?
0: Ну, конечно.
1: Ладно, как-нибудь... Ну, в общем...
0: Но дело не в этом, да.
1: Угу. Моисеи? Соломоны?
0: Ну, типа того.
1: А, понятно. А, вот, хочется поговорить про...
0: Ну, не все Моисеи, конечно.
1: Один? Мося. Мосей. Ладно, ребят.
0: Моня, Бонни и Беня.
1: Есть о чем поговорить. Дело в том, что выбор имени для ребенка порой ведет, ну, к таким, к серьезным супружеским конфликтам, я бы даже сказал.
0: Конечно.
1: У меня на... Есть пример, когда, собственно, ожидали, мой друг ожидал, что у них появится первенец с супругой, и ты не поверишь, как было выбрано имя.
0: Так.
1: Устроен был турнир в преферанс.
0: Молодцы.
1: Один на один.
0: Ну, можно, ну, гусарский, да.
1: Да, да, да, в гусарика. И ты не поверишь, там были имена как бы...
0: Ну, а кто победил?
1: Победили.
0: Кто на паровозе?
1: Победил здравый смысл. Когда им сказали, ну какой к черту Марк?
0: А, слава богу.
1: Ну какой Антон? Ну что вы? Ну вы хотите ребенку жизнь испортить? Его же будут дразнить.
0: Ну я надеюсь, не Григорием назвали?
1: Нет, назвали Ильей.
0: Илья.
1: Вот. Ну, в общем, ребят, хотим у вас поинтересоваться. Вот у вас, когда дети появлялись, вы как выбирали, по какому принципу имя? Ну, вы же там в честь кого-то называют, там, не знаю. Вспоминают, что была прабабушка, вот, Лукерия, допустим, Лушечкой назвали девочку. Или, ну, или вот сейчас очень модно какие-то... не старорежимные, Изяславы у нас, Елисеи. Но,
0: да,
1: ну,
0: да,
1: вряд ли у кого-то,
0: да. Елисеев, есть. Кстати, почему-то очень действительно много появилось. Я прямо
1: знал одного Елисея в жизни.
0: Да?
1: Да.
0: Какого?
1: И жених сыскался ей, королевич Елисей.
0: Нет, еще вот. К нам приходил на практику
1: Елисей. Не-не-не, это уже было потом. А-а-а. Я вот прожил там, не знаю, 40 лет, я знал только одного Елисея. В сказке, да, Пушкина.
0: Слушай, ну мы не рубились в преф, мы так. Даже в дурака не стали играть. А у нас не было какого-то дома дикого спора, потому что там было несколько вариантов, но были абсолютно согласны, что, во-первых, Дарья красивое имя, хотя так. Много, конечно, сейчас дашь. А во-вторых, Дарья Андреевна... Если человек выговаривает букву «Р» довольно твердо,
1: а если звучит красиво. А если бы, не дай бог, Дарья Андреевна
0: была... Андреевна! Ну тогда...
1: Совсем играете!
0: Тогда к Моисею пойдет.
1: Ребята, как вы выбирали имя для детей? Чем руководствовались? Давайте сегодня про это поговорим. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте пообсуждаем эту тему.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня у вас поинтересовались, как выбирали имя ребенку, чем руководствовались и, собственно, основываясь на чем имя было выбрано.
2: Если бы я родилась мальчиком, меня бы назвали именем футболиста, который первый забил гол на чемпионате мира по футболу в 82-м году. И это как? Был Эрвин Вандерберг. Но родилась я, Александра.
1: Мы с женой смотрели сериал «Дружина». Там одного из персонажей звали Аникей. Решили, если будет сын, так и назовем. Родилась дочь. Назвали в честь прабабушки Варвара. Второй ребенок сын назвали, как и хотели, Аникей, пишет Николай из Зеленограда.
2: Еще задолго до беременности знала, что сына будет звать Лев. Муж, конечно, хотел имя дать в честь отца своего, но я категорически отказалась. Не сторонник называть живых в честь ушедших.
1: Когда узнали, что будет дочка, сразу решили, будут называть ее Алисой. По названию любимой группы, пишет нам Саша из Зеленограда. Жена была не против, а другие, да, собственно, в эти дела и не лезли.
2: Добрый вечер, имя Анники. Связано с эпосом Колевалов и «Лесов и болот», любимая книга, плюс фамилия и отчество финские.
1: Ух ты. Любопытно. Хотела дочь назвать Таисией, но муж был против. Предложила назвать ему, но он назвал Татьяна.
2: Угу. Дочек назвали мамы, муж повелся. Сына назвала в роддоме, выбирал между Александром и Николаем. Сын родился, посмотрел ему в глаза. Не Александр.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, мы продолжаем озвучивать ваши истории про то, как выбирали детям имена.
2: Добрый вечер. Хотели назвать сына «Космос». Но на беременных гормонах распереживалось, что серьезной карьеры не построит, поэтому наш «Космос» — Стас.
1: «Космос» Холмогоров только вспоминается из сериала «Бригада».
2: Да, но чуть редко имя.
1: Вообще крайне редко. Mm. Вот у нас с женой не было никаких разногласий. Мы просто договорились, чтобы потом без претензий. Девочек именую я, мальчиков она, сколько бы их ни было. И долго выбирал, и в финале вышли Анастасия и Анна. Ну, по итогу победила Анна. Mm-hmm. Теперь этой Анне Александровне 20 с лишним лет. А история присвоения имени помнится хорошо. Саня пишет из Ростова.
2: Да, так и есть, аж, конечно. Мой сын 99-го года рождения, без имени прожил 3 месяца. В итоге я, его мать, его бабка, моя теща, его дед, мой тесть, скинули каждый свой вариант имени в шапку. Так на свете появился Дмитрий. Кстати, мой вариант пишет наша слушательница.
1: Я чувашка, супруг татарин, сын Оскар, дочь Айлин. Споров не было, я знала, что выхожу замуж за мусульманина. Но свекровь переживала, что детей назовем православными именами. Настенька почти 40 лет, уфа. Хорошие имена, красивые, кстати.
2: Да, красивые имена. Нам женой нравился сериал «Метод» с Хабенским. Так вот, там героиню звали Есения, да?
1: Есения, ну сериал еще такой был,
2: да,
1: Есения.
2: Да, да, да. Очень красивое воздушное имя. Когда родилась вторая девочка, хотели назвать ее именно Есенией. Но, взглянув на ее пухлые щечки, поняли, что она самая настоящая Варя. И до недавнего времени она еще не выговаривала букву «Р». Сейчас понятно, Валя.
1: Когда родилась дочь, второй ребенок, сын был немножко влюблен. Сказал, что не будет любить сестренку, если не назовем Наташа. Пришлось согласиться, сыну 8 лет было.
2: Как здорово.
1: Шантажист маленький.
2: Так, что еще вы пишете? Выбирали долго мужское имя, но на свет появилась девочка, поэтому выбрали спонтанно, без раздумий. Где-то читала, что когда отчество длинное, лучше имя выбирать короткое. Поэтому у нас Дарья Константиновна.
1: Привет! Мы с женой выбирали так, чтобы красиво звучало имя с фамилией. А фамилия непростая. Поэтому первую дочь зовут Екатерина Кирилловна Толстая, а младшая дочь Виктория.
2: Ничего себе.
1: Вот это вот так, да. Ну.
2: Моя мама назвала меня в честь князя Игоря, потому что ей настолько понравилось произведение слова о полку Игореве, что у нее не осталось сомнений о том, какое имя будет у ее сына.
1: Однако. Это было очень тяжело. Имя сына выбирали, перебирая имена по алфавиту. Муж говорит «Родион». Услышав мое «фи», я ответ, что это имя Раскольникова, сошлись на дне рождения и святках. Уже 20 лет у нас Никита Сергеевич.
2: Mm-hmm.
1: Никита Сергеевич, это вот сразу, хорошо, красиво звучит.
2: Не хочется сразу, чтобы усы появились.
1: Михалков, да, Михалков, да. Или господи.
2: Ну как, Хрущев.
1: И Хрущев, да, вспоминаются. Ребят, пишите свои истории через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, еще немножечко почитаем ваших сообщений.
2: Прошли тест в интернете, результат совпал. Назвали Алексеем.
1: Что за тест такой?
2: Ну, наверное, как подбирать имя ребенку.
1: Во как. Добрый вечер. Сыну и дочери выбирали имена по святкам. Ну, кстати, там есть еще выбрать. Но только к святке это же такая штука, что там как бы, ну, не полный набор имен представлен.
2: Да, там достаточно много имен не попадает.
1: Да.
2: Да, абсолютно. Точно, я сейчас уже, по-моему, закрыл.
1: Юрий там точно нет.
2: Смотрел.
1: Агата, все греческие имена отсутствуют. Агата, Алиса, Агния, все отсутствует. Да. Марии много. Ладно, ребят, что пишете? Натальи, по-моему, нет.
2: Нет, Наталья есть.
1: Есть, да?
2: Есть. Валентины нет, по-моему.
1: Светланы нет.
2: Светланы нет. Ну, в общем, те, кто будет подбирать имя по святкам, да, вы имеете в виду, что там...
1: Вещь-то старая там.
2: Да, довольно много имен отсутствует просто. Mm-hmm.
1: Что еще вы пишете? Услышали имя по телевизору и влюбились. Веринея. 15 лет человеку. Все родные пальцем у виска крутили, а сейчас привыкли и говорят, лучшее имя для этой девочки. Необычное, во всяком случае.
2: Необычно, да. У нас двое детей, Саня и Валера. Первая девочка и вторая тоже девочка. Две девочки. Назвали супругой вместе.
1: Саня и Валера.
2: Ну, Александра и Валерия. Прекрасно. Очень красиво, кстати.
1: Да, имя дочки подбирали под отчество. Муж Илья. И сложно было. Остановились на Ульяне Ильинишне. Вот. Еще понравилось, как созвучно с Анной было. То есть у вас были варианты Анны или Ульяна.
2: Первый ребенок сына решили назвать по святкам Анисим. Онисим. Анисим. Панфутий, Афанасий, Арсений, майор. Пришлось мне не сместиться. На один день получился Илья.
1: Когда узнала, что будет дочь, хотела назвать или Анной, или Марией. В итоге остановилась на Маше. Потому что она, когда я с ней разговаривала, еще в утробе, откликалась на это имя. А вот на Анну как-то вообще не реагировала. Имена подобраны рандомно, без привязки к каким-то родственникам. Зато теперь у нас и Маня, и Муся, и Маруся, и Нюся, и Дуся. Это все, собственно, слова от души идут.
2: Сыну долго выбирали имя, решили назвать его по святкам. Был Денис. Муж сразу же сказал...
1: Повис.
2: Повис. Роман и Всеволод. На Всеволод свекровь сказала, представьте, отчество ваших Всеволодович.
1: Это выговори это.
2: Трудно выговариваемо. Очень, и писать сложно, а произносить пишет нам совсем беда. Так появился Роман. А с дочкой было проще. Сын назвал ее Машей, так как любил мультик «Маша и медведь». По характеру такая же «Шкода» и вышла. Вот и будет у меня букет ромашки, Рома плюс Машка.
1: А меня родители долго назвать не могли. Я больше 2 месяца жила без имени. В итоге дело решил случай. Написали имена в бумажку и кинули в шапку. И 2 раза выпала Катя. С именем старшего было все проще. Родила, звоню маме, она спрашивает, на кого похож? Я говорю, на Егора. Она спрашивала, на меня или на папу похож? А кто такой Егор? Так и остановились на Егоре. Младшего сына долго думали, как назвать, чтобы было нечастое имя. В итоге выбрали Семен.
2: Mm-hmm. А у нас было...
1: Мы не поняли, кто такой Егор, но...
2: Ну, без Егора там не обошлось.
1: Нет, а знаешь, бывает, вот, я не знаю, это, наверное, бывает только у родителей. Вот рождается у них ребенок, маленькая вот куколка еще, они приносят домой. Смотрит, говорит, ну это же вылитый Николай. Или это же, ну вот посмотри, ну это вылитая... Мария.
2: Знаешь, это, мне кажется, сустатку.
1: Я не знаю, с чего, Андрей Георгиевич.
2: Пишут нам, вот, пожалуйста, тебе. Сейчас было где-то. 2 имени было, выбирали Андрей или Максим. Решили, что будем выбирать уже, когда увидим малыша. Но на Андрея он был совсем не похож. Прямо вылитый Максим.
1: Вот еще такая же.
2: Зовем его, в общем, мышь.
1: Имя младшей дочери выбирали из 2. Ольга или Светлана. В роддоме смотрю, Лёля. Приехали домой, оказалось, все объявили, что назвали Светой. Прошло 20 лет, вот, она сама окрестилась, теперь она по святкам Ольга. Вот как.
2: Да.
1: Вот смотрю Лёля, вот как-то.
2: Лёля.
1: Я не понимаю, как это.
2: Это Лёля с Тверской. Сыну долго выбирали имя по книжке с именами и по святцам. Чуть не назвала Вениамином. Но в итоге выбрали Сергей. Только через 6 дней до меня дошло. Так зовут свекра, который в разводе со свекровью. Вот. А дочки Аня в честь бабушки Иринка просто потому что нравится.
1: Мы выбирали имя после долгих препираний. Был, короче, финал. В финал, в общем, вышли два имени, Александра и Виктория. И это был 2014 год, как раз в февраль в это время проходили зимние Олимпийские игры. Было решено, если сборная России по хоккею выигрывает, то будет Виктория в честь победы. Угу. Если нет, то, соответственно, Александр, чтобы Овечкину тоже было не обидно. Теперь у нас Александра. Ни о чем не жалеем, спасибо сборной России по хоккею.
2: Надо передать Овечкину такое сообщение. Будет тронут.
1: В общем, ребят, на самом деле, вот у каждой семьи, мне кажется, есть некая легенда такая вот.
2: Конечно, есть.
1: Это раньше было просто, открыли вот эту книжку, полистали, о, будет Фатиния там, или Лукерия, или еще какое-то имя.
2: Да.
1: А сейчас, мне кажется, в каждой семьи есть какая-то своя...
2: Да нет,
1: своя...
2: ну даже когда нас с тобой называли, были же уже вопросы, да, к именам.
1: У нас была шапка.
2: У вас была шапка?
1: У нас была шапка.
2: У меня был вариант Сергей.
1: И предложение бабушки Игры.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометалла. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометалла.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла. Ратная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании форума «Столя». Приветствуя собравшихся, он отметил, что живое общение не заменят никакие формализованные каналы передачи информации. Глава региона заверил, что правительство области нацелено на помощь бизнесу, в том числе по вопросам различных процедур, регулирования и контрольных механизмов. Участники встречи задали вопросы губернатору, в частности, о главном конкурентном преимуществе Воронежской области – развитии рынка профессий с учетом угроз ИИ. Импортозамещение, поддержки ветеранов специальной военной операции. Обсуждалось развитие внутреннего туризма. Кульминацией мероприятия стало вручение премии имени Столя. В основной номинации за реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства реконструирования санатория «Дон» победила Наталья Соловьева, председатель совета директоров «Олимп Здоровья». Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства области, в рамках которого министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за прошлый год. По предварительной оценке, в 2025-м валовой региональный продукт области составил около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста является сельское хозяйство, рост в регионе показала и строительная отрасль. В целом, основная часть макроэкономических социальных показателей Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений основных макроэкономических показателей как инструмента, который позволяет реально оценивать возможности. В ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев, обсудили итоги развития агропромышленного комплекса региона в 2025 году. Воронежская область сохранила статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции агропромышленного комплекса по итогам прошлого года составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции. Александр Гусев отметил, что сельское хозяйство успешно и позитивно развивается на протяжении последних лет. Глава региона поблагодарил работников сельского хозяйства за впечатляющие результаты и за обеспечение продовольственной безопасности страны, а также наградил победителей экономического соревнования ВПК среди муниципальных районов и городских округов. При поддержке «Единой России» в Воронеже пройдет третий этап чемпионата страны по гонкам на квадроциклах на стадионе «Воронеж-Ринг» 30 и 31 мая. Сильнейшие квадроциклисты из разных уголков России покажут свое мастерство на трассе с водными препятствиями, а также в кольцевых гонках. В каждой из дисциплин представлены 4 класса – мужчины, женщины, квадроциклы с двигателем объемом 1000 кубических сантиметров и новички. Зрителей ждет захватывающая борьба на сложной трассе. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу в 10 утра. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Мы тему, наверное, с выбором имен для детей закончим.
2: Да.
1: Потому что много интересных вариантов истории прислали. Вот, например, я вообще на 3D-УЗИ увидела, что дочь моя не Виктория, а Вероника.
2: Во как.
1: Вот как так?
2: Вот, ну, вот так.
1: Вот на 3D.
2: Ну, мать, ты не обманешь.
1: Это правда. Женское, материнское сердце, оно, ну, же, да, все чует. Спрашивали у дочки, как сестренку назовем. А дочке было тогда 2 года. Она говорит, волк.
2: Волк.
1: Ну, она же девочка, дочь-то. Ну, тогда назовем ее мальчик. В итоге назвали Ольга.
2: Хорошо.
1: В общем, много любопытных историй и с фильмами связано. А помнишь, Андрей Германович, давным-давно, ну, относительно давным-давно, самым популярным самой популярной вещью в телевизоре был телесериал «Рабыня Изаура».
2: Конечно.
1: Вот интересно, есть ли Изауры?
2: Ну, думаю, немного есть.
1: Я думаю, какое-то... Или Леонтьо. И несколько Леонтьо.
2: Главное, чтобы Хулио было поменьше.
1: Ну, это... Это уж, Андрей Германович. Ладно, ребята.
2: Не от нас с тобой зависит.
1: Это правда. В этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь за него. Вопрос, кстати, последний весенний титул. На секундочку. Дальше-то уже весенних титулов
2: не будет. Завтра уже не будем разыгрывать.
1: Да, завтра будет Пиктория. Так что не упустите шанса побороться за последний весенний титул «Умника дня».
0: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Калагривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: 255? 45? 55!
10: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, давайте начнем разыгрывать последний весенний титул «Умника дня». Вот.
2: Давай, но нам нужна для этого какая-то кодовая фраза.
1: Да, я не знаю. Что-то хочется такое максимально нейтральное.
2: Ну, возьми рабыню Изауру. Как у нее была фамилия?
1: А у нее ж не было фамилии, она же была рабыня.
2: Она же, когда вышла замуж, фамилия, наверное, появилась.
1: За кого она вышла замуж?
2: Ну, за того, за вот кого? Этого рабовладельца с усами.
1: За сеньора Леонсио? Разве она вышла?
2: Я же не помню, откуда ты...
1: А, ребята, пусть будет так. Сеньор Леонсио с усами. Сеньор Леонсио с усами. Автор 11-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через ботов в ваших мессенджерах. Как вам удобнее, так и присылайте. Так, сеньор Леонсио с усами.
0: Наше радио.
3: Окошко месяца май, месяца май. Месяца май, а в белой кружке черный чай.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы начинаем разыгрывать титул «Умника дня», последний весенний. В первом раунде будет принимать участие не сеньор Леонсио с усами, а сеньор Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте.
1: А у вас усы есть? Мало ли.
3: Нет.
1: Итак, сеньор Сергей без усов в первом раунде. С кем будете играть, Сергей? Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Давайте с Игорем Владимировичем.
1: Давайте. Спасибо за выбор. У нас с вами минута времени и 10 вопросов. Вы готовы?
3: Да.
1: Поехали. Одним из персонажей какого произведения является Парфен Семенович Рогожин?
3: Ревизор?
1: Идиот. Назовите улицу, на которой жил Шерлок Холмс.
3: Бейкер-стрит.
1: Правильно. Является ли осьминог моллюском?
3: Является.
1: Правильно. Сколько букв О в слове коллаборация?
3: Две.
1: Правильно. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза: а вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина?
3: Неуловимые мстители.
1: Верно. Какие моря соединяет Баб-эль-Мандебский пролив?
3: Баб-эль-Мандебский, Красная и Аравийская.
1: Правильно. Сколько полных метров, сколько полных дюймов в одном дециметре?
3: 4.
1: 3. Является ли Нижний Новгород городом-миллионником?
3: Да.
1: Правильно. На территории какого государства находится историческая область Аквитания?
3: Франция.
1: Правильно.
2: Ну отлично, что, сыграли.
1: 6 из 9, я правильно? Ничего не путаю.
2: У меня 7 получилось.
1: Сейчас. Мимо Парфен Семенович с идиотом.
2: Да.
1: И дециметра. И 9 вопросов.
2: А, все, тогда все верно.
1: Сколько?
2: У меня получается 7 из 9.
1: Сейчас, еще раз проверяем.
2: Да все правильно.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 из 9.
2: 7 из 9.
1: 7 из 9 фиксируем. Сергей, очень хорошая игра. Прям мне понравилось. Ну что, выбор...
3: Спасибо
1: вам. Буквально через пару минут пригласим второго игрока, озвучим вторую кодовую фразу и проведем второй раунд.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим разыгрывать последний весенний титул «Умника дня».
2: Обязательно, обязательно.
1: Андрей Германович, будьте любезны.
2: Ну, твоего сеньора Леон сегодня не смог ничего интересного придумать.
1: Как?
2: Пусть так, будет.
1: Я тебе сейчас...
2: Не надо.
1: Подожди, Сиси Кэпвелл в коме.
2: Не надо мне твоего Сиси вот этого. Сиси вообще.
1: Давно ли Сиси тебе? Давно ли тебе? Не надо.
2: Сиси. Это же ужасное имя, Сиси. Нет, пусть будет маленькая облигация без усов. Вот так вот.
1: С бланшем.
2: С бланшем.
1: У нее же бланш был. Был.
2: Точно.
1: Итак, манька облигация с бланшем. Автор.
2: Это, кстати, лучше, чем сеньор Леонсио с усами. Как ни крути.
1: Ну, у него других отличительных признаков не было.
2: Были.
1: Какие?
2: Рабыню это...
1: Нет, так у него помимо изауры были там еще какие-то.
2: Конечно,
1: рабы.
2: Конечно, были.
1: Ну, он Фазендейра был.
2: Да.
1: Это вот слово, которое после в наш обиход вошло слово фазенда.
2: Фазенда, да,
1: после
2: да, этого уже не было.
1: Да, были нормальные дачи, и вдруг у всех стали фазенда.
2: Маленькая облигация с бланшем.
1: Автор 11-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И через минуту с небольшим мы узнаем, кому достанется последний весенний титул умника дня. Будет ли это Сергей или Александр, покажет игра. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Добрый вечер.
1: Ну, мы вот у Сергея поинтересовались, он без усов. У нас тут манька облигация с бланшем. Скажите, доводилось ли вам в жизни вот это вот украшение носить под глазом?
3: Вроде нет.
1: Вроде нет. Ну и хорошо.
3: В юности бывало всякое, но вроде нет.
1: Обычно такое запоминается.
2: Ну, знаешь, когда он мелкий.
3: Ну, да, такого глобального нет.
1: И пусть так и остается.
2: Да, согласен.
1: Так, Александр,
2: конечно.
1: Ваш соперник Сергей сыграл с результатом 7 из 9. У вас с Андреем Германовичем минута времени. Вы готовы?
3: Да.
1: Поехали.
2: Солистом какой рок-группы является Артем Шаров? Good Times. В истории какого государства находится историческая область Тоскана?
3: Италия.
2: Правильно. Является ли Воронеж городом-миллионником?
3: Да.
2: Правильно. Сколько полных унций в одном килограмме?
3: 8.
2: 35. Какие моря соединяет пролив Лаперуза?
3: Нет, не знаю.
2: Охотское, японское. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «И что я в тебя такой влюбленный?»
3: «Свадьба в Малиновке».
2: Правильно. Сколько букв «А» в слове «прагматизм»?
3: 2.
2: Правильно. Является ли Мурена моллюском?
3: Нет.
2: Правильно. На какой улице жил рассеянный из наименного стихотворения Маршака? Правильно. Одним из персонажей какого произведения является Аркадий Иванович
1: Свидригайлов? Свидригайлов. Это нужно...
2: Это в школе проходили.
1: Это в школе, и вот сейчас на волоске судьба титула. У вас есть буквально 10 секунд подумать.
3: Из Гоголя.
1: Раз.
3: Из Чехова.
1: Два. Будем гадать или ответим?
2: Ну, уже отвечайте, что получится, то получится.
3: Ну, давайте... Ревизор.
1: Нет.
2: Преступление и наказание.
1: Преступление и наказание.
3: Блин,
1: Свидригайлов, да, это Достоевский. Да. Итак, 6 из 10 хорошо сыграли, но вот Свидригайлов, он и там как бы в произведении.
2: Я даже в школе на этой фамилии спотыкался.
1: Что делать, Андрей Ильич? Ну что?
3: Про Мармеладову спросили.
2: Но! Сонечку кто
1: не помнит. Желтобилетницу. Итак, Александр, играли вы хорошо.
2: Отлично сыграли.
1: Да, но сегодня победа достается Сергею, равно как и титул. Андрей Геннадьевич, будьте любезны. Угу. Итак, ребята, напомню, что завтра игры «Успеть за 60 секунд» в эфире десятибального шоу не будет. А если вы хотите в пятницу потренировать серое вещество, то вам нужно взять в руки смартфон и открыть либо мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, вбить в поиски «Умник дня» и подписаться. Потому что завтра вопросики можно будет найти там. Пятничные вопросики в количестве 12 штук. Какие-то будут с пояснительными картинками, какие-то без. И можете вот спокойно там пару-тройку минут посвятить нажиманию в экран телефона. Ну, пока что в мессенджер Макс такую функцию не завезли. Это вот отвечать так, чтобы видеть правильно, неправильно, удобнее в социальной сети ВКонтакте. Зато в мессенджере Макс можно узнать, например, что сегодня за день.
2: Все знают, сегодня день пограничника.
1: Сегодня день пограничника,
2: конечно.
1: Да. День пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. А также на 28 мая, но 585 года до нашей эры произошло первое, как бы вам сказать, древнейшее в истории человечества сражение из тех, которые мы точно знаем, когда они произошли. Дата которых известна.
2: Это даже с учетом сдвига календаря?
1: С учетом всего. 585 год до нашей эры, ребят. Это было сражение, битва при Галисе. Сражались тогда медяне и медийцы. То есть это древняя Греция, по сути дела. И, собственно, осталось описание, вот как все это происходило. Сошлись, значит, медяне и... Господи, вторые-то кто?
2: Мединцы?
1: Мединские — это другое. Медяне и лидийцы сошлись, значит, возле реки Галис и начали друг друга, как это водится...
2: Мочить.
1: Ожесточенно друг друга колоть всякими острыми предметами и поражать всякими заостренными железками. И тут вдруг солнце померкло. И те, и другие, что решили, это, что это боги прогневались на них, что, мол, такую резню устроили. И поэтому разбежались там одни в Лидию, вторые в Мидию в свою, потому как испугались гнева богов. Тогда взяли ученые, прикинули календарь затмений и решили, что в этой местности вот такое вот затмение могло быть только, ну, учитывая примерно, когда до нашей эры, только 28 мая 585 года до нашей эры. И таким образом древнейший из зафиксированных дат...
2: А учитывая это затмение, в принципе, можно отмотать и до динозавров, когда у них были затмения.
1: Был один, профессор, который пытается по затмениям историю переписывать, но вызывает массу...
2: Нет, я чисто механически отмотать, в каком году во время жизни динозавров было затмение.
1: В общем, ребят, если хотите развиваться, хотите отвечать на вопросики, напомню, берете смартфон, социальную сеть ВКонтакте или мессенджер Макс открываете, находите «Умник дня», подписывайтесь и получаете полезную информацию.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Пишет кто-то из наших слушателей. Привет, вечерники. Вы вчера вечером анонсировали выпуск новой квоты билетов сегодня в полдень на фестиваль «Музыка жизни». Возможно, возможность это не появилась. Сидела, ждала и облом.
2: Я думаю, что вы могли просто не успеть.
1: Я думаю, что
2: мы, по крайней мере, с Игорем так думаем.
1: Да, мы как подробности не знаем, но мы знаем, что прошлая квота разлетелась за 50 секунд.
2: Угу.
1: То есть это меньше, чем минута.
2: Да, то есть если в 12.02...
1: А учитывая того, 02, что браузер любой, он как бы работает в кэше, то есть это нужно постоянно F5. В общем, вполне возможно, как бы, ждите следующую. Мы пока не знаем, когда будет следующее.
2: Но мы сообщим обязательно.
1: Совершенно верно.
2: Вот, а мероприятие наше будет 7 июня.
1: 7 июня.
2: Да, собственно, на сцене фестиваля выступят Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агат Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Кость Кулясов, Игорь Панимация, Капитан Макс, Селдес, «Дела поважнее». Седлес и группа Casual.
1: И группа Casual. Ну, куда же мы без нашего друга?
2: Ну, куда же мы без Леши?
1: Поэта и песника Алексея Викторовича Яшина. Мы тоже будем...
2: Обязательно. Мы будем обязательно.
1: Ну, постараемся.
2: Мы не так с вами часто видимся. И
1: постараемся, во всяком случае.
2: Очень хочется...
1: А насчет следующего дропа, извините за это слово, дропа билетов, мы вас обязательно предупредим, как только мы сами будем понимать, когда он состоится. Я думаю, что ближе уже к самому фестивалю, наверное, на следующей неделе.
2: Да, на следующей неделе должен
1: летом
2: быть, да?
1: Вот, ребят, точно. Вангую, да, что это случится летом. Так что наберитесь терпения.
0: И Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 7 июня в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
3: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
3: Возрастное ограничение 16+.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетом-оператором «Кассиру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом «НСН» сегодня выступил писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин.
0: Авторские новости.
1: Последний уикенд весны будет насыщен интересными рок-концертами за пределами двух столиц. Ленинград дважды выступит в Новосибирске. Звери отправятся в Казань. The Hatters зажгут Калининград. Ария даст металл Рязани. А группа «Серьга» отметит день рождения в Петербурге. Александр Цыпкин отметил, что ему нравится группа «Бон с кнопкой», а также посетовал на дефицит новых поп-хитов.
2: Есть много хорошей музыки. «Не ори на меня» — отличная группа. «Бон с кнопкой» уже просто классически стал, по сути дела. Называть их как открытие странно. Я такую уже совсем откровенную поп-музыку не люблю и не очень люблю там рэп с попом, кроме очень небольшого количества исполнителей. И мне нужна мелодия, чтобы была обязательно. Тут что-то появляется. Вот с поп-музыкой проблемы есть. И вот таких хитов, которые звучат из каждого утюга, очень-очень мало.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Дон Жуан» с Никитой Калагриевым в Театре эстрады, «Физики» в Малом театре. Александр Цыпкин признался, что ему понравился нашумевший спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в МХТ.
2: Я спектакль смотрел. Мне всегда по любому поводу ближе позиции молодых, потому что это их мир, это уже не наш мир, не надо их ограничивать. «Стара как мир» — это история про то, что новое поколение что-то делает не так, как нравится предыдущему. Поэтому я сторонник любых экспериментов, которые не нарушают уголовное законодательство. И в целом не пропагандирует тьму. Этот спектакль показывает, что тьмы много вокруг, и что с ней нужно бороться, но он ее не пропагандирует. И это, безусловно, очень качественная работа. Для спектакля сложно обвинить в некой халтурности. Да, режиссер придумал что-то сложное, необычное, но это не какая-то подделка. Это большой серьезный театр.
1: Цыпкин также назвал закрытием гештальта для начинающих писателей фестиваль «Беспринципное чтение», который отметят десятилетие в Москве 11-12 июля.
3: Я уверен, для человека, который прислал заявку, для него это может быть номер один событие в его потенциальной творческой жизни. Потом этот рассказ публикуется в сборнике, у автора появляется своя книга. Мы тем самым даем человеку вот этот набор. Первая книга, первый опыт на сцене. Что с этим опытом человек делает, вопрос уже второй. Мне кажется, для значительного количества участников это некое закрытие гештальта, после которого люди успокаиваются и дальше не идут.
0: Авторские новости.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет американский фильм «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Кроме того, на экраны выйдет триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
4: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы в прямом эфире. И сегодня вот все настроил, все включил, вот, чтобы картинка у нас была прекрасная. Мы, как говорим, как всегда говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте «Наше радио» в Воронеж. Там началась прямая трансляция. Ну и в студии в этот прекрасный пятничный вечер. Я...
7: Ты хорошо работаешь.
6: Я не один. Я с превеликим удовольствием редко, но всегда очень информативно и так духоподъемно, я бы даже сказал. Встречаюсь с коллегой Иван Косякин. Человек, который знает о воронежском спорте уж точно все. Приветствую тебя.
7: Да, добрый вечер всем.
6: Ну, если мы встречаемся в этой студии, значит, есть небольшой или огромнейший повод. Сейчас будем выяснять, что же у нас такое. Ну, скорее всего, промежуточные результаты, да, так скажем. Закроем эту весну и некоторые сезоны. Но предлагаю начать с, так скажем, предстоящих событий, которые вот они в перспективе и... Подожди, сегодня пятница?
7: Да, четверг, я же тебе уже намекнул.
6: Я же тебе уже намекнул. Все, я уже, собственно, закончил трудиться, так что если меня завтра не будет в эфире, то я не специально. В общем, чего? Буквально в эти выходные мы можем вам их запланировать, да?
7: Да, давай я сразу проанонсирую, потому что, на мой взгляд, крутое мероприятие, о котором, может быть, не так много говорят, но я считаю, что те, кто любит спорт, и особенно те, кто любит волейбол, должны в это воскресенье сделать себе пометочку, что в 2 часа дня во Дворце спорта Василия Меркулова, это новый спорткомплекс на проспекте Патриотов, состоится матч сборных России и сборной мира. Это такой красивый, такая красивая вывеска. Конечно, нужно пояснить, что это такое.
6: Конечно.
7: Организаторы придумали такую фишку еще в прошлом году. Наши воронежские волейболисты, те, кто действующие, те, кто когда-то играли, они придумали такую историю, что собрать в одном городе, на одной площадке всех, ну, так скажем, топов воронежского волейбола. Это и те, кто когда-то закончили спортшколу, сегодня блистают в самых разных лигах, причем не только в России. Собрать тех спортсменов, которые сейчас выступают за «Кристалл» Черкизова, тех топов, звезд, которые играют в любительских лигах. Ну, то есть, собрать весь свет воронежского волейбола, объединить их в команду сборной России и вот этой командой бросить вызов сборной мира. То есть, крутым волейболистам, которые так или иначе связаны с воронежскими волейболистами. Ну, и серии проще пригласить, потому что, если ты кого-то знаешь, всегда проще. И объединить матчем вот такую условную сборную воспитанников воронежского волейбола и показать вообще, чего они стоят. В прошлом году матч прошел просто на ура. Хотя, понятное дело, что та игра была больше похожа, знаешь, на элементы шоу, потому что, ну, наши парни были, понятно, сильны, ну, а сборная мира была, ну, так скажем, не суперсильной, поэтому пришлось где-то поддаваться, и болельщики, мол, да, конечно, шоу хорошо, но как бы где азарт, где вот этот накал борьбы? Да. В этом году организаторы... Молодцы в том плане, что они учли ошибки. Во-первых, они практически полностью обновили состав нашей команды. Ну, чтобы, знаешь, не было такого, что одни и те же играют из года в год. А вот сборную мира собрали, как мне кажется, очень крутую. Причем сразу 14 стран будут представлены в этот день. То есть... Это не будет так, что полкоманды, условно говоря, из Белоруссии и вторая половина из Казахстана. Нет, сборная будет очень крутая. И самое главное, что в этой сборной будут в том числе люди, которые выступают на национальных, на национальном уровне, ну, то есть, условно говоря, на чемпионатах Европы, мира, каких-то топовых турниров. Капитаном команды будет представитель Турции. Бывший связующий сборной Турции, чемпион Турции, участник клубного чемпионата мира, участник Лиги чемпионов Хусейн Батухан Думан. Надеюсь, что если я даже где-то с ударениями ошибся, то мне простят. И вот таких топов набрали очень много. Мы записывали интервью буквально неделю назад с нашими воронежскими ребятами, которые, один из которых, Роман Яркин, будет капитаном сборной России. Николай Чербежев, он в прошлом году играл. Сейчас в связи с травмой он больше как тренер, причем тренера сборной мира, поскольку у него казахские корни. И вот мы рассуждали, что вообще, что будет. Он говорил, если раньше, условно говоря, иностранцы боялись, что как они будут противостоять россиянам, то в этом году уже наши воронежцы думают, ой, что-то мы как-то переборщили с уровнем соперников, потому что справимся ли мы. И страны будут Монголия, Конго, Гана, Бразилия, Руанда, Куба, Беларусь, Камерун, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан. Ну, то есть, представляешь себе, да, какой размах, то есть, какая география уложится в размеры волейбольной площадки. Должно получиться очень интересно. Естественно, со всеми этими волейболистами будет возможность сфотографироваться, взять автографы. Активности начнутся за час до матча. То есть это где-то в районе часа можно уже подъезжать, уже будет интересно. Ну а в 2 часа начнется сама игра. Лично приедет на матч Максим Иосифович Увайдов, в прошлом президент Федерации волейбола, ныне статс-секретарь, замминистра сельского хозяйства России. Поэтому нас ожидает очень крутой матч. Прямая трансляция, если кто-то не сможет, будет на канале ТВ «Губерния» в 2 часа дня, еще раз повторю.
6: Ну вот, дорогие друзья, поэтому оговорочка, как говорится, была по Фрейду. Стремление в эти выходные, собственно, попасть на такое событие спортивное, оно выливается именно в то, что быстрее хочется закончить рабочую неделю. Но, конечно же, мечтать не вредно, как говорится. Мы пока что прервемся. Сегодня у нас четверг завершается. Завтра у нас еще целый день на работу. Но это так. Лирическое отступление. О футболе в самое ближайшее время начнем говорить с Иваном Косякиным в этой студии. 18 часов и 11 минут. Прямо сейчас реклама, небольшая песня. И мы вернемся в ваши радиоприемники. Не переключайтесь.
8: Наше радио сделано в России.
4: Реклама на 107 FM.
9: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
10: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Анатолий Шульев, легендарный театр Москвы на Воронежской сцене только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
11: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
12: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
11: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
12: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
11: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
12: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47
13: 00. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: сделано в России.
1: И это точно. 18 часов и 16 минут. Столица Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. В четверг вечером мы говорим о Воронежском. Ну, наверное, и не только спорте. Только что фактически с претензией на мир мы рассказывали о предстоящем в это воскресенье волейбольном состязании, я бы даже сказал,
2: Матчи,
1: да, команды нашего региона.
2: Воспитанников
1: воронежского волейбола, да. И, собственно, зарубежные команды, которые представлены достаточно такой широкой географией. Да. Иван Косякин сегодня в студии, и мы переходим к нашей футбольной страничке. Могу начать с личного ощущения, если ты не против. Конечно же, на мой взгляд, информационный ажиотаж этого сезона был чуть, ну, что ли, поменьше, чем вот информационный ажиотаж премьер-лиги.
2: Ты понимаешь, я тебе могу вот привести конкретный пример. Это последний домашний матч сезона. Угу. Играем со СКА Хабаровск. Нам для выхода в премьер-лигу нужно завоевать всего один балл. Нас это устроит. Понятно, что борьба за золото усложнится, но все равно. И вот мы выходим на матч, а матч не складывается. Ну, то есть, заканчивается со счетом 0-0. Естественно, ну, о плохом никто не думал, поэтому, естественно, в клубе и баннер со словами благодарности болельщикам, и лазерное шоу с проекцией на поле. Ну, в общем, свет,
1: все
2: звук,
1: готово.
2: Праздник, да. И звучит финальный свисток, счет 0-0. Естественно, музыка, мы вышли в премьер-лигу. А вот это состояние, его невозможно описать, потому что ты головой вроде бы понимаешь, что ура, мы вернулись в премьер-лигу, но радоваться после того, как ты со СКА Хабаровск играешь дома в последнем домашнем матче 0-0, и вот и болельщики не понимают, что им делать, потому mm-hmm. что как бы по такой игре и можно даже посвистеть недовольно, и игроки как бы думают, ну, как бы, ну, не на такую игру, и мы mm-hmm. рассчитывали, и все рассчитывали. А с другой стороны, праздник. Mm-hmm. За один год никогда такого не было в истории «Факела», чтобы команда за один год вылетала из высшей лиги и за один год туда поднималась. И я делал сюжет в программу «Футбол губернии», что вот как раз-таки я пытался сформулировать, как проходили эти эмоции, что вот буквально там минута-две ты озадачен непониманием, как себя вести. Потом в какой-то момент ты понимаешь, что ладно, будь что будет, над ошибками поговорим потом, проанализируем потом, а сейчас нужно просто порадоваться. Радоваться. И вот в какой-то момент, понятно, что уже там много болельщиков ушло, но те, кто остались, там буквально там на третьей, на четвертой минуте после финального свистка, они вот отпускают вот этот весь негатив и понимают, задача главная была какая? Возвращение в премьер-лигу. Мы выполнили? Выполнили. Все. Давайте радоваться. И то же самое было. Мы работаем в миг-зоне, прямо где раздевалки команд. И как будто бы в раздевалку уходила команда такая слегка озадаченная, а уже из раздевалки выходили, уже поговорив, обсудив, уже такие. Да, не все получилось, но опять-таки задача решена. И вот я думаю, что вот эта вот двойственность этого сезона, она немножечко вводит в такой ступор, как на это реагировать. Потому что когда мы 3 года назад выходили в премьер-лигу, спустя 20 лет, мы же там вообще думали, что мы будем играть в стыковых матчах. Повторилась немного история Оренбурга, когда я вел, возглавлял таблицу уверенно-уверенно, а потом бац, на третье место, а мы бац, ну понятно, что... Заслуженно, мы для этого работали, но как-то это был вау-эффект от того, что вот действительно на победе, на результате, а здесь вот, и поэтому, конечно, странное настроение, mm-hmm. потому что ты радуешься, но с другой стороны, ну вот давайте просто скажем как есть, на начало марта мы имели на 12 баллов больше, чем Родина. На конец мая

0: мы сравнялись и по личным встречам пропустили родину вперед. И золото, которое, ну, казалось бы, ну вот, ну как можно это золото упустить, оно, тем не менее, от нас ушло. И ушло и золото, и Белая Дипусси не стал лучшим бомбардиром, опять-таки, этот титул ушел к родине. Можно сколько угодно анализировать, как мне кажется, все равно здесь вопрос психологии вообще на первом месте, потому что много версий. Кто-то там считает, что соперники нас изучили, кто-то считает, что где-то личная мотивация у каждого захромала. Но вот сам факт, я думаю, что это настроение болельщиков очень точно отражает, и моя мысль, мой посыл, я тоже с этими мыслями несколько недель ходил, я тоже понял, что ладно, сезон закончен, это все равно в прошлом. Не выиграли золото. Плохо, плохо. Но опять-таки, что для нас важнее, медаль или возвращение в премьер-лигу? Конечно же, возвращение в премьер-лигу. Поэтому давайте, как Олег Петрович Василенко, две последние пресс-конференции говорил, ну давайте о хорошем. Понятно, что были минусы, но давайте о хорошем. Мы вернулись в премьер-лигу. Круто, круто. А вот что будет дальше...
1: Так а какая задача сейчас предстоит? Какая работа?
0: Послушай, во-первых, сейчас вот неделя вакуума, потому что новостей никаких. Потому что контракты до конца месяца. Я думаю, что все новости пойдут в начале июня. Пока только Никита Моцпан, наш молдавский легионер, в своих соцсетях поблагодарил клуб, болельщиков. Ну, это, очевидно, прозвучало как прощальная речь. Поэтому как бы вот на выход мы можем фиксировать, что минус Никита Моцпан. Все, что будет дальше, мы не понимаем. Как я понимаю, еще не было встречи, а может быть, была, просто о ней не говорятся. Но вроде бы как вот той информации, которая есть у меня, пока еще не было встречи губернатора Александра Гусева с Романом Асхабадзе, гендиректором «Факела». Я думаю, что на этой встрече все будет, ну не то, что все будет, но как минимум будет очерчен, во-первых, бюджет, потому что мы взрослые люди, мы понимаем, что премьер-лига и решение задач в премьер-лиге – это все равно другие затраты. И там уже будет решаться вопрос, какой будет бюджет, в связи с этим какие будут задачи, какие будут игроки на вход, какие на выход. Потому что, конечно же, все очень переживают за Олега Петровича Василенко, главного тренера, который, заметим, единственный, наверное, единственный тренер, который дважды выводил «Факел» в премьер-лигу. Но вроде бы как в клубе опровергли, потому что поползли слухи, естественно, что Олег Василенко, да, до свидания, но вроде бы как в клубе спортивный директор Котов сказал, что это не соответствует действительности. Очень хочется верить, что это так, но опять-таки нам очень важно понимать, какая будет проведена работа над ошибками, потому что, ну, все сходятся во мнении, что так, как «Факел» играл этой весной, так играть в премьер-лиге. Ну, конечно, можно, но тогда это всем понятно, куда дорога. Обратно в первую лигу, чего, естественно, очень не хочется. Поэтому вот и эта неделя была удивительно спокойной, потому что не было никаких новостей. Я думаю, что наступит июнь, и новости пойдут потоком.
1: Ну, пойду, да. Слушай, ну, тут жизнь добавляет символизма, да? То есть, знаешь, как говорят, надо... иногда нужно докоснуться до дна, чтобы оттолкнуться.
0: Да нет, ну, мы не были на дне.
1: Понятное дело, ну, подожди, я же не договорил. Я же красоты хотел добавить. И добавлю ее прямо сейчас. Стадион центральный, который
0: он
1: взял...
0: Он до дна, он снесен до дна, это правда.
1: Все, вот он исчез буквально на днях.
0: Ну, последний кусочек, да.
1: Да, сообщили, трибун нет, свет разобрали, там какие-то нюансы остались, но это все решат или уже решили, вот, или буквально несколько дней на это остается. Соответственно, начинается новая жизнь, что для «Факела» нового может быть вот в самое ближайшее время. Ну, давай немножко, может, прогнозов каких-то.
0: А какие прогнозы? Я тебе говорю,
1: только
0: что...
1: Только новые игроки? Них...
0: Ну, а по сути, если, опять-таки, остается тренерский штаб, он уже сказал, что будет два сбора. Первый будет точно в Воронеже, про второй он не сказал. А дальше работа. Нужно же понимать, что из-за чемпионата мира, который стартует, там, наверное, недели через две уже, я сейчас со счета собьюсь, но я думаю, что где-то так. Национальные чемпионаты не могут начинаться до завершения чемпионата мира. Ну, такие окна. И поэтому старт премьер-лиги, он ориентировочно будет конец июля, ну, я думаю, что вот прям последние числа. Поэтому это не зимняя пауза, когда там 3 месяца на подготовку. Здесь нужно будет в кратчайшие сроки, если это будет обновление кардинальное, то, по сути, лепить новый коллектив. Если mm-hmm. это будет точечное, то просто нужно будет вводить игроков на какие-то позиции. Мы даже не понимаем, насколько кардинальные будут перемены, поэтому очень сложно загадывать. Но, опять-таки, учитывая, что очень ограниченный промежуток времени, меньше 2 месяца, потому что пока как футболисты еще в отпуске, угу. кто где, кто-то дома, кто-то колесит, там, Париж, фотки на фоне Эйфелевой башни, угу. выставляет в соцсетях, да, они заслужили, вопросов нет, осуждения никакого, но действительно нужно понимать, что лето это очень короткий срок, межсезонье короткое, и в эти несколько месяцев нужно, а, укомплектоваться, и, б, хоть чуть-чуть сыграться. Понятно, что будут товарищеские матчи, скорее всего, я практически уверен, что они будут закрытыми, чтобы, условно говоря, нас не могли изучить, чтобы мы, ну, как было в прошлый раз, когда мы 3 года выходили, когда первые туры, никто не понимал, чего ждать, и вот тогда возникла эта фраза «наглецы из Воронежа», потому что действительно, вот мы как черт из табакерки выскочили, нас никто не ждал, думали, что, ну, какая-то там команда из Воронежа, а мы ого-го, и всем попортили нервы. Mm. Хочется, чтобы это повторилось, но загадывать точно сейчас нет смысла.
1: Да, пока нервы портятся только у нас в ожидании. Но осталось не так много времени, когда все станет явным.
0: 18... Да, но календаря пока нет, но нас уже официально, даже по бумагам, внесли в ряды участников премьер-лиги.
1: Прекрасно. 18 часов и 27 минут в столице Черноземья. Прямо сейчас прервемся на песню. Далее, чего у нас? Реклама, новости, середина часа и кое-что еще о воронежском спорте. Сегодня с нами Иван Косякин. Дождитесь новостей.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
9: Нейтрализатор запаха домашних животных Hilmitex. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
10: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
11: Квартиру сниму на суточно.ру.
12: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наши новости.
15: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла. Ратная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании форума «Столя». Приветствуя собравшихся, он отметил, что живое общение не заменят никакие формализованные каналы передачи информации. Глава региона заверил, что правительство области нацелено на помощь бизнесу, в том числе по вопросам различных процедур, регулирования и контрольных механизмов. Участники встречи задали вопросы губернатору, в частности, о главном конкурентном преимуществе Воронежской области – развитии рынка профессий с учетом угроз ИИ. Импортозамещение, поддержки ветеранов специальной военной операции. Обсуждалось развитие внутреннего туризма. Кульминацией мероприятия стало вручение премии имени Столя. В основной номинации за реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства реконструирования санатория «Дон» победила Наталья Соловьева, председатель совета директоров «Олимп Здоровья». Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства области, в рамках которого министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за прошлый год. По предварительной оценке, в 2025-м валовой региональный продукт области составил около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста является сельское хозяйство, рост в регионе показала и строительная отрасль. В целом, основная часть макроэкономических социальных показателей Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений основных макроэкономических показателей как инструмента, который позволяет реально оценивать возможности. В ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев, обсудили итоги развития агропромышленного комплекса региона в 2025 году. Воронежская область сохранила статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции агропромышленного комплекса по итогам прошлого года составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции. Александр Гусев отметил, что сельское хозяйство успешно и позитивно развивается на протяжении последних лет. Глава региона поблагодарил работников сельского хозяйства за впечатляющие результаты и за обеспечение продовольственной безопасности страны, а также наградил победителей экономического соревнования ВПК среди муниципальных районов и городских округов. При поддержке «Единой России» в Воронеже пройдет третий этап чемпионата страны по гонкам на квадроциклах на стадионе «Воронеж-Ринг» 30 и 31 мая. Сильнейшие квадроциклисты из разных уголков России покажут свое мастерство на трассе с водными препятствиями, а также в кольцевых гонках. В каждой из дисциплин представлены 4 класса – мужчины, женщины, квадроциклы с двигателем объемом 1000 кубических сантиметров и новички. Зрители ждет захватывающая борьба на сложной трассе. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу в 10 утра. Это были новости региона.
16: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
17: И Иваном Косякиным. Мы сегодня о спорте. 18 часов и 36 минут в столице Черноземья. В прямом эфире. Ну, не то чтобы инсайдерскую информацию до вас доносим, да, но пока...
18: Ни капельки.
17: Да, но просто говорим о, собственно, том, что происходит у нас в столице Черноземья. Ну, не футболом единым, естественно. Хоккей. Здесь тоже есть что сказать.
18: Да, я услышал сейчас в новостях голос Павла Рыжикова.
17: О, да.
18: И хочу его поздравить как представителя уроженца славного города Ярославль. Угу. Потому что второй год подряд чемпионом континентальной хоккейной лиги стал Ярославский «Локомотив». Я знаю, как Павел следил, и мы с ним синхронно обсуждали практически каждый матч. Ему, понятное дело, по родству положено. Ну, а мы в Воронеже болели, естественно, за Егора Сурина, нашего воронежского паренька. Это абсолютно, я не хочу сказать, история о Золушке, но просто представить себе, что в 19 лет парень уже двукратный обладатель Кубка Гагарина. Ну, это, конечно, очень круто. При том, что по ходу этого сезона получил травму, там, по-моему, перелом руки, но не афишируется. Но вот потому, что говорят в хоккейных кругах, и тем не менее восстановился и в решающем матче, ну, решающем заключительном матче оформил дубль. Это, конечно, очень круто. И самое главное, что второй год подряд мы снова ждем в Воронеже, потому что есть такая традиция. Тот, кто завоевывает Кубок Гагарина, главный хоккейный трофей страны, он его привозит в родной город, в родную школу. В прошлом году вот он привозил в юбилейный. Не знаю, что будет в этом году. Я пока особенно к нему не пристаю с расспросами, когда, что, куда. Потому что понимаю, что ему сейчас не до нас. Человек празднует, имеет полное право на то, что я думаю, что где-нибудь там пару-тройку недели Кубок Гагарина снова приедет в Воронеж. Следите за новостями, можно будет прийти, сфотографироваться, пожать руку Егору. В общем, он заслужил.
17: Замотивировать своих детей, если они как-то неровно дышат к спорту.
18: Это очень круто, потому что мы до этого у нас Влад Провольнев из ЦСКА дважды привозил. То есть, знаешь, Кубок Гагарина у нас уже здесь бывает как на регулярной основе. Да, то есть уже сложно удивить, потому что, ну, сложно найти поклонника спорту, которого нет. Фото с Кубком Гагарина. Мы заелись, называя вещи своими именами. Но это правда круто, потому что, во-первых, очень ждем Егора к нам в студию. Может быть, сюда даже удастся позвать. Посмотрим.
17: Почему нет?
18: Но он парень открытый, он такой отзывчивый. Поэтому следите за новостями обязательно. Вообще нужно сказать, что если уж мы про хоккей заговорили, то буквально на этой неделе новость там 2-3 дней. В ВХЛ, Всероссийской хоккейной лиге, Лига, где выступает как раз-таки наш Буран. Хоть и наш Буран не вышел даже в плей-офф, но тем не менее чемпионом ВХЛ стал Вадим Фатахов, нападающий, который как раз-таки до февраля играл в Буране. Потом, когда, ну, по большому счету стало понятно, что перспектив у этого состава нет, как раз-таки Вадим подписал контракт на следующий сезон, и его отпустили в Югру доигрывать сезон в Югре, потому что, ну, как бы опыт и вот этот вкус игр плей-офф, его надо почувствовать молодому игроку, и Вадим не просто перешел в Югру, а вместе с Югрой стал новым чемпионом Всероссийской хоккейной лиги, а учитывая, что по статусу теперь Всероссийская хоккейная лига приравнена к чемпиону России, к чемпионату России, то вот теперь Вадим Фатахов, де юре игрок факела, игрок Бурана, хотя и играл за Югру, новый чемпион России по хоккею. Опять-таки его поздравляем. Вернется ли он после этого в Буран, не знаю. Я думаю, спрос на него будет ого-го какой, но тем не менее поздравляем и его, и всех его поклонников. И не забываем, потому что многие забывают об этом, что одним из тренеров Югры, чемпиона ВХЛ, является Сашка Буйницкий, наш воспитанник, прекрасно его помнят болельщики, потому что он играл больше сотни матчей, провел за Буран, потом был тренером по общей физической подготовке, потом был видеоаналитиком, и вот теперь вошел в тренерский штаб Югры и победил. Поэтому и там, и в этом чемпионстве есть воронежский след. Как говорится, это очень приятно всегда примазываться, извините за это жаргонное слово, к победам, но почему бы и нет. Вот, потому что, к сожалению, с Бураном посложнее. И опять-таки, если ты меня спросишь, что там у Бурана, а новостей очень мало, опять-таки именно потому, что, наверное, все ждут, когда закончатся действующие контракты, потому что главный вопрос, кто будет главным тренером Бурана, открыт. Слухи есть, даже есть кандидатура, по большому счету одна, которая вот обсуждается, это тренер ЦСКА ВВС, который вывел самарский клуб впервые в истории клуба в плей-офф. Вот, вроде бы как его, фамилия Наваренко, вроде бы как его сватают к нам в Буран. Правда это или нет, не знаем. Пока только назначили нового генерального менеджера, и это тоже забавная история, потому что генеральным менеджером назначен 28-летний специалист, который до этого работал в Тамбове, в Рязани, в ДВ. Ну, как говорится, может быть, там действительно такой талант, но эта цифра 28 лет, она многих смущает, но я из той серии, что не в паспорте дело, именно в том, люди уже в 28 лет могут иметь богатейший опыт, чуйку, понимаешь, нюх на каких-то интересных молодых ребят, а некоторые доживают до седин, понимаешь ли, и не могут, вот-вот, понимаешь ли, отличить действительно талант от просто вот громких слов.
17: Показать результат вообще.
18: Да, ну, для менеджера все-таки важно именно, вот знаешь, как я говорю, вот слово чуйка, да, вот чувствовать, кто выстрелит, а кто не выстрелит. Да, подписываются игроки, в том числе и Иван Манин, и Егор Бразгалов, это те игроки, которые как бы составляли костяк команд, но опять-таки, когда непонятно, кто главный тренер, не совсем понятно, какую игру будет ставить Буран, будет ли это продолжением вот той истории, которую Буран выстраивал, или придет новый человек, который под себя будет строить команду, ждем. Вот опять-таки все ждем. Я тоже думаю, что где-то, наверное, начало июня что-то мы узнаем. Вот такие хоккейные у нас новости, Никита.
17: Ну, если переходить к очередной теме, то можно начать с такой фразы «кучно пошло». Это о событиях и о результатах, которых добивается наш Минспорт федеральный и разные федерации, которые говорят, что ну вот теперь снова с флагом и гимном. Давай-ка о воронежских спортсменах, которые в ближайшее время будут вернуться к выступлениям с флагом и гимном.
18: Ты знаешь, я здесь хочу немножечко с небес на землю спустить, потому что давай не будем забывать, что возвращение флага и гимна не запрещает принимающим сторонам, а не все страны, к сожалению, к нам благосклонны, просто закрывать границы, не выдавать визы. То есть тебя могут просто не пустить, и от того, что федерация сказала, что мы возвращаем флаг и гимн, как говорится...
17: Ну, с этими мы будем разбираться отдельно.
18: Да, просто, нет, я просто к тому, что не нужно думать, что вот...
17: Ну, курочка по зернышку.
18: Согласен. Но я еще раз повторяю, я против вот такого, знаешь, шапкозакидательства, что все, процесс пошел. Будет тяжело. Угу. Будет тяжело. Но есть федерации, которые, как мне кажется, совершили невероятное. И то, что у нас есть пловцы, вообще Федерация водных видов спорта, да, которая добилась того, что там даже игровики водное поло, пусть там Воронеж, к Воронежу это не относится, но просто сам факт. Если тебе интересно прям по конкретике, то я тебе могу сказать, что уже в эти выходные, начиная с завтрашнего числа, наша акробатическая четверка, Николай Крестников, Степан Кульбакин, Артем Кузнецов и Сергей Кондрачук, они отправляются на этап Кубка мира в Болгарию. И уже там они будут выступать под флагом. Им, надеюсь, одержат победу. В их честь прозвучит гимн. Потому что, вот, например, всего там, наверное, месяц, может быть, полтора назад они участвовали на этапе Кубка мира в Португалии, где одержали победу. И там они еще выступали без флага. То есть в их честь не играл гимн. Это вот, я думаю, что будет первый, кто вот... в ближайшие самые дни себя проявит. Конечно же, мы уже знаем, что и Ангелина Мельникова сможет выступать с флагом и гимном, потому что, опять-таки, здесь нужно оговориться, что Международная Федерация Гимнастики приняла решение, а Европейская Федерация, это как бы странно ни звучало, это вообще обособленная структура. И был вот, например, у пловцов, ну, Даша Клепикова, например, наша, да, то есть, например, на чемпионат мира она поедет с флагом и с гимном, а на чемпионат Европы нет. То есть, вот как бы вот такая история. А вот здесь, конечно, Федерация гимнастики поработала качественно, потому что даже на чемпионат Европы Ангелина Мельникова поедет с флагом и с гимном, потому что на мире, на последнем, где она выиграла два золота, там был нейтральный статус. Поэтому, конечно же, мы ждем. Вот я тебе сказал, кто на ближайших, потому что, например, гребцы у нас, ребята молодые, гребцы отобрались на первенство мира, первенство Европы. Мы ждем от них очень высоких результатов. И Саша Мещеряков, и Максим Антонов пока в нейтральном статусе. Но опять-таки, как ты сказал, курочка по зернышку.
17: Да.
18: Вот, но я, опять-таки, спокойно. Будем радоваться, когда будем побеждать. Потому что, знаешь, то, что тебе дали, вернули флаг и гимн, хорошо, но теперь сделай так, чтобы в твою честь он заиграл. То есть, одержи победу. С этим, может быть, тоже сложновато.
17: Да,
18: но зато здесь задача. Уже только зависит от самих спортсменов.
17: Ну да, потому что курочка по зернышку, там есть продолжение еще. Это, да. Вот. Ну, что касается, так скажем, вообще летней, в принципе, перспективы, что посмотреть, за что болеть, на что ты обратишь внимание?
18: Ну, опять-таки, я не хочу каких-то дальних перспектив, потому что мы живем в такие времена, когда слишком далеко загадывать не будем, но, опять-таки, вот я проанонсировал волейбол, это прекрасно, вот напоминаю еще раз тем, кто пропустил, в воскресенье в 2 часа дня Дворец спорта Василия Меркулова
17: в волейболе.
18: В это воскресенье, 31 мая. Матч сборных России мира, и также в воскресенье в Воронеже пройдет крутейший турнир по триатлону Iron Star. Это значит, что на нашей набережной суперкрутые спортсмены, я имею в виду суперкрутые подготовки, они сначала проплывут по водохранилищу свою дистанцию, потом проедут на велосипедах и потом пробегут. То есть это вот то, что называется железные мужики, девчонки, огромные дистанции, прям с раннего утра, по-моему, в 7 утра, ну, потому что вдруг жара, хотя не по нынешней погоде о жаре говорить, да, но никто об этом не знал, поэтому в 7 утра первые старты. Я не знаю, на самом деле, есть ли еще свободные слоты, может быть, кто-то не знал и захочет заявиться, посмотрите в интернете, потому что, может быть, еще возможно принять участие, но как зритель это должно быть очень круто, потому что на набережной тут тебе плывут, потом на велосипедах, потом бегут, такого в Воронеже еще не было. Поэтому вот я бы посоветовал обратить внимание. А дальше, ну, будем смотреть. Потому что, ну, опять-таки, в июле, в начале июля, например, на Олимпике состоится крутейший лыжероллерный фестиваль, на который уже приглашена легенда лыжных гонок Елена Вяльби. И я думаю, что будет много топовых спортсменов. Опять-таки, следите за анонсами. Я думаю, что это будут первые числа июля. А, еще раз напоминаю, спорткомплекс «Олимпик». Вот там точно вход свободный. Можно будет прийти, поболеть, покричать, пошуметь, взять автограф.
17: Ну, да. Но что касается Iron Man, да, мы здесь обсуждали в этой студии, насколько это интереснейшее и мощное событие.
18: Да, и вы представьте себе мощь этих людей, которые плывут, потом садятся на велосипед без паузы, просто тут же.
17: Ну, мы обсуждали, что, все, конечно, да, для такого, для того, чтобы подготовиться к подобному роду соревнованиям, нужно, конечно, иметь чуть больше свободного времени, чем у среднестатистического человека.
18: Было бы желание.
17: Ну, согласен, согласен. Если наша программа заставит вас сделать с утра хотя бы зарядку, то это уже...
18: считайте, что это первый шаг.
17: Да, что мы не просто так, собственно, в этой студии были с вами в рамках данного музыкального часа, который, музыкально-информационного, конечно, который подходит уже к логическому завершению. Иван Косякин сегодня был у нас в прямом эфире на нашем в рамках программы «Тема дня». Огромное спасибо.
18: Спасибо вам. Всем хорошего вечера.
17: Да, дорогие друзья. И до встречи уже завтра. Завтра встретимся. Пятница, 18:04. Мы, как всегда, в эфире. Ну и миссия наша будет, как всегда, неизменно сопроводить вас до дома, пока вы толчетесь в воронежских пробках. Ну, а прямо сейчас спешим к вам присоединиться в этих самых пробках.
18: До встречи в пробках.
17: Да, счастливо, пока.
19: Наше радио сделано в России.
20: Реклама на 107 FM.
21: Наша погода.
22: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
23: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
24: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
25: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
26: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
27: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
28: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
29: Аудитория 12+.
30: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
31: Алло?
30: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255 45 55.
1: Ленинградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Удар по Киеву, которым российская сторона предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Шойгу, последняя массированная атака России показала, какой может быть удар по Киеву. У Москвы для этого есть все средства. Секретарь Совбеза также назвал рекомендацию иностранным послам покинуть Киев серьезной. В ночь на 24 мая Россия нанесла удар возмездия по Украине после атаки ВСУ на колледж Старобельске в ночь на 22 мая. Российская армия применила ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Крылатые цирконы» и беспилотники. Целями Минобороны назвала объекты ВСУ и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Атаки без экипажных катеров на три танкера зафиксированы у северного побережья Турции, недалеко от входа в Босфор, сообщило судоходное агентство «Трибика». По информации сервиса Marine Traffic, одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул. Речь идет о нефтеналивных танкерах, которые находятся под санкциями Великобритании. Все члены экипажа танкеров в хорошем состоянии. Один из безэкипажных катеров не сдетонировал и застрял в корпусе судна в ходе атаки. Он оказался украинским. Переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. Он ждет одобрения Дональда Трампа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Руководство Ирана также пока не одобрило согласованный проект. По данным издания, документ предусматривает продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе, а также открытие Ормузского пролива. Иран обязуется вести переговоры о проблеме обогащения урана и отказе от его запасов. США, в свою очередь, обязуются обсудить разморозку активов Ирана и снятие санкций. Музыканты группы 2517 приняли участие в спектакле «Дон Жуан» в Театре эстрады в постановке Олега Кузнецова. Главную роль в пьесе исполнил Никита Кологривый. Музыку для спектакля в том числе написал второй член группы Антон Завьялов, Ант. В эфире НСН он рассказал, как работалось с режиссером и Кологривым.
3: Он накидывает какие-то идеи, человек точно знает, что хочет, ясно ставит задачу, креативный. Он главное действующее лицо, звезда. Музыку писали недолго, как-то быстро была поставлена задача, быстро придумали. Думали основные темы. По задумке режиссера, отчасти музыка здесь как действующее лицо. Мы весь спектакль полностью на сцене находимся. Максимально комфортные, адекватные, профессиональные. Это все и про Олега Кузнецова. С полуслова друг друга понимали. Одно удовольствие работать.
2: Между тем, Никита Кологривый начал работу над фильмом «Сектор газа», где ему предстоит сыграть Юрия Хоя Клинских, легендарного основателя и фронтмена одноименной группы. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И час этот мы с напарником делаем плодово выгодно.
2: О, да, у нас есть шикарное предложение, но о нем мы, наверное, расскажем вам чуть-чуть попозже.
1: Да, пока что пожелаем вам хорошей дороги домой, по возможности без пробок, если, конечно, такая возможность существует где-нибудь в обозримой вселенной.
2: Ты знаешь, мне кажется, что пробки, на удивление, становятся все больше и больше. Обычно Москва так немножко рассасывается где-то.
1: Так, Андрей Геннадьевич, перекрывают то здесь, то там, каждый вечер.
2: Ну, у меня-то там в сказочном ЗамКаде особо никто ничего не перекрывает.
1: У вас же это Москва, там же сейчас обордюривание.
2: Нет, у нас нету там обордюривания. Оно закончилось. Оно было ранней весной.
1: Это прошлое закончилось. Сейчас новое обордюривание.
2: Но меня удивляет огромное количество машин с иногородними номерами. И даже я сегодня видел, по-моему, греческий номер.
1: Греческий номер.
2: Да.
1: Ну, что делать, Андрей Геннадьевич? Автомобили передвигаются. На то и автомобили, чтобы передвигаться.
2: Я согласен.
1: Так, ребят, мы буквально сейчас на несколько минут прервемся и вернемся, когда уже озвучим вам роскошное, плодово-выгодное предложение и условия, так сказать, согласно которому это предложение будет осуществляться.
0: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, как и обещали, ребята, готовы сделать вам роскошное, оплодово-выгодное предложение.
2: Это мы умеем делать. Это мы вообще просто... Я считаю, что в этом смысле мы
1: с тобой... У нас черный поезд по плодовости
2: и коричневый по выгодности. Мы с тобой просто профессионалы. Ребята, у нас есть два билета. На концерт группы «Чаев», который состоится 25 июня в саду «Эрмитаж» в честь дня рождения Владимира Шахрина.
1: Итак, ребята, готовы отдать вам билеты, но, знаете, просто так мы не можем отдать, мы можем обменять их на что-то. Дело в том, что мы в подавляющем большинстве люди, состоящие в отношениях, имеющие вторую половину. И знаете, ребят, тут такое дело, мы все не без греха.
2: Нет, конечно.
1: Нет,
2: конечно.
1: Да что-то мы где-то провинимся, извините за это слово, накосячим.
2: Почему? Я считаю, что это очень точный термин как раз.
1: Ну, как бы он типа вульгаризм.
2: Вульгаризм,
1: считается.
2: Что, зато все понимают, о чем идет
1: речь. Вот Корней Иванович Чуковский нас бы с тобой не похлопал бы по головушке и сказал бы, ну что вы, дети мои, зачем же вы русский язык-то?
2: Ты знаешь, с другой стороны, образность Корнея Ивановича иногда тоже пугала.
1: Ну, он Чуковский, он имеет
2: право. Тут из маминой спальни кривоногий и хромой.
1: Он без второго дна, что называется. Это уже потом злопыхатели домысли. Ребят, ладно, отвлечемся от Корнея Ивановича. Поговорим про вторых половин. Дело в том, что иногда мы совершаем какие-то оплошности. Ну, в общем, мы как-то, бывает, провинимся. Ну, так случается.
2: Да порой даже не по своей вине, просто.
1: Ну, Андрей Геннадьевич, всякое бывает.
2: Все бывает.
1: Дело в том, что в немецком языке существует даже такое, я не помню, как это звучит по-немецки, на русский это язык переводится словосочетание «драконий корм».
2: «Драконий корм», да, да,
1: это именно как, так. Это когда мужчина, он немножечко как бы, в чем-то оплошает, где-то провинится, и тогда вот он несет какое-то некое подношение в своей второй половине. Но дело в том, что провиняются-то не, ну, как бы... В оплошности совершают не только мужчины, но и женщины.
2: Нет, мы все.
1: И мы живем в эпоху равноправия. Вот, и поэтому драконий корм тут как бы может быть как в одну, так и в другую сторону. И мы хотим, вы-то своих вторых половин знаете. Драконий корм. Что в качестве драконьего корма, и причем это не обязательно корм в смысле кормить. Это может быть что-то, какой-то подарочек, какой-то вот, ну, какой-то знак внимания.
2: Услуга.
1: Услуга, в том числе.
2: Да.
1: Товарно-денежная или не товарно-денежная?
2: Ну, насчет товарно-денежная, нет.
1: У кого-то, может, открытка с видами Хабаровска.
2: Ну, что? Ну, не знаю, нет. Мне кажется,
1: сколько? Ярославль?
2: Мне кажется, что это уже не корм. Это уже какие-то взятки.
1: Иногда это выступает в качестве корма. Ну, но хорошо. Вот ты что-то там провинился, в чем ты говоришь, давай вот...
2: Пятерочку.
1: Ну, типа, а я тебе открыточку в конвертике. Купи себе что-нибудь.
2: Вкусненькое.
1: Вот. Ну, что-нибудь. Ребят, вот вы знаете с экстрактных половин. Что, в принципе, вашей второй половине нормально зайдет в качестве вот такого драконьего корма? Вот если у вас муж, то ему, может быть, рыбак заядлый, ему, может быть, какой-нибудь новый воблер сойдет.
2: Не-не-не, жена не пойдет покупать новый воблер, мне так кажется.
1: Как это не пойдет?
2: Она скажет, дорогой, вот тебе Архангельск.
1: Нет.
2: А как она купит?
1: Ну как, придет в магазин.
2: Но она в нем ничего не понимает.
1: Вот поэтому мы интересуемся, мальчики и девочки, что вашей половине второй зайдет в качестве такого драконьего корма? В качестве знака примирения и извинения пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня это пообсуждаем.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, ребята, про драконий корм, который вы точно знаете сработает и поможет вам загладить свою какую-то оплошность. Не только ребята, но и девчата.
2: Абсолютно верно. Сковородочку жареной картошки, жареной колбаской и яичницей. Причем все это компактно размещается на одном сазже. И все это жарится на свежем воздухе. Все обеды уходят далеко-далеко.
1: О, как, ничего себе. Прошлым летом в качестве драконьего корма привез букет васильков. Ездил по полям и собирал... Хотя букет роз, можно было зайти и купить просто в магазине.
2: Но а васильки-то вот это другое. Васильки-то пришлось повозиться.
1: И вот это вот. Я буду долго гнать велосипед.
2: Я вообще, как жена, редко косячу. Мужу повезло. Но и муж простой. Печенки или любимая шоколадка. А уж если что испечешь сама, то уши от счастья ползут к макушке лысины вместе с улыбкой.
1: Всем привет. Моей хватает букета. Но это если не очень сильно накосячил. За серьезную ссору последний раз запросила электропилу.
2: Ничего себе.
1: Я маленько испугался, но презентовал. И вам надо было когда...
2: Вы аккуратнее. Следующий будет топор-колун. В качестве драконьего корма я обычно готовлю любимое блюдо мужу и глажу его кимоно. Еще могу сходить в магазин, купить начос, погуляю утром с собакой. Наверное, нет такого косяка, после которого извинения словами было бы недостаточно. Пока нет. Арт-терапия, это нам рассказывают. Да, мы посмотрели, что такое арт-терапия, понятно.
1: Итак, ребята, девчата, собственно, что преподносите в качестве драконьего корма, если вдруг привинетесь перед второй половиной? Ну так, мелкие какие-то там бывают же у всех оплошности. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы продолжаем разговор про драконий корм, который вы точно знаете, сработает, если вам нужно будет как-то, ну, загладить какую-то свою вину, оплошность.
2: Девушки, мотайте на ус следующее сообщение. Я считаю, это просто некий, просто шедевр драконьего корма. Привет всем нашим. Накосячила. Нужно было как-то сгладить. Переоделась в чебурашку. Сама мастерила костюм, клеила и шила. Лицо разукрасила. И когда муж пришел домой, села в ящик с апельсинами, в руках были вобла и бутылочка пенного. Без вариантов. Смеялись несколько дней.
1: Да я представляю. Приходит муж домой, а там чебурашка.
2: Я почему чебурашка с воблой?
1: Ну, не крокодил же Гена, Андрей Герныч. Привет, вечерние короли. Драконий корм драконам. А моему благоверному подавай отвертку аккумуляторную или паяльник какой-нибудь новомодный. Ну, а больше всего он, конечно, будет рад билетам на концерт. Поэтому пойду провинюсь, потом подарю ему эти билеты и вместе сходим отдохнем.
2: Тут еще где-то было такое романтическое. Здравствуйте, любимое радио, еще раз. Сегодня у моего мужа праздник, день пограничника. Поздравляю от всей души, очень люблю передать, пожалуйста, Ивану Пархалину мои поздравления. И, в общем-то, за все мои косяки очень хочется сводить его на концерт чаю.
1: Так что ж вы подарком не озаботились-то раньше.
2: Да. Но мы поздравляем, тем не менее, конечно. Мы сегодня всех поздравляем с днем пограничника.
1: У нас нет такой практики. Мы просто стараемся делать друг другу приятные вещи не только по какому-то поводу. 28 лет в браке, дети выросли, и открылось второе дыхание. Кстати, любим ходить на рок-концерты.
2: За все мои косяки больше всего помогает любовь. И признать вину, пишет Светлана из Москвы.
1: Конечно, конечно. Вот это вот. Привет, короли вечернего и всем отписавшимся каблукам. Помните, человек, кормящий дракона, станет его рабом. Витя Мудрый. Ну, а как вы?
2: Подождите, вы когда... подождите.
1: Что?
2: Это не совсем так. Когда ты кормишь собаку, ты становишься другом этой собаки.
1: Ты становишься ее хозяином.
2: А иногда и хозяином, но не все хозяева.
1: Нет, собака становится твоим другом.
2: Ну, и ты становишься ее другом.
1: А ты становишься ее хозяином, заводчиком.
2: Вот, поэтому имейте в виду, кормящий...
1: Отец драконов, это отец дракона или мать дракона, это звучит...
2: Звучит.
1: В общем, ребят...
2: У каждого должен быть свой дракон.
1: Обязательно.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы с напарником думали, вот кого сегодня сделать победителем.
2: Да нет, мы сошлись во мнении, что
1: двух мнений быть не может.
2: Самое оригинальное сообщение, которое сегодня пришло,
1: да, это
2: про Чебурашку и крокодила Гена.
1: Это Чебурашка, да, которая барышня и клеила костюмы, уши и вот это все, ящик с апельсинами раздобыла.
2: Но это креативно.
1: Это креативно,
2: согласись.
1: Да. Ну как после этого можно таить какую-то обиду? Когда ты приходишь домой, а дома тебя ждет Чебурашка. Да не с пустыми руками. В общем, получайте билеты на концерт группы «Чайф». Вы нас повеселили, ну и во всяком случае заслужили эти билеты. Все, ребят, на этом «Короли вечернего радиоэфира» будут с вами прощаться и уезжать в свое сказочное ЗамКадье. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Пока, ребят. До завтра.
1: Услышимся завтра.
0: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvea.ru.
4: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь. Работа серьезная. Но меня научили. Наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала, звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
10: 255-45-55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла. Ротная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, его победы нет, иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании форума «Столя». Он отметил, что живое общение не заменит никакие формализированные каналы и заверил, что правительство нацелено на помощь бизнесу. Участники задали вопросы о конкурентных преимуществах региона, развитии рынка профессий с учетом ИИ, импортозамещения и поддержки ветеранов СВО. Кульминацией стало вручение премии имени «Столя». В номинации за реализацию значимого проекта победила Наталья Соловьева за реконструкцию санатория «Дон». Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, где министр Людмила Запорожцева представила доклад о макроэкономических показателях. В 2025-м ВРП составил около 1,8 триллиона рублей. Драйвер роста – сельское хозяйство. Также выросла строительная отрасль. Основная часть спецпоказателей выполнена с превышением среднероссийских значений. Александр Гусев отметил важность прогнозных значений для реальной оценки возможностей. На заседании правительства обсудили итоги развития АПК в 2025 году. Область сохранила статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции. Александр Гусев поблагодарил работников сельского хозяйства за результаты и обеспечение продовольственной безопасности, а также наградил победителей экономического соревнования в АПК среди муниципальных районов и округов. Очередная партия гуманитарного груза отправилась сегодня из столицы Черноземья в зону специальной военной операции. Это депутаты Воронежской городской думы продолжают собирать помощь для наших бойцов, которые сейчас находятся за ленточкой. На этот раз военнослужащим передали несколько бензопил. Они крайне необходимы для возведения фортификационных укреплений, существенно облегчают работу. Этот груз – часть большой партии необходимых вещей для отправки в боевые подразделения. Как отметил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко, подобная гуманитарная помощь отправлялась и будет отправляться регулярно. В Воронеже на 3 дня запретят парковку и остановку на улице Арзамасской, участок, прилегающий к главному входу в парк «Алые паруса». Ограничения будут действовать с 18 часов пятницы 29 мая до 22.00 воскресенья 31 мая. Об этом сообщили пресс-службе горадминистрации. Парковку и остановку запретят из-за проведения 15-го международного платоновского фестиваля искусств. В парке «Алые паруса» пройдет фестиваль уличных театров. Свое театральное мастерство зрителям представят клоуны, мимо, акробаты, ходулисты и ростовые куклы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Кирова, Севастополя, Казани и Воронежа. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха Helmitex Sport. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Helmitex – не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Helmitex на всех маркетплейсах.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла. Ратная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, его победы нет, иной судьбы, как снова быть за нами. Заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании форума «Столя». Он отметил, что живое общение не заменит никакие формализированные каналы и заверил, что правительство нацелено на помощь бизнесу. Участники задали вопросы о конкурентных преимуществах региона, развитии рынка профессий с учетом ИИ, импортозамещения и поддержки ветеранов СВО. Кульминацией стало вручение премии имени «Столя». В номинации «За реализацию значимого проекта» победила Наталья Соловьева за реконструкцию санатория «Дон». Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, где министр Людмила Запорожцева представила доклад о макроэкономических показателях. В 2025-м ВРП составил около 1,8 триллиона рублей. Драйвер роста – сельское хозяйство. Также выросла строительная отрасль. Основная часть спецпоказателей выполнена с превышением среднероссийских значений. Александр Гусев отметил важность прогнозных значений для реальной оценки возможностей. На заседании правительства обсудили итоги развития АПК в 2025 году. Область сохранила статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции. Александр Гусев поблагодарил работников сельского хозяйства за результаты и обеспечение продовольственной безопасности, а также наградил победителей экономического соревнования в АПК среди муниципальных районов и округов. Очередная партия гуманитарного груза отправилась сегодня из столицы Черноземья в зону специальной военной операции. Это депутаты Воронежской городской думы продолжают собирать помощь для наших бойцов, которые сейчас находятся за ленточкой. На этот раз военнослужащим передали несколько бензопил. Они крайне необходимы для возведения фортификационных укреплений и существенно облегчают работу. Этот груз – часть большой партии необходимых вещей для отправки в боевые подразделения. Как отметил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко, подобная гуманитарная помощь отправлялась и будет отправляться регулярно. В Воронеже на три дня запретят парковку и остановку на улице Арзамасской, участок, прилегающий к главному входу в парк «Алые паруса». Ограничения будут действовать с 18 часов пятницы 29 мая до 22.00 воскресенья 31 мая. Об этом сообщили пресс-службе горадминистрации. Парковку и остановку запретят из-за проведения 15-го международного платоновского фестиваля искусств. В парке «Алые паруса» пройдет фестиваль уличных театров. Свое театральное мастерство зрителям представят клоуны, мимо, акробаты, ходулисты и ростовые куклы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Кирова, Севастополя, Казани и Воронежа. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
6: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.
7: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. Три сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
8: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
9: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио» сделано в России.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Все пляжи Туапсе, кроме городских, очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских беспилотников в апреле. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко. Он уточнил, что в этом году в Туапсе откроется 69 пляжей, из них 11 для общего пользования. Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контроль санитарного состояния берега. Кроме того, дайверы сообщают, что подводная среда в порядке. Оперативный штаб Краснодарского края сегодня сообщил, что в Туапсе собрали и вывезли уже около 33 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазотной смеси. Дроны ВСУ в апреле 4 раза атаковали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе. Нефтепродукты попали в реку Туапсе, и далее произошло частичное загрязнение прибрежной зоны Черного моря. Средства противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщила вечером Минобороны. Дроны сбиты над Крымом, Белгородской областью, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. Ранее в этот день силы ПВО сбили 62 беспилотника над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, Крымом и над Азовским морем. Минобрнауки объявило, что собирается пересмотреть образовательные стандарты высшего образования в связи с развитием искусственного интеллекта. В вузах появятся модули по ИИ, изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ. Университеты уже разработали регламенты проверки выпускных квалификационных работ с оценкой правомерности заимствования и использования ИИ. Для решения этих задач вузы используют системы антиплагиата. Однако такой вариант проверки не может быть единственным. Всегда требуется экспертная оценка, подчеркнули в Минобрнауки. Одно из предложений при оценке работ – приоритетно считать устную защиту, а не текстовый анализ. Ксения Савинова принесла сборной России первую медаль юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике в Варне. Она стала второй в упражнениях с обручем. Первое место заняла представительница Болгарии. Чемпионат Европы в Варне для российских гимнасток – первый крупный международный старт после 5-летнего перерыва, на котором они выступают под флагом страны. Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил ее на псевдоним. «Я Ник Кейдж. Лучше быть патриархом своей собственной маленькой семьи, чем шутовским кузеном на периферии чужой», — написал артист в соцсетях. Кейдж — племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и актрисы Талии Шайер. Он двоюродный брат режиссера Софии Копполы. Актер взял псевдоним Кейдж еще в начале карьеры, чтобы отойти от знаменитого родственника. Фамилия привлекла его внимание во время чтения комиксов про Люка Кейджа. Также актер вдохновился американским композитором Джоном Кейджем. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.
8: Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45 205 04 45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Калагривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
11: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Удар по Киеву, которым российская сторона предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По его словам, последней массированной атакой Россия показала, какой может быть удар по Киеву. У Москвы для этого есть все средства. Секретарь Совбеза также назвал рекомендацию иностранным послам покинуть Киев серьезной. В ночь на 24 мая Россия нанесла удар возмездия по Украине после атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ночь на 22 число. Российская армия применила ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Крылатые циркон» и «Беспилотники». Целями Минобороны назвала объекты ВСУ и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Дональд Трамп и Конгресс США не отреагировали публично на письмо украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот выразил недовольство из-за острой нехватки средств для систем противовоздушной обороны. Как сообщают РИА Новости, ни представители Белого дома, ни партийное руководство в Капитолии не ответили на соответствующее послание. Кроме того, журналисты американского телеканала NBC News также обратили внимание на то, что США пока не отреагировали на обращение Зеленского. Он попросил Трампа нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к системам Патриот из-за растущего дефицита боеприпасов в вооруженных силах Украины. В России воссоздают Челябинское высшее танковое командное училище Министерства обороны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Челябинское высшее танковое командное училище впервые было сформировано в 1941 году. Готовило командиров танков, военных техников и старших механиков-водителей. Было расформировано в 1948 году. Воссоздано в 60-х годах. Готовило офицеров для танковых войск. В конце 90-х переименовано в Челябинский танковый институт, который был расформирован в 2007 году. Министерство финансов России привлекло 10 миллиардов юаней при размещении 10-летнего выпуска облигаций федерального займа в китайской валюте с постоянным купонным доходом 7,65% годовых. Количество облигаций – 1 миллион штук. Номинальная стоимость одной штуки – 10 тысяч. Дата размещения – 3 июня с погашением 21 мая 1936 года, уточнили ведомстве. Периодичность выплаты купонного дохода – каждые 182 дня. Главный тренер казанского «Акбарса» Анвар Гитиятуллин признан лучшим тренером прошедшего сезона континентальной хоккейной лиги. Об этом объявлено на церемонии награждения в Барвихе. «Акбарс» под руководством Гитиятуллина занял 3-е место в Восточной конференции по итогам регулярного первенства. В плей-офф КХЛ казанская команда уступила в финале ярославскому «Локомотиву». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фанатека на нашем радио.
3: Привет. Начнем сразу со странного. Новости судного дня. Пора вводить такую рубрику. Хроники апокалипсиса. Для начала музыкального. Ведущие стриминговые музыкальные сервисы, пока зарубежные, открывают официальную возможность использования своего каталога в играх с ИИ. То есть теперь каждый может официально взять и сделать свой ИИ-номер по мотивам понравившегося трека. Результат автоматически считается официальным и делит авторские с правообладателем. Еще одно расширение ИИ-поля, плюс к новоделам, уже и без того заполонившим, магазины и, что самое страшное, чарты. Музыкальное поле еще больше расширяется за счет диванных композиторов, которым было лень сходить и купить инструмент, а теперь одной лишь мышкой начнут реализовываться. Уверен, вы встречали таких людей в жизни, когда он буквально талант в чем-то, но занимается вообще другим делом. И вы ему: «А почему ты не поешь? Ты же гений». «Да я стесняюсь, мне лень, а что для этого нужно?» И все такое. Теперь эта лавина самореализуется, причем как вирус – оно возьмет чисто массой. А вот эти чертовы алгоритмы, настроенные на популяризацию популярного, а не качественного, очень в этом помогут. Жду с ужасом. Андрей Куренков, наше радио «Саранча».
1: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете.
4: Можно ли ходить до ветра в тихую погоду? Выносят ли полицейские мусор? И заносят ли Паваротти на повороте?
1: «Фонотека» на нашем радио.
3: Вдогонку ко вступлению. Семья Ози Осборна заявила о создании интерактивной голограммы с технологией ИИ. Любой человек сможет пообщаться с виртуальным принцем тьмы и получить ответы в стиле и, главное, голосом Оззи. Работы уже ведутся, а уж эти люди всегда умели монетизировать внемузыкальную историю своего папы и мужа. Шаг к музыкальной истории – вопрос нескольких алгоритмов, уверен, дожмут. То, что не вышло у Майкла Джексона или Владимира Высоцкого, сейчас станет вполне реальным. И уверен, тогда останется один бастион – группы, где очень сложно будет собрать согласие всех наследников. Так что, думаю, виртуальных Queen, Doors, Beatles мы, слава богу, не услышим еще очень долго. Переходим к нашим героям. Кстати, группа The Beatles Ливерпуль просуществовала всего 10 лет. Группа Жуки Абакан Москва в этом году отметит 35-летие. 0-1 в нашу пользу. У группы Beatles 13 прижизненных альбомов. У группы Жуки, вы не поверите, 2. Не считаю ремиксы, сборники. 1-1 тут получается. Последний диск «Жуков» вышел в 2002 году, и с тех пор время от времени Валера Жуков выпускает только синглы. Далеко не каждый год. В прошлом было, позапрошлом — 2. Представляем вам сингл 2026 года.
5: Доброе утро всем. Хочу передать привет нашему радио, сказать, что я вас всех люблю, поблагодарить за годы дружбы и сотрудничества. А песня, она и в Африке песня.
3: «Жуки. Необъятная».
6: Через

0: Фонотека на нашем радио.
1: Флагманы восточноевропейского постпанка, а именно так представлена группа «Плохо» в своем пресс-релизе, выпускают первый сингл с грядущего альбома «Плохо с тобой». Ритмичный постпанк о моменте, когда любимое пространство постепенно превращается в архив воспоминаний, а привычные вещи, звуки и запахи начинают отдавать горечью. Наступает точка, где нужно либо перевернуть страницу, либо остаться в ней навсегда. Звучит грустно, но на самом деле, по словам Вити Ужакова, это веселая песня.
2: Это первый сингл с грядущего альбома, и в целом альбом будет довольно разнообразным в плане каких-то музыкальных решений, но конкретно эту песню хотелось сделать консервативной, если можно так выразиться, в духе старых песен «Плохо». Каждый, конечно, услышит в ней что-то свое, но лично я в ней слышу какие-то отголоски «Jesus and Mary Chain», немножко группы «The Sound» и, наверное, альбом Дэвида Боуи «Let's Dance», особенно трек «Modern Love», возможно. Но это я так вижу с точки зрения автора. В первую очередь, конечно, может показаться, что эта песня довольно минорная и печальная, но, наверное, так и есть. Но второе дно у нее исключительно позитивное. Что-то в духе библейской фразы «все проходит, и это пройдет». Я думаю, что эта песня в первую очередь об этом.
1: Да, вот такая вот арка героев от Новосибирска до Белграда. У меня тут у сына друг уехал на каникулы и написал ему, что он в Сербии. А подслеповатый сын прочитал, что в Сибири. И рассказал всем в классе. И друзья стебали пацана, что там холодно, одна тайга, зачем он туда поехал, а тот никак не мог понять, о чем они. Вернулся, разобрались. Плохо, плохо с тобой.

0: это равносильно тому, что ты вот дома что-то сделал и за собой этого не убрал.
1: Наше радио сделано в России.
2: Фонотека на нашем радио.
3: Группа S-Vox выпускает на этой неделе сингл «Неустанно». И у нас в программе это тот случай, когда ведущий может переместиться в гостевое кресло или пойти на улицу подышать. А места у микрофона в студии и по видеосвязи занимают участники проекта.
4: Всем привет!
5: Дорогие радиослушатели, с вами сегодня
4: группа S-Vox,
5: Артем Абрамов
4: и Давид Тодуа. И сегодня мы представляем вашему вниманию нашу новую песню под названием
5: «Неустанно».
4: «Виам супервадат ваданс».
5: Как говорили римляне, дорогу осилит идущий.
4: И группа S-Vox продолжает идти по этому пути.
5: По пути новой музыки и новых эмоций.
4: И как же сложно нам неустанно идти по нему. Куда я иду? Когда я дойду?
5: Мы не знаем ответов. Мы просто идем вперед.
3: Парни, а вы до сих пор работаете на расстоянии, на два города?
4: А это полностью соответствует названию группы S-Vox, SVO, Шереметьево, SVX, Кольцово, коды аэропортов.
5: И вот так, между двух городов зависшие, мы создаем творчество группы S-Vox.
4: Песня «Неустанно» группа открывает новую главу своего творчества. На наш взгляд, это своеобразный Рубикон, который мы перешли. И перешли мы его со словами «Не нужны оправдания».
5: Не нужны оправдания тому, что ты сильно любишь.
3: Отлично. Какие вообще новости у группы? Что готовите нового?
4: Ну, прежде всего, это выпуск альбома, конечно.
5: Альбома под названием «Князь Света», который выйдет в начале сентября этого года.
4: А что касается ближайших концертных планов, то в ближайшее время у группы два выступления на крупных фестивалях. Это 19 июня, город Екатеринбург, Уральская ночь музыки. Приходите, всех приглашаем, будем рады видеть. И 5 июля ВК-фест, Санкт-Петербург. Идем вперед к своей цели, идем вперед к своей мечте. И мы идем под песню S-Vox «Неустанно».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Когда группа «Керамика» выпускает новую песню, я старательно пытаюсь не упоминать в представлении снова и снова квартет И, Бобров, Николая Фоменко. Но, увы, я захожу в соцсеть ребят, а там пресейвы, анонсы концертов и поздравления с днем рождения, в том числе и Николая Фоменко. Тогда я иду прямо к Володе Колпакову, но все равно не получается.
2: Всем привет, это Владимир Колпаков, группа «Керамика». Вещаю с дачи, да, уехал. Здесь хорошо, слушайте «Соловьев». Пару слов о нашей последней работе. Она называется «Город», песенка. Ну, я считаю, что это одна из самых пока что цельных, красивейших наших ребенков. Просто крутая песня. Мы сначала играли в группе «Бобры» и не записали. А вот в «Керамике» решили записать, и считаю, что получилось просто очень хорошо. Долго все это собиралось, мы вообще ленивая группа. Но вот за весну сделали два очень симпатичных трека. Первое — «Облако». Ну, это просто акустическая работа была. А вот сейчас вот дали прям жару.
1: «Бобры», ку**а, никуда от этого не деться. Но хоть не я это произнес. Спасибо, Володя. Да, «Облако» было совсем воздушное, прям бардовская вещь. А тут мощь, красота, размах. Хорошего дачного сезона тебе и привет из города. «Керамика», «Город».

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Продолжается эфир шоу телеканала РЕН-ТВ и ВК-видео «Соль. Легенда». Шоу, в котором поп-звезды пытаются доказать, что они умеют в рок. Исполняя отечественные рок-хиты или свои попсовые песни в рок-версиях. Успешно или безуспешно – решать вам. Но в рамках проекта в каждом выпуске точно будет один победитель, которого выбирает профессиональное жюри. В его составе Вадим Самойлов, Саша Эсте и Виктор Дробыш. Четвертый член жюри всегда меняется. На этом месте будут или были Сергей Галанин, Баста, Сергей Бабунец, Антон Завьялов, Сергей Бурунов и многие другие. В ближайшем выпуске сойдутся исполнители Ten Age и Ирина Дубцова. И сразу вам скажу, что там будет сенсационный финал. Не припомню я таких случаев за всю историю проектов, но, может, просто пропустил. На съемках были все в шоке. Смотрите 29 мая на канале РЕН-ТВ, а если позже, то в архиве на сайте. Что будет интересного с музыкальной части? Там будет чистый панк, но не как музыкальный стиль. Мне кажется, что на этот раз искренность и распи***йство артиста, его нарочитая грязь в выступлении, простой кайф от всего происходящего, пофигизм и несерьезность купят зал и жюри и побьют профессионализм. Увы, форма победит содержание, и я не готов сказать, что в этом случае это плохо. Но это надо именно посмотреть, потому что если просто слушать, ой, спасайте ваши уши. Ten Age, Хали-Гали.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Хуй забей» выпускает новый альбом. Чего-чего, сказали вы? И не ошиблись. И я не ошибся, да. Я играл в программе «Бегемота», играл «Карабаса», играл «Найка» и даже играл Алексея Заева. Но ХЗ не играл ни разу. Лет 7, по-моему, группа не существует, и все мои контакты с «Карабасом» и «Бегемотом» прямо кричали, что проекта не будет больше никогда. Но вот вам здрасте. «Бегемот» и «Карабас» снова в строю. Это ли не праздник?
2: Привет, я «Бегемот». Да, действительно, спустя некоторое время мы с «Карабасом» решили продолжить наш музыкальный проект «Хуй забей». Отыграли уже пару концертов, сейчас доделываем новый альбом. Называться он будет «Сущность богинь». И выйдет уже в июле, ко дню рождения группы. 37 лет уже, да. Ну и 17-18 июля два праздничных концерта в клубе «Гластонбери». В планах концерты, новые альбомы. Будем радость дарить людям. А пока вот новая эпишка, называется «Ломбардия».
1: «Ломбардия» — четыре небольшие истории о любви, которая неожиданно превращается в залог, о семейных неурядицах, о том, как мы сами себя закладываем в ломбард чувств, о редких моментах, когда все-таки пробивает солнышко. Мини-альбом в случае ХЗ — это издевательство какое-то. Группа и так работает в мини-формате, а тут еще и мини-альбом. У многих команд сингл целиком — по хрону, как весь мини-альбом ХЗ. Умоляешь потом радио-эдит сделать. А вот тут еще и ХЗ начнет радио-эдиты делать. Радио-эдит треков «Воспламеняй» или «Запил». Ветераны поймут. В общем, новости про ХЗ должны быть лаконичные, как песни группы. Давайте на этом и остановимся. Пристрелочный номер, чтобы зафиксировать состояние ХЗ и понять, чего нам ждать от нового альбома. ХЗ. Депозит.
3: И как

0: Фонотека на нашем радио.
1: 29 мая инди-артист из Москвы Тима Ищет Свет выпускает свой новый альбом «Белый альбом». Прям как у упомянутых выше Битлов. Это первая часть большого релиза, и вторая половина будет полной противоположностью первой. Получит название, угадайте с одного раза, правильно, «Черный альбом». Как у «Металлики» или «Кино». Кстати, надо будет как-нибудь посчитать, каких альбомов в музыке больше, белых или черных. Мы пока в белом, мы все в белом. И эта часть по смыслу находит суть в людях, любви, доброте и свете.

0: Много живых инструментов не могу не отметить в альбоме, но и электроника все так же присутствует, артист растет, и растет он еще и концептуально. Оба альбома будут наполнены разной болью и обретением простого решения, как с ней бороться. «Черное», так понимаю, будет вообще про смерть. То есть первый раз в обеих работах Тимы есть ответ на вопрос «И что дальше?».
1: Песня «Останься», она была написана под конец студийного дня. Она целиком у меня родилась вообще за несколько минут. Я торопился уже домой, было уже прям поздно, и я стараюсь поздно домой не приезжать. И я ее записал просто на видео, быстро, чтобы не забыть вообще мелодию, ритмы и так далее. Я так часто делаю, просто под гитару. Я приехал, был что-то типа час ночи, и я показал своей девушке эту песню, и она меня так посмотрела, говорит, а почему ты вообще сюда тогда, зачем приехал? Это такая хорошая песня, типа, возвращайся, иди обратно, записывай ее. И я уехал, и всю-всю ночь, вообще, может быть, я где-то на студии был в час ночи или в час 30, и до утра, собственно, я вот эту песню доделывал, дописывал полностью, сделал аранжировку, записал все-все-все. Такая история. У меня вот такая же история будет есть из другого моего черного альбома, который тоже скоро выйдет, один в один с другой песней с черного альбома.
0: Тима ищет свет. «Останься».

0: Наша музыка. Наше радио.
1: Именно здесь жизнь.
0: Наша жизнь. Фанатека на нашем радио.
2: Еще одна первая часть большого проекта. Группа Hadden Dadden выпустила первую часть своего альбома «Эжен». Переход от электронного звучания к практически живой акустике на 6 треков. Но это прям какой-то музыкальный тренд. Чтобы никто не сомневался в живости звучания, ребята прошли по электричкам и перронам, где, возможно, сыграли живьем все песни в целых 7 гитар. А может, просто запилили несколько промо-рилсов. Ну а где же еще снять эти рилсы? На песню со словами «Нассано в вагоне». В любом случае, 7 гитар я в этих аранжировках не слышу. Делает ли этот факт пластинку хуже? Нет. За промо хвалю. Но, как промо, исполнение альбома в электричках не новость для музыкального мира. Артур Беркут, помнится, устраивал презентации в рейсовых троллейбусах.

Альбом заключает в себе нашу текущую действительность, история о разломе реальности и ее пересборке, фантасмагорическое шествие от упадка к рассвету, музыкальное воплощение аромата 2026 года, противоречивого, изысканного запаха, состоящего из осени и весны, любви и ненависти, разрухи и богатства, а также неукротимой жизни, шашлыков и солнца. Говорят, к разговору о запахах, группа выпустила набор ароматов. Каждому треку свой ингредиент. Все они смешиваются в общий аромат Эжен. Это чудесно. Пытаюсь не думать о строчке «Нассана в вагоне». Хаден-даден. Плоская голова.

0: Фонотека на нашем радио.
1: И напоследок еще один внутренний анекдот. Каким-то случайным образом у нас так получается, что как только релиз выпускает Саша Гагарин и его Сансара, то тут же релиз выпускает его дочка, О Марго. И вот однажды пишет мне глубокой пьяной ночью один из постоянных участников фонотеки, не будем его называть, с автопати после своего концерта в клубе. Не будем его тоже называть, чтобы не рекламировать, завуалируем. Например, 12 тонн. Так вот, ответ на вопрос, как концерт. Слушай, набежало какое-то количество всякой инди-молодежи, к нашему удивлению, и нам респектнуло, например, О Мари. Она там тоже тусила, а я и не знал, что она лось Саши Гагарина. Я, конечно, сразу переслал это Саше, и теперь у нас в разговорах Марго фигурирует исключительно как лось Саши Гагарина. Так вот, лось Саши Гагарина на этой неделе выпустила фит с популярным нынче проектом «Рубеж веков». Легкая летняя инди, которая, как мне кажется, здорово работала бы ближе к выходу из лета, как воспоминание. Но с другой стороны, может и задать детям тон на настроение этого лета. Всех школьников и тем более родителей с наступившими летними каникулами. На сегодня все. Вы слушали программу «Любовь с первого взгляда». Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Там уже будет лето. Но несмотря на это, давайте верить, что хорошей музыки должно быть много. Пока. О Марго и «Рубеж веков» по тротуарам.

0: «Фанатека» на нашем радио. Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
4: Возрастное ограничение 16+.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетом-оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин.
0: Авторские новости.
1: Последний уикенд весны будет насыщен интересными рок-концертами за пределами двух столиц. Ленинград дважды выступит в Новосибирске, звери отправятся в Казань. The Hatters зажгут Калининград, ария даст металл Рязани, а группа «Серьга» отметит день рождения в Петербурге. Александр Цыпкин отметил, что ему нравится группа «Бонд с кнопкой», а также посетовал на дефицит новых поп-хитов.
2: Есть много хорошей музыки. «Не ори на меня» — отличная группа. «Бонд с кнопкой» уже просто классически стал, по сути дела. Называть их как открытие странно. Я такую уже совсем откровенную поп-музыку не люблю и не очень люблю там рэп с хип-попом, кроме очень небольшого количества исполнителей. И мне нужна мелодия, чтобы была обязательно. Тут что-то появляется. Вот с поп-музыкой проблемы есть. И вот таких хитов, которые звучат из каждого утюга, очень-очень мало.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Дон Жуан» с Никитой Калагриевым в Театре эстрады, «Физики» в Малом театре. Александр Цыпкин признался, что ему понравился нашумевший спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в МХТ.
2: Я спектакль смотрел. Мне всегда по любому поводу ближе позиция молодых, потому что это их мир, это уже не наш мир, не надо их ограничивать. «Стара как мир» — это история про то, что новое поколение что-то делает не так, как нравится предыдущему. Поэтому я сторонник любых экспериментов, которые не нарушают уголовное законодательство. И в целом не пропагандирует тьму. Этот спектакль показывает, что тьмы много вокруг, и что с ней нужно бороться, но он ее не пропагандирует. И это, безусловно, очень качественная работа. Для спектакля сложно обвинить в некой халтурности. Да, режиссер придумал что-то сложное, необычное, но это не какая-то подделка. Это большой серьезный театр.
1: Цыпкин также назвал закрытием гештальта для начинающих писателей фестиваль «Беспринципное чтение», которое отметят десятилетие в Москве 11-12 июля.
3: Я уверен, для человека, который прислал заявку, для него это может быть номер один событие в его потенциальной творческой жизни. Потом этот рассказ публикуется в сборнике, у автора появляется своя книга. Мы тем самым даем человеку вот этот набор. Первая книга, первый опыт на сцене. Что с этим опытом человек делает, вопрос уже второй. Мне кажется, для значительного количества участников это некое закрытие гештальта, после которого люди успокаиваются и дальше не идут.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет американский фильм «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Кроме того, на экраны выйдет триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: наше радио.
1: Поцелуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

навсегда.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, с кем записала свежий трек группа «Татуин», и поговорим о новом альбоме группы «Озон». Группа «Татуин» выпустила сингл «100 дорог», записанный совместно с Кэшем, лидером группы «Слот». Музыканты перезаписали одну из своих самых главных песен. Трек «100 дорог» изначально входил в альбом «Татуина» «Асимметрия» и был выпущен в 2022 году. В новой версии появился речитатив от Кэша Лобанова.
2: Должен признать, что Кэш выбрал одну из наших самых замечательных песен для совместной работы, чему я очень рад, потому что сейчас «100 дорог», этот трек, выходит буквально на новый уровень. Она и так была достаточно и позитивная, и глубокая, и рифтом красивый, и есть что на концерте поиграть, и людям нравится. Но когда Кэш добавил еще несколько слоев к этой работе, ну, теперь я могу сказать, что это один из наших самых любимых треков. Более того, мы сумели обкатать уже эту песню на концертах.
3: Вот расхожее выражение «хорошие люди» — это не профессия. С годами убеждаешься в обратном. Хорошие люди — это вообще данность. И очень было приятно принять участие. Я согласился прежде всего поэтому. И уже отсюда получилась классная песня, потому что, понятно, все профессионалы, но песня комфортная, позитивная, она тебя обнимает, но не оголтелая. В общем, она так плавненько привязывается к голове, и это не напрягает.

0: Новый сингл уже в сети, друзья. Ну а мне остается лишь добавить, что дизайнером обложки релиза также выступил Кэш. Группа «Озон» выпустила 10-й студийный альбом «К свету». В релизе 9 треков, два из которых записаны вместе с хорошо знакомыми вам музыкантами. Подробнее о работе над релизом рассказывает лидер группы Павел Захаров.
1: В списке долгоиграющих релизов нашему новому альбому предшествовал сборник лучших песен в современном звучании, которые мы записали и выпустили в прошлом году в честь нашего 25-летия. И когда эта работа была завершена, захотелось сделать альбом, состоящий из совсем-совсем новых песен. Мы даже отложили в сторонку чуть более ранние наработки и взяли прям свежак-свежак. В общем и целом, нам удалось придерживаться в подготовке альбома того графика, который мы изначально себе наметили. Приступили мы, приехав из осеннего тура, и где-то в течение 4 месяцев регулярно посещали студию. Мы очень рады, что нам оказали честь своим участием на альбоме Василий Горшков и Кэш из группы «Слот», Вячеслав Никаноров из группы «Ангел Небес», а также музыканты групп «Дистемпер» и «Космокэтс». Огромное им за это спасибо.

0: «За сценой». Наше радио.
1: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл священных.

На груди гильза оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович. ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Удар по Киеву, которым российская сторона предупреждала, может быть нанесен в любой момент, заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По его словам, последняя массированная атака России показала, какой может быть удар по Киеву. У Москвы для этого есть все средства. Секретарь Совбеза также назвал рекомендацию иностранным послам покинуть Киев серьезной. В ночь на 24 мая Россия нанесла удар возмездия по Украине после атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ночь на 22 число. Российская армия применил ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Крылатые цирконы», «Беспилотники». Дональд Трамп и Конгресс США не отреагировали публично на письмо украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот выразил недовольство из-за острой нехватки средств для систем противовоздушной обороны. Как сообщают РИА Новости, ни представители Белого дома, ни партийное руководство в Капитолии не ответили на соответствующее послание. Кроме того, журналисты американского телеканала NBC News также обратили внимание на то, что США пока не отреагировали на обращение Зеленского. Он попросил Трампа нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к системам Патриот из-за растущего дефицита боеприпасов в вооруженных силах Украины. В России воссоздают Челябинское высшее танковое командное училище Министерства обороны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Челябинское высшее танковое командное училище впервые было сформировано в 1941 году. Готовило командиров танков, военных техников и старших механиков-водителей. Было расформировано в 1948 году, воссоздано в 60-х годах. В конце 90-х переименовано в Челябинский танковый институт, который был расформирован в 2007 году. Министерство финансов России привлекло 10 миллиардов юаней при размещении 10-летнего выпуска облигаций федерального займа в китайской валюте с постоянным купонным доходом 7,65% годовых. Количество облигаций – 1 миллион штук. Номинальная стоимость – 1,10 тысяч. Дата размещения – 3 июня с погашением 21 мая 1936 года, уточнили ведомстве. Периодичность выплаты купонного дохода – каждые 182 дня. Главный тренер казанского «Акбарса» Анвар Гитиятуллин признан лучшим тренером прошедшего сезона континентальной хоккейной лиги. Об этом объявлено на церемонии награждения в Барвихе. «Акбарс» под руководством Гитиятуллина занял 3-е место в Восточной конференции по итогам регулярного первенства. В плей-офф КХЛ казанская команда уступила в финале ярославскому «Локомотиву». Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков признан лучшим вратарем сезона КХЛ. Его одноклубник Дамир Шерибзянов стал первым защитником, который получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Включаю старый альбом, и наполняется нотами дом.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла. Ротная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, его победы нет, иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании форума «Столя». Он отметил, что живое общение не заменит никакие формализированные каналы и заверил, что правительство нацелено на помощь бизнесу. Участники задали вопросы о конкурентных преимуществах региона, развитии рынка профессий с учетом ИИ, импортозамещения и поддержки ветеранов СВО. Кульминацией стало вручение премии имени «Столя». В номинации «За реализацию значимого проекта» победила Наталья Соловьева за реконструкцию санатория «Дон». Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, где министр Людмила Запорожцева представила доклад о макроэкономических показателях. В 2025-м ВРП составил около 1,8 триллиона рублей. Драйвер роста – сельское хозяйство, также выросла строительная отрасль. Основная часть спецпоказателей выполнена с превышением среднероссийских значений. Александр Гусев отметил важность прогнозных значений для реальной оценки возможностей. На заседании правительства обсудили итоги развития АПК в 2025 году. Область сохранила статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции. Александр Гусев поблагодарил работников сельского хозяйства за результаты и обеспечение продовольственной безопасности, а также наградил победителей экономического соревнования в АПК среди муниципальных районов и округов. Очередная партия гуманитарного груза отправилась сегодня из столицы Черноземья в зону специальной военной операции. Это депутаты Воронежской городской думы продолжают собирать помощь для наших бойцов, которые сейчас находятся за ленточкой. На этот раз военнослужащим передали несколько бензопил. Они крайне необходимы для возведения фортификационных укреплений и существенно облегчают работу. Этот груз – часть большой партии необходимых вещей для отправки в боевые подразделения. Как отметил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко, подобная гуманитарная помощь отправлялась и будет отправляться регулярно. В Воронеже на 3 дня запретят парковку и остановку на улице Арзамасской, участок, прилегающий к главному входу в парк Алые Паруса. Ограничения будут действовать с 18 часов пятницы 29 мая до 22.00 воскресенья 31 мая. Об этом сообщили пресс-службе горадминистрации. Парковку и остановку запретят из-за проведения 15-го международного платоновского фестиваля искусств. В парке Алые Паруса пройдет фестиваль уличных театров. Свое театральное мастерство зрителям представят клоуны, мимо, акробаты, ходулисты и ростовые куклы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Киева, Севастополя, Казани и Воронежа. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла. Ротная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, его победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании форума «Столя». Он отметил, что живое общение не заменит никакие формализированные каналы, и заверил, что правительство нацелено на помощь бизнесу. Участники задали вопросы о конкурентных преимуществах региона, развитии рынка профессий с учетом ИИ, импортозамещения и поддержки ветеранов СВО. Кульминацией стало вручение премии имени «Столя». В номинации за реализацию значимого проекта победила Наталья Соловьева за реконструкцию санатория «Дон». Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, где министр Людмила Запорожцева представила доклад о макроэкономических показателях. В 2025-м ВРП составил около 1,8 триллиона рублей. Драйвер роста – сельское хозяйство. Также выросла строительная отрасль. Основная часть спецпоказателей выполнена с превышением среднероссийских значений. Александр Гусев отметил важность прогнозных значений для реальной оценки возможностей. На заседании правительства обсудили итоги развития АПК в 2025 году. Область сохранила статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции. Александр Гусев поблагодарил работников сельского хозяйства за результаты и обеспечение продовольственной безопасности, а также наградил победителей экономического соревнования в АПК среди муниципальных районов и округов. Очередная партия гуманитарного груза отправилась сегодня из столицы Черноземья в зону специальной военной операции. Это депутаты Воронежской городской думы продолжают собирать помощь для наших бойцов, которые сейчас находятся за ленточкой. На этот раз военнослужащим передали несколько бензопил. Они крайне необходимы для возведения фортификационных укреплений и существенно облегчают работу. Этот груз – часть большой партии необходимых вещей для отправки в боевые подразделения. Как отметил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко, подобная гуманитарная помощь отправлялась и будет отправляться регулярно. В Воронеже на 3 дня запретят парковку и остановку на улице Арзамасской и участок, прилегающий к главному входу в парк Алые Паруса. Ограничения будут действовать с 18 часов в пятницу 29 мая до 22.00 в воскресенье 31 мая. Об этом сообщили пресс-службе горадминистрации. Парковку и остановку запретят из-за проведения 15-го международного платоновского фестиваля искусств. В парке Алые Паруса пройдет фестиваль уличных театров. Свое театральное мастерство зрителям представят клоуны, мимо, акробаты, ходулисты и ростовые куклы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Кирова, Севастополя, Казани и Воронежа. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

лучах качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник –

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла. Ратная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, его победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании форума «Столя». Он отметил, что живое общение не заменит никакие формализированные каналы и заверил, что правительство нацелено на помощь бизнесу. Участники задали вопросы о конкурентных преимуществах региона, развитии рынка профессий с учетом ИИ, импортозамещения и поддержки ветеранов СВО. Кульминацией стало вручение премии имени «Столя». В номинации «За реализацию значимого проекта» победила Наталья Соловьева за реконструкцию санатория «Дон». Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, где министр Людмила Запорожцева представила доклад о макроэкономических показателях. В 2025-м ВРП составил около 1,8 триллиона рублей. Драйвер роста – сельское хозяйство, также выросла строительная отрасль. Основная часть спецпоказателей выполнена с превышением среднероссийских значений. Александр Гусев отметил важность прогнозных значений для реальной оценки возможностей. На заседании правительства обсудили итоги развития АПК в 2025 году. Область сохранила статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции. Александр Гусев поблагодарил работников сельского хозяйства за результаты и обеспечение продовольственной безопасности, а также наградил победителей экономического соревнования в АПК среди муниципальных районов и округов. Очередная партия гуманитарного груза отправилась сегодня из столицы Черноземья в зону специальной военной операции. Это депутат Воронежской городской думы продолжает собирать помощь для наших бойцов, которые сейчас находятся за ленточкой. На этот раз военнослужащим передали несколько бензопил. Они крайне необходимы для возведения фортификационных укреплений и существенно облегчают работу. Этот груз – часть большой партии необходимых вещей для отправки в боевые подразделения. Как отметил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко, подобная гуманитарная помощь отправлялась и будет отправляться регулярно. В Воронеже на три дня запретят парковку и остановку на улице Арзамасской, участок, прилегающий к главному входу в парк «Алые паруса». Ограничения будут действовать с 18 часов пятницы 29 мая до 22.00 в воскресенье 31 мая. Об этом сообщили пресс-службе горадминистрации. Парковку и остановку запретят из-за проведения 15-го международного платоновского фестиваля искусств. В парке «Алые паруса» пройдет фестиваль уличных театров. Свое театральное мастерство зрителям представят клоуны, мимо, акробаты, ходулисты и ростовые куклы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Кирова, Севастополя, Казани и Воронежа. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
8: Так звучит наше.
9: Наше радио. Музыка поколений.
10: Раз, два, пико.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла. Ратная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании форума «Столя». Он отметил, что живое общение не заменит никакие формализированные каналы, и заверил, что правительство нацелено на помощь.